Я желаю, чтобы в новом году ваше сердце не знало печали, чтобы братья мои и друзья о Спасителе больше узнали. И страницы, что пишет Господь, похвалой и любовью звучали, принесли утешение сердцам, погибающим в море печали. Преклонитесь теперь пред Творцом и просите в сердечной молитве, чтоб дал силы бороться со злом и помог в этой жизненной битве. На коленях взывайте к Отцу, Новый год пусть отрадой вам будет, чтоб служить непрестанно Ему, и вас Бог никогда не забудет. Раиса Бойко, Беларусь.

Мамин дневник. Продолжение. Начало в номере 144. Юлия Задорожная. Секрет. Сегодня вечером столкнулась с Алешей в коридоре. Он выбегал из своей комнаты, а я из своей куда-то тоже торопилась. Внутри меня сработал материнский инстинкт, и я поняла, что это один из немногих моментов, когда ты оказываешься с ребенком один на один. Я очень быстро обняла Алешу, прижала к себе, поцеловала в лоб и шепнула ему на ушко секрет. «Я тебя очень-очень люблю. Хочешь, скажу секрет? Ты мой самый-самый любимый сыночек». Такие секреты на ушко я говорю всем своим детям, но они пока об этом не догадываются, и каждый считает только

Ведь чем больше времени я играю с ним, тем меньше времени я провожу с тобой. Я онемела. У меня пропал дар речи. Подобной реакции я не ожидала. Вообще не ожидала никакой реакции. Просто хотела сказать сыну, что я его люблю. Но, как оказалось, человеку, будь то взрослый или ребенок, надо очень мало для счастья. Это еще не конец. По коридору я пробегала за пылесосом. А пылесосить лестницу я просто терпеть не могу. И поэтому всегда откладываю это на самый последний момент. Алеша со словами «Мам, давай я тебе помогу» взял пылесос и такой радостный вместо меня пропылесосил все 15 ступенек. Думаю, все мамы со мной согласятся, что дети без подсказки к домашнему труду привлекаются крайне редко. А я в недоумении и продолжаю думать. Ведь я ребенка о помощи не просила, никакой работы ему не поручала, уловок, чтобы привлечь его к домашнему труду, не искала. Но сейчас он сам захотел мне помочь. И не просто помочь, а пропылесосить лестницу, все 15 ступенек. И сделал он это с преогромным удовольствием. Почему? Да потому, что он почувствовал себя любимым. Это нам, взрослым, кажется, что надо специально бросать все дела и выбирать отдельно время, чтобы уделить его детям. Но чаще всего наши с ними отношения строятся на таких, казалось бы, незначительных, но очень важных секретных моментах. Все у вас да будет с любовью. 1 Коринфянам 16:14. Субботние рассуждения о радости. В субботу у меня выдался неожиданный выходной. Наташа гостила у дедушки с бабушкой, а самый старший Саша отправился с папой в поездку. Со мной осталось всего трое детей. Все было мирно, спокойно, и в доме целый день стояла непривычная тишина. Все познается в сравнении. Неужели это мне казалось когда-то так тяжело с одним, но первым ребенком? А теперь с тремя кажется легче, чем с пятью. Но каждый ребенок, первый, третий или пятый, это драгоценный дар свыше, который приносит в семью не только хлопоты, но и много-много радости. Мне кажется, я никогда столько не смеялась, как с детворой. Любуюсь ими, и улыбка с лица не сходит. Такие забавные, родные, сладкие, но разные. Малыш первый раз улыбнулся – радуешься. Сделал первый шаг – радуешься. Сказал первый раз папа или мама, просто цветешь от счастья. Стал говорить, потом рассуждать и высказывать вслух свои детские мысли. Смеешься вместе с ребенком и поскорее бежишь все записывать. А потом звонишь на работу мужу, бабушкам или дедушкам и пересказываешь все достижения маленького гения. А может, радуют только малыши? А дети постарше уже не приносят столько счастья? Ребенок научился ездить на велосипеде? Радуешься. Принес из школы хорошие оценки? Радуешься. И думаешь, какой же он у тебя способный. Перемыл полную раковину грязной посуды? Крепко обнимаешь и благодаришь за помощь. Приглядел за малышом, когда тот норовил пальму в горшке яблочным соком полить? Облегченно вздыхаешь и думаешь – какой незаменимый у тебя старший и сообразительный младший. Про что я тут начинала субботние рассуждения? Про выходной? Про тишину? Про радость? А может, про свое материнское счастье? Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Псалом 126:3. Веселое сердце. Может, мы что-то и можем скрыть от общества, но не от проницательного детского взгляда, следующего за нами по пятам. Да-да, нам надо внимательно следить за собой и дома. Что я сегодня чаще делала? Хмурила брови или улыбалась, глядя на своих детей? Да, воспитывать детей надо. Сердиться маме тоже позволительно, так же, как и выглядеть серьезной. Вроде как для поддержки родительского авторитета. Но я о доброй улыбке забывать не стоит. Ведь веселое сердце благотворно как врачевство,

Унылый дух сушит кости. Притчи 17:22. Может, все-таки стоит лечить себя радостным сердцем? А еще, как ни странно, веселое сердце делает лицо веселым. Притчи 15:13. По-моему, звучит элементарно, ясно и понятно. Если радуюсь я, значит, радуются и мои дети. А следовательно, радость царит в семье, и люди чувствуют ее, заходя в наш дом. Но это уже больше для себя пишу. Мне тоже есть над чем работать. Ни для кого не секрет, что настроение в семье создает мама. Юлия Задорожная, США.

прошу помолиться. Дорогие читатели алтаря, прошу, молитесь за мою дочь Инну. Ей 20 лет, и у нее полностью выпали волосы. Никто из врачей уже второй год не может ей помочь. Верим, что Бог все может по молитвам. Нелли М. Нуждаюсь в ваших молитвах, чтобы Бог укрепил меня духовно. Прошу молиться и за моих детей, чтобы Господь дал им разумение, послушание и направил их на правильный путь. В. Мор. Читая газету, радуюсь за тех, кто обрел спасение в Иисусе Христе. Переживаю за семью из Америки, где родители посадили в тюрьму из-за деток. Всегда в молитвах вспоминаю о тех, кто в тюрьмах, чтобы Господь укрепил их в вере. Приближается праздник Рождества, и мне очень хочется, чтобы кто-нибудь порадовался газете. Посылаю деньги на две подписки. Пошлите, кому нужно, на ваше усмотрение. Наталья Ф. Нас пятеро. Муж, мама, дочка, сынок и я. Мама уже почти 3 года болеет. Деменс. На служение я хожу одна. Сынок ходит только на детские. Молитесь, пожалуйста, за мужа, за дочку 16 лет и сына 5 лет, чтобы обратились к Господу. А когда, Богу лучше знать. Мама моя верующая и член церкви, но посещать собрания не в состоянии. Вера Кайзер. День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 4 января, каждый первый вторник месяца.

0: Вот и еще год прошел. У меня он был очень тяжелым. Мама болеет раком. Младшей дочери сделали операцию на сердце. Сама очень болею. Но слава Богу, что дает силы и терпение на все. Когда читаю вашу газету, становится намного легче. Ведь не я одна такая несчастная. У других еще похлеще. Господь не даст больше, чем смогу нести. Лариса Шефер.
1: Я ваша читательница страстная. Благодарю Господа, что Он меня нашел и принял такую грешницу, простил все, омыв своею кровью. Падаю, а Он меня поднимает и любит. Благодарю Иисуса Христа за любовь и терпение ко мне, и до конца буду благодарить, сколько мне на земле этой странствовать. Эрна Чепелик.
2: Мы верим, что побуждение написать в алтарь от Господа. У нас лежит на сердце желание помочь одной неверующей семье в Украине. У них ребенок инвалид, который очень нуждается в детской инвалидной коляске. Мальчику 11 лет. Обращались мы и в больнице, и в АОК, больничная касса, и в Радхаус, горсовет нашего городка. Но везде отвечали, что это сложно сделать даже для жителей Германии. Мы читаем газету «Забытый алтарь», и у мужа появилась мысль обратиться к читателям. Может быть, кто-то имеет такую коляску, или есть другая возможность помочь. Наш адрес в редакции.
3: Райнхольд и Галина Калинский.
4: Большое спасибо за христианские стихи. Многие из них я записываю в тетрадь, так как алтарь передаю дальше, а стихи хочется сохранять для души и время от времени перечитывать. Особенно мне нравятся стихи Анны Вельк. Есть, конечно, и много других замечательных стихов. Очень нравятся тихие беседы и наедине с Библией. Интересно открытый конверт и невыдуманные рассказы. Мой муж умер уже более 3 лет назад. Царствие ему небесного. Очень надеюсь, что Господь его принял, так как перед смертью он покаялся и открыл свое сердце Иисусу. Мария Гольман.

Тихие беседы. Богатые наследники. Ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, 1 глава. 20-21 стихи. Хочу обратить внимание на слово «спасет» в этом стихе Библии. В одной клинике, где принималась кровь доноров, заметили одного человека, регулярно являвшегося туда сдавать кровь. Один из служащих спросил у этого человека о причине такой его щедрости. Донор рассказал, как несколько лет тому назад переливанием крови ему была спасена жизнь. В знак благодарности неизвестному донору и сам он старается ответить тем же в отношении других людей. Благодаря крови донора была сохранена жизнь, то есть человек получил спасение. Представьте себе такую картину. Завалило шахту, а там были люди. Спасатели работают глубоко под землей, переживают и те, которые откапывают, и те, которых завалило. Смерть уже смотрит им в глаза. И вот спасли. Какая радость! Там наверху стоят плачущие родственники. Им сообщают: «Ваш брат, отец, спасен». Какое счастье! Жив, дорогой сердцу человек. У многих из нас были такие случаи в жизни, когда мы можем сказать, что спаслись. Может, была ситуация, когда машина проехала так близко, что меня могло уже не быть в живых. Случайность? Нет, конечно, нет. Это допущено Богом для того, чтобы мы оценили значение слова «спасен». Спасение – это защита от гибели, сохранение жизни, это избавление от какого-то недуга или болезни. В духовном смысле это слово означает избавление от греха, зла, от суда Божия, избавление от вечного мучения в аду, приобретение безопасной вечности. В Библии мы прочитали, что родившийся Иисус спасет людей своих от грехов их. В этом цель рождения Иисуса. Об этом свидетельствовал сам Иисус, говоря: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Иоанна 12:47. В Евангелии от Луки 19:10 мы читаем: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Почему человеку нужно спасение? Потому что человек впустил в свое сердце грех. А Библия говорит, что ничто, испачканное грехом, не войдет в Царство Небесное. Все нечистое подвержено осуждению в гиене огненной. И к нам же это относится, потому что мы – наследники согрешивших. Некоторые люди с этим не согласны. Они говорят: почему, мол, Адам и Ева согрешили, а их вина на нас? Давайте представим себе такую картину. Допустим, наши предки были очень богаты, а наш дед из этого богатого рода по своей вине обанкротился. Если бы наш дед не обанкротился, то мы имели бы богатое наследство. Умно ли здесь говорить: это несправедливо, что мы бедны? Мы же действительно бедны. Мы дети погибели, несчастные люди. Мы нуждаемся в спасении. Сами себя мы спасти не можем. Библия говорит, что нашим спасителем является Иисус Христос. Обратимся к одному из библейских пророчеств.
записанному в книге пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это только одно из многих исполнившихся ветхозаветных пророчеств. В Евангелии от Луки написано, что ангел предстал перед пастухами и говорит им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Но почему Иисус захотел прийти в этот мир, родиться в бедности и спасти нас от вечной погибели? Ведь это связано с трудностями земной жизни. Люди для спасения ближних не хотят часто и минимальным пожертвовать. Знаю человека, который еще в бывшем СССР попал в автомобильную аварию и лежал беспомощный, теряя кровь. Люди проезжали мимо и не останавливались. Они могли помочь, но не хотели. Возможно, они думали: да, он весь в крови, запачкает сиденье, да и везти куда-то надо, а там примут или не примут. У меня свои планы, которые не могу поменять. Потеряешь уйму времени, а потом еще свидетелем пойдешь. Начнут таскать по инстанциям. А зачем эти проблемы? Но сам Бог, Иисус Христос, оставил славу небес. Он не боялся запачкаться, потому что человечество – его создание. Он любит нас непостижимой любовью. Бог родился и жил с людьми, чтобы люди могли жить с Богом. Спасение человечества очень дорого стоило Христу. По своей справедливости и праведности Бог не может нас, грешников, оградить от погибели, потому что возмездие за грех – смерть. Мы должны умереть. Спасти нас может только жертва, и причем жертва святая, а свят только Бог. Его любовь ко мне и к тебе, друг, оказалась намного выше крестных страданий, поэтому Он не посчитался ни с чем. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами его мы исцелились. Исаия 53 глава, 5 стих. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. Христос был распят на кресте за грех всего мира и грех каждого из нас. А почему же мы с принесенной за нас жертвой все еще во грехах? Спросил меня один человек. Нам необходимо покаяться в грехах перед Господом Иисусом Христом. Нам надо принять верой Его Голгофскую жертву, пригласить Христа в свою жизнь, чтобы Он стал руководителем нашей жизни, чтобы Он управлял ею. Так говорит Слово Божие: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Причем Слово Божие говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10 глава 13 стих. Дар благодати Господа в том, что когда мы просим о прощении грехов, то, получая его, уже находимся перед Богом в другом положении. Мы уже не виновны, мы оправданы.
Бог смотрит на прощенных через Иисуса Христа и видит нас праведными, такими, как будто мы никогда не были виноваты. Более того, уверовав в Иисуса Христа, мы расстаемся с рабством греха и становимся сынами Божьими. Господь усыновляет нас, а если мы сыны, то и наследники Божьи через Иисуса Христа. Наследство наше нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах. О, дорогой друг, ты можешь воспользоваться этими льготами и иметь жизнь на небе и благословение на земле. Дело за тобой, от того, как ты отреагируешь на призыв Иисуса сегодня, зависит то, как Он поступит с тобою завтра. Отношение к Иисусу Христу – это ключевой вопрос нашей жизни. Однажды Иисус спросил своих учеников: «За кого почитают Меня?» Ученики рассказали о разных мнениях людей. Прочтите в Евангелии от Луки, в 9 главе, с 18 стиха. За кого люди сегодня почитают Иисуса Христа? К сожалению, некоторые просто за мираж, как в одном примере. Образованный человек ежегодно проводил свой отпуск за границей, чтобы было чем похвалиться перед друзьями. На этот раз целью его путешествия была пустыня. В начале пути все шло хорошо, но через несколько дней он заблудился. Потом много дней и ночей блуждал, не сдаваясь, шел, надеясь на свои знания. Пища и вода у него кончились. От голода и жажды его лихорадило. Беспощадные лучи солнца изнуряли. Когда он засыпал, то снилась ему чистая искрящаяся вода, сочные апельсины и финики. Просыпаясь, он терпел муки, но поднимался и упорно шел дальше. Вдруг он увидел вдали оазис, островок в пустыне с богатой растительностью. Этот оазис – ничто иное, как мираж, подумал он. Но я не безумец, никакой мираж не сможет ввести меня в заблуждение. Человек я образованный и знаю, что это только галлюцинации. На самом деле там ничего нет. Все ближе подходил он к оазису. Уже были видны финиковые деревья с плодами, трава, скалы, между которыми был источник воды. «По всей вероятности, у меня начинаются видения», — подумал он. «Это бред моего утомленного ума. Такие фантазии естественны в моем состоянии. Не удивлюсь, если я сейчас услышу шум воды. Просто ужасно, что природа может совершить с человеком». Спустя час его нашли два бедуина. «Можешь ли ты это понять?» — спросил один другого. «Ключ чистой воды в двух шагах от него. Финики падают чуть ли не в рот. Среди зеленого оазиса он умер от голода и жажды». Этот современный человек посчитал спасение за мираж, ответил другой. После того, как Иисус спрашивал своих учеников, за кого люди почитают Его, Он задал и другой вопрос. «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это,
но Отец мой, сущий на небесах». Матфея, 16 глава, с 15 по 17 стихи. Сейчас, дорогой друг, Христос лично тебе задает вопрос: «За кого ты почитаешь меня?» Если за Сына Божия, Спасителя мира и твоего личного Спасителя, тогда склонись перед Ним и скажи Ему об этом. Пригласи Его в свою жизнь, раскаявшись в грехах. Скажи Ему, что ты хочешь, чтобы Иисус, рожденный в Вифлееме, положенный в бедные ясли, кормушку для скота, родился сегодня и в твоем сердце. Благодари Бога за его рождение, за жертву на кресте, за дар спасения. Найди церковь, где проповедуется чистое Евангелие, и обязательно посещай ее. Библия говорит, что Господь прилагает спасаемых к церкви. Церковь – это общество, в котором мы учимся быть верными Богу, чтобы вновь не обольститься в этом ужасном мире. Церковь – это общество, в котором мы храним свое спасение до пришествия Иисуса Христа. Самое большое искушение – это пообещать Богу, что ты его когда-нибудь потом примешь. Такое обещание на руку дьяволу. Не принять Иисуса Христа сегодня – это значит и сегодня остаться таким же погибшим, каким ты и был. Это значит оставаться сегодня вне жизни, вне спасения, вне Христа. Самое верное решение – поспешить к Богу сегодня, сейчас. Он ждет тебя. Иди к Нему. Спасибо тебе, Иисус. Родился ты в тихую ночь. Спаситель, о, если б не ты, кто б спас нас от горькой беды? Всю жизнь отдаю я тебе, от сердца хвалу приношу. Ты в ясную звездную ночь родился, чтоб людям помочь. Одна у меня есть мечта. Я здесь в окружении зла. Я сердце хочу сохранить, чтоб в небе с тобою прибыть. Вальдемар Бош.

наедине с Библией, стоя на пороге. В эти дни перехода из старого года в новый приветствуем всех любовью нашего Спасителя, который сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Матфея, 28 глава, 20 стих. Благодаря тому, что Господь нас до сего дня не оставил и не покинул, мы дожили до Нового года и можем, подобно Самуилу, сказать: «До сего места помог нам Господь». Хотим ли мы того или нет, но перед нами встает вопрос: что принесет нам Новый год? Будет ли он мирным и спокойным? Или ожидают нас катастрофы, беды и аварии? Эти аварии и катастрофы напоминают нам, что мы живем в мире, полном опасностей. Будущее наше не в розовый цвет окрашено, и заботы оправданы. В своей прощальной речи перед вознесением на небеса Иисус Христос сказал ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16:33. Несмотря на скорби и беды в этом мире, у христианина особое отношение к будущему. Его можно выразить словами псалма: «Боже, Ты Бог мой, и в Твоей руке дни мои». Это значит, что в нашей жизни не случится ничего того, чего бы не допустил Господь. В жизни нашей может случиться беда и горе, утрата близкого человека, тяжелая болезнь. Но при этом мы не должны забывать и сомневаться, что Христос обещал быть с нами во все дни до скончания века. Поэтому мы не будем впадать в панику и думать, что Господь оставил меня и забыл меня, ибо жизнь наша – Христос, и смерть – приобретение. И Он Сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Итак, с каждым днем мы приближаемся к вечности, но в этой земной жизни мы можем приближаться к Богу или удаляться от Него. Это зависит только от нас самих. Желаем всем в новом году обильных Божьих благословений, а также будем молиться за всех людей, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Христу. Стоим мы на пороге Нового года. Оглядываясь на прошедший год, вспомним все милости и благословения Господни. Он не только хранил нас в земной жизни, но и благословлял нас духовным благословением. Воспоминание благословений приносит радость в настоящем и укрепляет наше упование в будущем. Будущее от нас сокрыто, но оно не должно смущать и тревожить нас, потому что мы знаем, в кого уверовали, и молимся: «Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Да поможет нам Господь наступающий год прожить для славы Его и вообще остальное во плоти время жить не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Якоб Вибе.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

Говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь народу своему.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, уважаемые друзья! Приглашаем вас выслушать выпуск передачи «Евангельские истины». В наших передачах мы говорим о вере в Бога, о смысле жизни и о возможности стать христианином. Программу мы открываем словами псалмопевца Давида из 118-го псалма, 104 и 105 стихи. «И моя мудрость от учения Твоего, я ненавижу ложь. Господи, Слово Твое, словно свет, освещающий мой путь».

0: В последнее время в западных странах наблюдается растущий интерес молодежи к оккультизму, проявляющийся в колдовстве, черной магии, гадании и так далее. В одной газете была опубликована заметка следующего содержания.
1: В Западную Европу, по-видимому, вторгается новое средневековье. Как в Америке, так и в Европе суеверия празднуют триумф. Не только фильмовые звезды Голливуда ищут связь с астрологами, чтобы узнать о своем будущем при помощи гороскопов, но и некоторые трезвые промышленники, не колеблясь, прибегают к услугам ясновидцев и пророков.
0: Что заставляет людей заниматься этими закулисными делами? Писатель и богослов Хельги Штадельман написал по этому поводу следующее.
1: «Человек, живущий без Бога, не знает, что его сегодня и завтра скрыты в руке Бога Творца, и чтобы не чувствовать себя обреченным на произвол слепой судьбы, он ищет информацию о том, что его ожидает, но он ищет ее на путях в стороне от откровения Божьего, данного нам в Библии. Мотивы для этого – страх и любопытство».
0: В жизни многого случаев, свидетельствующих, что увлечение оккультизмом приводит человека к еще большему страху и неуверенности, к депрессиям и нередко к самоубийству. Есть только один чистый источник информации, внушающий доверие и надежду в отношении нашего будущего. Это Библия. Об этой книге и о том, что в ней говорится об оккультизме и нашей будущности, будет речь в сегодняшней беседе сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса. Перед этим прозвучит песня «Мы бодрей на жизненном пути пойдем».

Кто из нас, дорогие радиослушатели, не знает моментов из жизни, когда мы мечтали, фантазировали и представляли себе, что каким-либо образом нам удастся взглянуть в будущее? Легенды, мифы и сказки всех народов Земли свидетельствуют о том, что жажда знания того, что будет в будущем, не новое явление. Во все времена люди имели это желание. И для того, чтобы его удовлетворить, возникли культы, секты, религии, спиритические группы, оккультизм, белая и черная магия и многие другие течения. Из писем наших слушателей тоже можно заметить, что все эти выше приведенные движения существуют и в настоящее время. Нам пишут и спрашивают, что такое белая или черная магия. Как нам следует обращаться с людьми, которые участвуют в тайных спиритических сеансах? Еще другие пишут о видениях различного рода, о волосатых копытах, которые им якобы попадали в руки, когда те хотели открыть дверь. Все это, дорогие, не выдумано мной лично. Это я все взял из писем людей, которые нам пишут. Но что на все это можно сказать? Конечно, информация о каждом приведенном примере может быть очень важной и даже полезной. Но это трудно будет сделать в короткое время, которое представляется нам в этих радиопередачах. Поэтому я хочу сделать вам сегодня предложение. Библия тоже является особенной книгой. Она в действительности не просто книга, написанная каким-либо автором. И она тоже затрагивает все эти темы. Ее возможно назвать сборником книг. И особенность Библии я хочу подчеркнуть в начале четырьмя пунктами. Во-первых, читая Библию, мы видим в ней постоянство и неизменчивость во всех высказываниях. И все это несмотря на то, что она написана была на протяжении 14 столетий или 60 поколений. Кроме того, она содержит 66 книг, которые написаны 40 авторами из всех слоев населения. Среди этих авторов были цари, крестьяне, философы, рыбаки, руководители государств, ученые и другие. Возьмем только несколько примеров. Моисей, автор первых 5 книг Библии, был политическим руководителем Израиля и приобрел свое образование при известнейших в то время учебных заведениях Египта. Апостол Петр был простым рыбаком, пророк Амос – пастухом, Иисус Навин был главнокомандующим войсками, Лука был врачом, Давид и Соломон – царями. И многие другие. Кроме того, Библия написана в различные времена, на различных континентах, на 3 языках – арамейском, еврейском и греческом. И в ней затрагиваются сотни важных для жизни тем. Однако, несмотря на такое разнообразие, мы видим в ней единство и гармонию. Сотни совершенно различные темы, по поводу которых люди имеют очень разные мнения, обсуждаются в ней в поразительном единстве и постоянстве. Но все это видно для нас только тогда, когда мы берем высказывания Библии в целом. Каждая часть или каждый член человеческого тела, например, можно правильно анализировать и объяснить только в отношении ко всему телу. Так и всякую тему Библии можно понять правильно только тогда, когда мы ознакомимся со всеми высказываниями ее относительно того вопроса. Второе, что я хочу сегодня выделить в отношении особенностей Библии, это ее необычное распространение. Как никакая другая книга, она распространена сегодня во всем мире. Никакая другая книга во всей истории человечества не достигла таких больших тиражей. В одном только

что разные части Библии переведены на еще 913 языков. Никакая другая книга не достигла такой известности. И, наконец, четвертое, что я хочу упомянуть в отношении особенностей Библии, это длительность ее актуальности. Сколько книг было написано в истории на различные темы, этики, морали и человеческого взаимопонимания. При этом мнения одних писателей постоянно заменялись мнениями других, и недолго позже и эти новые идеи становились только макулатурой. А Библия существует тысячелетия, и миллионы людей находят в ней утешение, руководство в жизненных вопросах, ответы на волнующие их темы и многое другое. Но самая главная цель Библии – это привести человека к тому, кто является ее действительным автором – к Богу. Под его руководством избранные им в различные времена и разные люди писали то, что он хотел передать в письменной форме всему человечеству. Да, Библия – это Божья книга. И она говорит нам не только о том, что Бог от нас людей хочет, но и о том, что Бог для нас делает. Когда Бог сотворил человека, то Он сотворил его для того, чтобы иметь с ним общение. И человек был сотворен для вечности. Но по причине грехопадения люди стали смертными. Это, однако, не значит, что Бог отвергнул человека. Нет, наоборот, в Библии мы ясно читаем о том, какую любовь Бог проявил к людям вплоть до того, что отдал в жертву за грехи людей своего единородного Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа. Умирает при конце жизни человека только плоть, наше тело. Но бессмертная душа, которую Бог дал всем нам, живет вечно. Это учение Библии. И эта душа человека будет существовать без конца. И эти, дорогие радиослушатели, мы снова возвращаемся к упомянутой в начале беседы теме о будущем. Желание знать, что будет, глубоко заложено в каждом из нас, и это потому, что мы сотворены Богом для вечности. Однако связывающие всех нас рамки времени и места, в котором мы живем, не позволяют нам переступить порог видимого и настоящего. Это возможно только двумя методами. Или, вернее сказать, взглянуть в будущее человек может только с помощью самого Бога или с помощью врага Божия, дьявола. Я уже говорил о том, что нам пишут многие слушатели о разных необычайных явлениях. Но Бог сам дал людям руководство относительно оккультизма и различных тайных сеансов. Он запрещает людям искать встречи и вступать в контакты с потусторонним миром. И этот запрет высказан им потому, что он хочет сберечь человека от вступления в общение с дьяволом. В 18 главе книги Второзакония мы читаем одно такое предупреждение. Там, начиная с 9 стиха, сказано: «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие сделали народы сии. Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающих духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Это, дорогие, было предупреждение Бога в адрес Его народа. И как часто Ему приходилось повторять это предупреждение, а народ Его снова и снова нарушал предложенные Богом правила. Так, например, в 4 книге Царств, начиная с 14 стиха 17 главы, мы читаем: «Ибо они, то есть народ Божий, не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не поверили в Господа, Бога своего,

и презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа, Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу. И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа, и прогневлять Его. И прогневался Господь сильно. Из этой цитаты я хочу особенно выделить слова «Он», то есть Бог, предостерегал их. Этим я хочу подчеркнуть, что Бог здесь не говорит, что все эти темные силы не существуют. Наоборот, Бог лучше всякого человека знает, что дьявол является реальностью, и именно поэтому Он предостерегает и предупреждает людей не заниматься никакими действиями, которые ведут в это общение. И это по уважительной причине. Занятие оккультизмом, магией и спиритизмом не только вредит человеку при жизни. Такие люди не находят покоя. Они живут в постоянном страхе, в нерешительности и отчаянии. Однако это еще не все. Библия ясно говорит и о том, что будущее такого человека страшно. В 8 стихе 21 главы книги Откровения о них сказано: «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Озеро огненное – это ад. Ад приготовлен врагу Божию и врагу человеческой души – дьяволу. И ужас всем, которые вступают в общение с этим дьяволом. Их участь будет та же, которая ожидает его. Это, дорогие, страшный взгляд в будущее. Но как бы страшно оно ни было, мы не можем о нем молчать. Ведь молчанием не удаляются факты. Наоборот, молчание может стать катастрофой, и если мы, верующие, будем молчать о аде, то туда попадут многие люди по нашей вине. А кто из нас хочет быть виновен в том, что наш сосед, знакомый или даже друг шел навстречу такого ужасного будущего? Я сам лично должен признаться в том, что чувствую себя очень неловко, когда говорю о аде, о вечных мучениях, которые никогда, никогда не прекратятся. Но мои чувства не играют роли. Я должен сказать вам, дорогие радиослушатели, что если вы не обратитесь к Богу с просьбой о прощении ваших грехов, то в потусторонней жизни вы будете в аду. Это не моя фантазия, это учение Библии. Только те, которые принимают верой Иисуса Христа как своего личного Спасителя, избегут этой участи. Иного пути спасения нет. Я должен признаться и в том, что не знаю, как этот ад выглядит. Библия употребляет некоторые выражения для описания этого места. Одно мы уже упомянули – это озеро огненное. Иисус Христос называет ад местом, в котором будет вечно мучиться человек. Так, начиная с 41 стиха 13 главы Евангелия от Матфея, сам Иисус Христос говорит: «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И это состояние никогда, во веки веков, не прекратится. Об этом стоит подумать. Вера в Бога, я имею в виду Бога, который открывается нам в Священном Писании, в Библии, является единственной возможностью
для человека избежать ада. Но кроме этого, верующий в Бога человек уже здесь, на земле, имеет руководство для полноценной и плодотворной жизни. Возьмите в ваши руки Библию или хотя бы Новый Завет и сами убедитесь в том, кто таков Бог и что Он от нас хочет. Я советую вам это, потому что у нас, людей, часто существует неправильное понятие о Боге. Мы имеем предрассудки. К тому же еще и ложное, только носящее имя христианства, затуманивает наш взгляд на истинного Бога. Дорогие, я молюсь о том, чтобы каждый из вас сам, без примесей извне, начал искать Бога в единственном источнике, в котором Его можно найти – в Библии. И если вы это сделаете, то вы непременно придете к правильному решению. Но тогда следует сделать и главный шаг – принять этого Бога или отклонить. Это ваше личное право. Бог вам только предлагается. Но последствия вашего решения зависят от вас. Спросите себя еще раз, по каким нормам вы хотите жить и где вы хотите проводить вечность?

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Второе. Беседа Иисуса с Никодимом. Евангелие от Иоанна с 2 главы 23 стиха до 3 главы 21 стиха. А. Народ тянется к Иисусу. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 23 до 25 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 23 по 25. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке».
0: На праздник Пасхи в главном городе Иерусалиме сошлось множество народа. Они вспоминали жертвенного Агнца, благодаря которому когда-то давным-давно в пасхальную ночь их предки избежали Божьего суда. На этом празднике все ели мясо Агнцев как символ спасения. Но вот в Иерусалим пришел и сам Агнец Божий, Иисус, закланный прежде сознания мира. Он совершал многие знамения, в которых проявлялась Божья любовь и сила. Толпы народа внимательно слушали его, и имя его было у всех на устах. Может быть, он пророк, или же Илия, предвестник Христа, а может быть, он даже сам Христос? Перешептывались между собой люди. Многие уверовали в то, что Иисус от Бога, и тянулись к Нему. Однако Иисус видел их сердца, и никого из них не избрал себе в ученики. Они не познали Его божественности, не поняли, с какой целью Он явился. Все думали лишь о земном, желали освободиться от римского ига, мечтали о высоких должностях и материальном благополучии. Иисус же знал всех и каждого, ни одного сердца не было сокрыто перед Его очами. Он видел, что никто по-настоящему не ищет Бога. Если бы люди искали Его, то крестились бы у Иоанна в Иордане, искренне исповедовали свои грехи и покаялись. И твое сердце не сокрыто от Иисуса. Он знает все твои мечты, все молитвы, все грехи. Он знает твои мысли, знает, откуда они исходят. Он видит твое стремление к чистоте и праведности. Когда же ты сокрушишь свою гордыню, покаешься, обратишься к Богу и исполнишься Святым Духом? Б. Должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 13 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 3. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“».
0: Был в народе человек по имени Никодим, весьма набожный и уважаемый, один из 70 членов Иудейского совета. Он верил в то, что Христос полон Божьей силы. Вполне возможно, что он хотел возвести мост взаимопонимания между новоявленным пророком и Иудейским советом. Но в то же время он опасался язвительного первосвященника и всего народа, да и сам не был уверен в том, кто такой Иисус, поэтому явился к нему под ночным покровом. Никодим хотел узнать обо всем из первых рук, от самого Иисуса. Называя его «учитель», он как бы говорил от имени народа, который считал Иисуса обычным учителем Торы, ходящим с учениками. Никодим не отрицал, что Иисус пришел от Бога, ибо все его чудеса и знамения свидетельствовали о его власти. «Мы верим, что Бог с тобой, что Он сам помогает тебе», признался уважаемый фарисей. За его словами скрывался вопрос, который больше всего волновал его, но который он не решал задать Иисусу. «Ты ли Христос?» Именно это было основной целью ночного посещения – разузнать, он ли Мессия. Иисус ответил на вопросы Никодима, но не принял его предложение. Никодим не стал посредником между Иисусом и начальниками народа. Иисус видел сердце этого грешного человека и знал, что при всем его стремлении к праведности он все же находится на пути в погибель. Иисус мог сделать для него лишь одно – обличить его слепоту и открыть ему, что, несмотря на всю его набожность, он совсем не знает Бога. Иисус раскрыл Никодиму совершенно очевидную истину. Ни один человек в мире не может своими силами познать Бога. Только Божий Дух может обновить человека и привести его к богопознанию. Этим утверждением Иисус вынес приговор всем религиозным делам и доктринам, лишенным жизни и основанными на холодной логике. Ибо человеческим умом невозможно познать Бога и Его правду. Только рождение свыше делает это возможным. Допустим, у нас есть радиоприемник. Сколько бы мы ни нажимали на все кнопки, и как бы ни старались, мы все равно не сможем получить на нем изображение. Для этого нужно совершенно иное устройство, которое изнутри существенно отличается от радио. Так и Божье Царство. Недуховный человек не может узреть Бога в силу своей грешной природы, как бы набожен он ни был и как бы ни старался достичь этого своим умом или сознанием. Для того, чтобы постичь духовные истины, необходимо существенное преображение, новое рождение от воды и духа. В. Крест. Путь к возрождению. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 до 16 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 14 по 16. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Здесь Иисус учит Никодима о том, что рождение свыше совершается в истинном покаянии через обновление разума и веры в то, что Христос умер за нас. В качестве иллюстрации Иисус использовал одно событие из истории израильского народа, чтобы объяснить Никодиму эту истину. Однажды, во время странствования по пустыне, израильтяне возроптали на Бога и взбунтовались против его руководства. Книга Числа, 21 глава, 4 до 9 стиха. Тогда Всемогущий в ответ на их непокорность послал ядовитых змей, которые жалили народ, так что погибло множество из них. Когда некоторые из израильтян поняли, что согрешили против Бога, они стали просить Моисея ходатайствовать за них перед ним, чтобы он отвратил от них свой гнев. Бог ответил на прошение своего раба и велел ему сделать медного змея, как образ страшного Божьего суда, и высоко поднять его посреди народа в свидетельство о смягчении Божьего гнева. И всякий, кто глядел на этого змея, знаменовавшего отмену Божьей мести, и веровал в благодать Бога, непременно исцелялся от губительного яда и оставался живым. Змей был символом зла еще со времени обольщения Евы. И вот, не знавший греха Христос, стал грехом ради нас. Он уподобился медному змею в пустыне. Он понес на себе грех человечества, хотя сам был праведен и безгрешен, подобно тому, как не ядовит и медный змей. Сын Божий явился не в небесном сиянии, но пришел к нам в смиренном облике Сына Человеческого. Он был изранен и изъязвлен, и понес на себе все проклятие закона, как безропотный раб. Только человек может умереть за других людей. Иисус считал особым правом и даже честью называться Сыном Человеческим. Как вознесенный змей знаменовал отмену Божьего суда, так и распятый Христос знаменовал успокоение святого Божьего гнева.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Вопросы и ответы. За что Господь посылает нам испытания? На вопрос отвечает доктор Д. Добсон. История человечества так богата примерами непонятно за что посылаемых людям горести и испытаний, что их описаниями можно забить полки ни одной библиотеки. Каждый из нас может дополнить эту печальную летопись своим личным опытом. Рак, почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, внезапная смерть ребенка, церебральный паралич, болезнь Дауна, развод, изнасилование и миллионы других источников наших страданий рано или поздно приводят нашу душу в такое смятение, что мы начинаем с ропотом вопрошать: «За что? За что, Господи? Почему Ты попустил этому случиться именно со мной?» Множество верующих и неверующих тщетно ищут ответ на этот вопрос. Сегодня мы попытаемся помочь им в этом разобраться, беседуя с доктором-психологом Добсоном в известной многим студии в фокусе «Семья». Доктор Добсон, согласитесь, что вопрос, почему Господь посылает нам те или иные испытания, для многих становится камнем преткновения. Вы правы. Причем, заметьте, Господь, как правило, не торопится подсказать на него ответ. Но для начала, с вашего позволения, я расскажу одну историю, прекрасно иллюстрирующую данную ситуацию. Дело было в 70-е годы. Один чрезвычайно одаренный и целеустремленный молодой человек по имени Чак, задатками будущего ученого, блестяще закончил среднюю школу и поступил в колледж, где очень скоро стал одним из лучших студентов. По окончании колледжа он получил степень бакалавра естественных наук и подал документы сразу в несколько медицинских институтов. Я в то время как раз преподавал на медицинском факультете в Университете Южной Калифорнии. Конкурс тогда был довольно большой. Из 6000 абитуриентов мы ежегодно принимали только 106 человек. Однако, несмотря на жесточайшую конкуренцию, Чаку все же удалось поступить в медицинский институт, и с сентября он приступил к занятиям. Однако вскоре он начал серьезно задумываться о своем предназначении в жизни, определенным Божьим промыслом. Он почувствовал, что должен отказаться от заманчивой перспективы работать в какой-нибудь оснащенной по последнему слову технике престижной клинике и посвятить себя помощи страждущим там, где они особенно в этом нуждаются. Чак понял, что именно в этом и был истинный смысл его жизни. Однако к концу первого курса здоровье юноши резко ухудшилось, он стал быстро уставать, а в мае юноша лег в клинику на обследование. Диагноз прозвучал как приговор: острая лейкемия, рак крови. В ноябре того же года Чак умер. Да, бедные родители. Представляю, какой это был для них удар. Вот уж действительно, не хочешь, а возропщешь на Господа. Они действительно не могли понять, за что Бог их так наказал. Ведь Чак, сын их, был искренне верующим, любил Иисуса Христа и хотел лишь одного – исполнить волю Божию. Но несмотря на горячие молитвы всех членов семьи и друзей, Господь все же забрал его к себе. Выходит, что на все их просьбы он ответил «нет». Но почему же? Действительно, почему? Ведь каждый год тысячи студентов, повторяю, тысячи, получают дипломы врачей и приступают к медицинской практике, хотя далеко не всеми из них движет благородное устремление помочь ближним. Отнюдь не каждый молодой врач готов целиком посвятить себя борьбе с неисследованными еще болезнями или отправиться на другой конец света, чтобы облегчать страдания своим далеким обездоленным братьям. Но Чак как раз в этом смысле принадлежал к числу редких исключений. Если бы Господь дал ему подольше пожить, он мог бы спасти тысячи несчастных, обреченных без него оставаться без помощи. Кроме того, Чак хотел облегчать не только физические страдания, но и нести свет евангельских истин тем, кто никогда не слышал Слова Божьего. Какой же смысл был Господу забрать его к себе, если здесь, на земле, юноша мог бы принести столько пользы, став врачом? Посмотрите, сколько людей вокруг умирают от рака, туберкулеза, страдают неизлечимыми расстройствами психики. А ведь среди них есть даже маленькие дети, которые еще толком не могут объяснить, что у них болит. Почему же провидение лишило всех их надежды на облегчение страданий, которую мог бы принести больным доктор Чак? Однако история Чака была бы неполной, если не упомянуть, что в марте на первом курсе обучения он обручился с Кэрен, которая тоже была глубоко верующей христианкой. Бедная девушка узнала о неизлечимой болезни жениха через 6 недель после помолвки, но не отступилась. За 4 месяца до трагической смерти Чака они с Кэрен стали мужем и женой. Похоронив мужа, Кэрен поступила на медицинский факультет Аризонского университета и, закончив его, уехала на юг Африки работать в госпитале при христианской миссии. Она и сейчас там. Наверняка ей тоже не раз приходил в голову вопрос, почему Господь лишил ее мужа возможности вместе с ней трудиться на благо ближним. Я должен признаться, что даже мне не раз приходила в голову эта мысль. Да, думая, размышляя над этим, даже самые выдающиеся богословы могут сколько угодно ломать головы и все равно не найдут ответа. Пути Господни воистину неисповедимы. Кто из смертных в состоянии понять, зачем Чаку было дано поступить на медицинский факультет, если ему суждено было так рано умереть? И откуда пришло к нему сознание своего предназначения, которое он так и не успел осуществить? Почему Создатель наделил этого юношу такими талантами, если им все равно не дано было реализоваться? Зачем Господу понадобилась жизнь этого блестящего студента, который мог бы принести людям так много пользы, в то время, как столько наркоманов, пьяниц и злодеев преспокойно доживают до старости, отравляя жизнь окружающим? Кто может ответить на все эти вопросы? И не только на эти. Может, Господь хотел, чтобы именно Кэрен исполнила предназначение Чака? Но все-таки, зачем тогда было отнимать у него жизнь только для того, чтобы призвать к служению его вдову? Нет, вы знаете, доктор, я этого никак не могу понять. Знаете, если вы считаете, что Бог должен нам что-то объяснять, советую вам повнимательнее прочитать Священное Писание. Вот, например, что говорится в притчах Соломоновых. «Слава Божья облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело». А вот из книги пророка Исаии. «Истин, ты Бог сокровенный». Вот из Старозакония. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим, до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Или вот, пожалуйста, из Екклесиаста. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Или снова из книги пророка Исаии. «Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Да, вы правы. После всех этих библейских текстов становится ясно, что мы просто не в состоянии постичь глубин промысла Божьего. Вот именно. Писание учит нас смирению перед непостижимостью Божьей. Пытаться проникнуть в эту тайну с нашей стороны, по меньшей мере, безрассудно. Это все равно, что пытаться понять небо. Как говорит апостол Павел в своем послании к римлянам: «О бездна богатства и премудрости и видения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» А в первом послании к Коринфянам он пишет: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» Так что совершенно ясно. Пока Господь сам не решит открыть кому-нибудь из нас причины своих решений, ни один смертник их понять не в состоянии. Так что большинству наших «почему» и «зачем» так и суждено остаться без ответа. Мне также припомнилось одно место из первого послания Коринфянам. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательное, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Вот-вот, апостол Павел объясняет, что мы не достигнем полноты знания до тех пор, пока не перейдем в жизнь вечную. Так что нам остается лишь смириться и принять то частичное знание, которое доступно нам, смертным. К сожалению, многие молодые, а иногда и не очень молодые верующие, не понимают, что в жизни каждого человека бывают такие ситуации, которые нам, не способным проникнуть в глубины промысла Божьего, кажутся лишенными всякого смысла. Жаль, что этот аспект зачастую предпочитает просто умалчивать. Получается, что, воспитывая юных христиан, мы открываем им лишь наиболее привлекательную, на наш взгляд, часть вероучения. Мы как бы заранее ориентируемся на сознание человека, неверующего, боимся, как бы его не отпугнуть. Так что же нам делать, когда кажется, что в посылаемых нам Богом испытаниях нет никакого смысла? Да, действительно, кому в этом случае доверить свои, порой еретические мысли? Мы мечемся в этих бесплодных поисках, пока не поймем простую истину. Никаких иных богов нет. А человек с двоящимися мыслями, как учит апостол Иаков, не тверд во всех путях своих. Что же все-таки делать, если человека одолевают сомнения? Если человек уверит себя в том, что Господь от него отвернулся, перед ним развернется бездна отчаяния. Я обращаюсь ко всем, чьи души сейчас разрываются от боли, чьи сердца кровоточат, ко всем, кто нуждается в слове ободрения и поддержки. Друзья мои, уверяю вас, вы можете полностью довериться нашему Небесному Отцу. Читайте Священное Писание, и вы увидите, как укрепит и утешит вас Его непреходящая мудрость. И ваша пошатнувшаяся вера укрепится, я уверен в этом.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших». Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря также: в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря: скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». И празднуйте этот праздник, Господень, семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». «Я Господь Бог ваш», и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
3: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря: прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах 49 лет. И воструби

если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя». А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они — мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью, и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя,

покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш». Третья книга Моисея, Левит, глава 26. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите». Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так.
пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возвнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами, и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои».

0: В 1901 году в древнем городе Сузы была обнаружена черная плита более 2 метров высотой и около 2 метров шириной. На ее поверхности были высечены почти 300 статей юридического кодекса, касающихся торговой, общественной и частной жизни вавилонян во времена царя Хаммурапи. Это копия знаменитого кодекса Хаммурапи, доставленная в Эламскую столицу из Вавилона одним из его завоевателей. На вершине стелы изображен царь, получающий эти законы от бога солнца Шамаша, покровителя законов и справедливости. Обнаружение кодекса законов царя Хаммурапи стало одной из самых поразительных находок, относящихся к области юриспруденции. Это открытие доказало, что еще в глубокой древности существовали законы, регулирующие общественную жизнь. С другой стороны, внимательное изучение юридических материалов древнего Вавилона показало, что законы Моисея, записанные в Библии, не заимствованы и не основаны на вавилонских, хотя у них есть и определенное сходство. Это сходство обусловлено сходным уровнем социального и культурного развития общества, а также общими расовыми и историческими корнями. Так, например, в законе Моисея сформулирован тот же принцип равноценного возмездия, на котором основан ряд законов Хаммурапи – жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб. И все же существует поразительная разница, которая доказывает, что хотя законы Моисея и появились 3 столетия спустя, но они ничем не обязаны вавилонянам. Во-первых, законы Моисея и царя Хаммурапи различны по содержанию. Еврейский свод содержит много религиозных запретов и обрядовых правил. В то же время кодекс Хаммурапи является чисто гражданским сводом законов. И это не случайно, ведь закон Моисея был дан народу израильскому Богом. И хотя в некоторых случаях Израилю были даны религиозные правила, аналогичные существовавшим у соседних народов, все они получали особое значение в свете служения единому Богу. Таким образом, различие между законами Хаммурапи и Моисея заключается в их происхождении. Несмотря на утверждение о том, что его законы исходят от Шамаша, в прологе и в эпилоге Хаммурапи вменяет их себе в заслугу. Он, а не Шамаш, установил порядок и равноправие по всей стране. Моисей же, в отличие от вавилонского царя, лишь орудие. В Пятикнижии не раз звучит утверждение – «Так говорит Господь». Вследствие своего различного происхождения и назначения, законы Моисея и Хаммурапи различаются также по своей этике. Законодательство Моисея в нравственном и духовном аспекте значительно опережает Вавилонский кодекс. Так, например, в еврейском законе человеческая жизнь ценится выше. В ней больше внимания уделяется женщине и более гуманному обращению с рабами. Подводя итог, можно сказать, что в законе Хаммурапи отсутствует какой бы то ни было признак религиозной идеи. В Вавилонском своде нет ничего, что соответствовало бы двойной золотой нити, пронизывающей все законодательство Моисея, а именно любви к Богу и ближнему. За израильским же законом всегда стоит воля и власть святого Бога. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим знакомство с законодательством избранного народа. Текст лекции, посвященный книге «Левит», читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 24 главы книги «Левит». В прошлый раз речь шла о наказании сына пришельца в стане Израиля за богохульство. Эта тема плавно перешла в наше сегодняшнее повествование. Итак, один человек пригласил меня в свой частный клуб. Когда мы сидели и обедали, я услышал, как человек за соседним столиком произносил имя Бога. Причем произносил он его чаще, чем я в своих проповедях. И произносил он его совсем не в том контексте, что я в своей проповеди. Он богохульствовал, он ругался, используя Божье имя. Я думаю, отношение Бога к этому человеку и к его поступку совсем не отличалось от его отношения к юноше, который злословил имя Бога в 24 главе книги Левит. Итак, я читаю эту главу, стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями, и сынам Израилевым скажи: «Кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество». Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Итак, Бог провозглашает свое решение, а затем приговор, смертная казнь, побиение камнями. Тяжесть преступления выражается в наказании, к которому Бог приговаривает виновника. Все, кто слышал богохульство, должны положить свои руки на его голову в знак того, что на нем лежит вся вина. За богохульство установлена смертная казнь, и это наказание несет любой, и израильтянин, и пришелец. Прочтем теперь стихи с 17 по 22. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца. Ибо я Господь, Бог ваш». У нас всех слишком мягкие и либеральные законы, а ведь наказание за убийство человека установил сам Бог. Вот оно, перед нами. Противники войны пишут в своих лозунгах «Не убий». А я все жду, когда, наконец, появится лозунг с надписью «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». В этих стихах заложен закон, который позже будет называться законом воздаяния. «Lex talionis» – известный, более по словам «око за око, зуб за зуб». Это наказание исполнялось буквально, и этот закон применялся одинаково и к израильтянам, и к пришельцам. Теперь прочтем последний стих этой главы, стих 24. «И сказал Моисей сынам Израилевым: и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». В этом еще один нравственный урок для всех нас. Имя нашего Бога свято и должно быть защищено, а богохульство – страшное преступление. И еще, человеческая жизнь священна и тоже должна быть защищена. Бог также позаботился и о защите личной собственности. Бог праведен во всех своих проявлениях и действиях. Мы же все виновны перед Ним. «Душа согрешающая, та умрет», как говорит Слово Божье. Но Христос понес это смертное наказание за нас. Вот что сказано об этом в стихах 4 по 6 из 53 главы книги пророка Исаии. «Но Он взял на Себя все наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Теперь мы начинаем изучение 25 главы книги Левит. Глава эта рассказывает о законах, определяющих жизнь в земле обетованной, о субботнем годе, о юбилейном годе, о выкупе имущества и людей. Система законов Моисея не только регламентировала жизнь израильского народа, она также напрямую относилась к земле Палестины. И это всячески подчеркивается в 25 главе. Законы, которые здесь приводятся, начинали работать только тогда, когда Израиль войдет в землю ханаанскую. В пустыне эти законы были неприменимы. Глава постоянно и почти однообразно ссылается и повторяет слово «земля», «когда придете в землю», «покой земли», «объявите свободу на земле». Последняя фраза встречается 10 раз. Все в этой главе говорит о земле, которую Бог дал Израилю. Экономические законы Моисея касались определенного народа, народа Израиля, и определенной земли, Палестины. Более того, эти законы были даны народу, который занимается сельским хозяйством. Некоторые христиане пытаются навязать ветхозаветный закон церкви, заставить ее жить по старому закону. Друзья мои, Моисеевы законы не подходят нашей стране. «Объявите свободу на земле» написано на колоколе свободы в Филадельфии. И тем не менее, мы всегда должны помнить, что законы Пятикнижия были даны определенному народу, жившему в определенной земле в определенный период времени. Читая книгу Левит, да и всю Библию, нельзя не заметить, как настойчиво повторяется в ней число 7. Этим числом обозначают полноту и завершенность. Не совершенство во всех деталях, а именно полноту. Существует связь между многочисленными упоминаниями числа 7 в книге Левит и числом 7 в книге Откровения. Обе книги используют это число в структурном смысле. Время разделено на части по 7 единиц и в гражданском, и в религиозном календаре. Там особо выделяются 7-й день, 7-я неделя, 7-й месяц, 7-й год. Календарь был связан с субботними периодами, а кодекс законов был основан на последовательности из 7 циклов. И тот же принцип снова встречается в книге Откровения. Бог почил на 7-й день не потому, что устал, а потому, что завершил творение за 6 дней, а на 7-й ему уже нечего было больше делать. Суббота, 7-й день недели – была основной единицей измерения времени, а уже на ее основе строились другие, большие единицы времени. Давайте кратко рассмотрим структуру 25 главы книги Левит. Субботний год, стихи с 1 по 7. Юбилейный год, стихи с 8 по 24. Выкуп имущества, стихи с 25 по 34. «Выкуп людей» – стихи с 35 по 55. Итак, в начале главы рассказывается про субботний год. Я читаю с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синаи, говоря...» Заметим, что дело происходит на горе Синаи. Законы же вступят в силу только тогда, когда израильтяне придут в свою землю. И мы с вами помним, что Бог говорил с Моисеем из скинии собрания. Так сказано в 1 стихе 1 главы книги Левит. Прочтем теперь 2 стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Поразительно. Суббота, оказывается, дана не только человеку, но и земле. 7-й день для человека – а 7-й год для земли. 7-й день уходит своим происхождением к творению, когда Бог почил от своих трудов, ибо в тот день его работа была завершена. Суббота означает покой. И в своем первоначальном и основном значении она говорит о покое искупления. Стихи с 9 по 11 из 4 главы послания к евреям гласят: «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность». Субботство, то есть соблюдение субботы, как видим из этого стиха, есть покой. Современная агрономия знает, что оставлять землю под паром каждый седьмой год очень полезно. Заодно отдохнуть могли и те, кто эту землю обрабатывал, хотя они могли заняться и какой-то другой работой. Субботний год для земли помогал израильтянам избавиться от алчности. Кстати, именно за нарушение этого правила о субботнем годе Израиль попал на 70 лет в Вавилонский плен, о чем можно прочесть в 21 стихе 36 главы 2 книги Паралипоменон. Израильтяне не соблюдали субботние годы в течение 490 лет, то есть они пропустили 70 субботних лет и попали за это в плен на 70 лет. Прочтем теперь 4 и 3 стихи. «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай». Из этих стихов становится совершенно ясно, что закон о субботнем годе имел отношение только к земле. Израильтяне засевали свои поля и обрезали свои виноградники в течение 6 лет, а в 7-й год не делали ни того, ни другого. На земле и на человеке лежит проклятие. И человек должен своим потом добывать себе хлеб. Но придет день, и проклятие будет снято с творения. На юге Соединенных Штатов, где я вырос, люди на собственном горьком опыте убедились, что землю надо периодически оставлять под паром. Огромные площади земли оказались истощенными от того, что человек сеял на них хлопок многие годы без перерыва, в то время как субботний год, который Бог дал Израилю, был очень полезным с точки зрения правильного землепользования. Как вы думаете, неудивительно ли, что Бог все знает о земледелии? Далее читаем стихи с 5 по 7. «Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли, и будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земли твоей, да будут все произведения ее в пищу». Теперь понятно, что же люди ели во время субботнего года. Земля была настолько плодородной, что не было никакой нужды сеять каждый год. В долине реки Ефрат во времена Авраама вообще можно было ничего не сеять и не сажать. Пшеница росла сама. Земля в Израиле кормила и владельца земли, и его слуг, и пришельцев. Даже скот мог прожить весь этот год, да еще и тучнел, когда его пасли на незасеянной и необработанной земле. В течение этого года Бог заботился о людях и о животных, об израильтянах и о пришельцах, о бедных и о богатых, давая им столько пищи, сколько им было потребно. Собирать же урожай для продажи они не могли. Много лет назад, когда еще люди не понастроили всех сегодняшних заборов и изгородей, в нашей местности было очень много отличных виноградников. У моего соседа был очень богатый виноградник. Он был щедрым человеком и всегда приносил мне 1-2 корзины винограда во время сбора урожая. Он был адвентистом 7-го дня и иногда пытался убедить меня в необходимости соблюдать субботнюю заповедь. Он спрашивал, почему я не соблюдаю субботу? Я отвечал, что соблюдаю субботу в субботу, в воскресенье, в понедельник, во вторник и вообще в каждый день недели. Я, в свою очередь, пытался объяснить ему, что суббота означает покой, и что мы все уже вошли в покой искупления Христова. Мы оставили свои труды и доверились Иисусу Христу, который делает каждый наш день днем покоя, покоя в Иисусе Христе. Это его, конечно, не устраивало. Тогда я задавал ему такой вопрос. «А вы соблюдаете Моисеев закон? Вы соблюдаете субботу, как это делали в Израиле?» Он заверял меня, что соблюдает. Тогда я показал ему 25 главу книги Левит и объяснил, что существует не только субботний день, но еще и субботний год, когда бедняки и нищие могут свободно заходить в его виноградник. И я просил его дать мне знать сразу же, как только он начнет соблюдать субботний год, чтобы я мог быстренько прийти в его виноградник с корзиной и нарвать себе винограда, сколько захочу. Он немедленно ответил: «Ну уж нет, даже не надейся попасть в мой виноградник без разрешения». Так вот, друзья мои, никакой Моисеев закон он, конечно, не соблюдал, а если соблюдал, то лишь какую-то небольшую его часть. Субботний год и юбилейный год он точно не соблюдал. Этой главой Бог дает Израилю несколько уроков. Он никогда не позволял израильтянам захватывать всю землю, монополизировать ее, в результате чего некому было бы заботиться о бедных. Бог защищал и землю, и бедняков. Он также учил израильтян, что земля проклята, но придет время, когда земля будет приносить урожай в преизбытке. Сегодня многие опасаются, как бы вследствие роста населения не настало такое время, когда земля будет не в состоянии прокормить всех людей земли. Однако, друзья мои, Бог сказал, что когда проклятие земли будет снято, она станет такой плодородной, какой никогда до этого не бывало. Бог удовлетворит все нужды человека, ведь Он хозяин всей земли. Давайте теперь прочтем, что книга Левит пишет нам о юбилейном годе. Начнем с 8 стиха 25 главы. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет». Продолжается исчисление семерками. Отсчитывается 7 субботних лет, которые образовывали период 49 лет. Следующий год, 50-й, и был юбилейным годом. Юбилейный год – это следующий временной интервал календаря, основанного на исчислении времени семерками. 50 лет были самой длинной единицей исчисления времени у евреев. Сегодня всем нам хорошо известно понятие аренды. Люди могут арендовать что-то на 50 лет или на 99 лет. Бог действовал по тому же принципу. Каждое столетие состояло из 2 юбилейных лет. Прочтем теперь 9 стих. «И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей». Это событие, знаменующее юбилейный год, венчало всю семеричную структуру израильского календаря. Во многих отношениях это время было для народа самым желанным и радостным из всех праздников, а еврейским словом, означавшим рог барана, со временем стали называть и трубу. 21 раз это слово переводится как юбилей, 5 раз как рог барана и 1 раз как труба. Трудно понять, как звук одной трубы можно было услышать повсюду от Дана до Вершавии после того, как Израиль расселился по обетованной земле. Поэтому можно сделать вывод, что в бараний рог дули одновременно в каждом населенном пункте, возвещая тем самым приход юбилейного года. Думаю, первыми дули в рог в Скинии или в храме. На удаленном расстоянии от Скинии находился человек с рогом, который, услышав трубный звук из Скинии, немедленно дул в свой рог, и так продолжалось до тех пор, пока звук трубы не достигал самых отдаленных частей земли. Прочтем теперь 10 стих. «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее». «Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». В то время люди уже отдавали свою землю под залог, но в юбилейный год землю непременно возвращали ее владельцу. Так Бог позаботился, чтобы люди не могли навсегда лишиться своей собственной земли. Таким образом, земля могла перейти к новому собственнику, или, точнее будет сказать, арендатору, но только на 50 лет, по истечении которых она возвращалась к прежнему собственнику или же к его наследникам. Если человек продавал себя в рабство, то звук трубы возвещал, что он вновь свободен и может сбросить кандалы рабства. Именно так освобождаемся и мы сегодня. Юбилейный год – это время Христовой благодати, когда Евангелие проповедует рабам греха и пленникам сатаны. Вот как об этом сказано в 17 и 18, а также 23 стихах 6 главы послания к римлянам. «Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Сам Господь Иисус Христос сказал в 32 и 36 стихах 8 главы Евангелия от Иоанна: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». В юбилейный год все становилось свободным, все отданное под залог возвращалось. И когда вы приходите к Иисусу Христу, друзья мои, все ваши грехи прощаются. Он заплатил за наши грехи и понес вместо нас наказание, освободив нас из рабства греха. Мы продолжим изучение 25 главы книги Левит в нашей следующей передаче. Всего доброго, до новых встреч!
0: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Лаухин Виктор из Церкви во имя Иисуса. В нашей прошлой передаче с Загребиным Геннадием, пастором этой церкви, мы немножко коснулись Виктора. Пастор рассказал о том, что этот человек, Виктор Лаухин, сегодняшний наш гость, в одной экстремальной очень ситуации спас ему жизнь. Сегодня мы лично с ним встретились и просим его рассказать о своей судьбе. Представься нашим слушателям.
4: Меня зовут Виктор, мне 37 лет. Я родился в городе Ростове-на-Дону. Ну, родился я в нормальной семье, в обычной советской. Отец работал на заводе, мать работала на фабрике, на мебельной. Ну, нормальная семья, как и все нормальные родители мои, хотели мне также дать и образование, и, ну, все, что лучшее родители отдают своим детям, также у меня все было, ни в чем я не нуждался. Ну, вот так вот.
3: Одевали, обували, как на то время было все потребное.
4: Да, все, что было мне нужно, все я имел. Ну, вот так вот, не знаю, почему, как, что первую свою кражу я совершил в 6 лет. Ну, и мне это понравилось, и, не знаю, с тех пор я вот и в школе я только, и учеба мне давалась легко, я особо не напрягался. Но мне вот нравилось вот это вот ощущение опасности, вот это.
3: То есть тебе не украсть, не вещь нужна была?
4: Нет, мне вот сам процесс этот нравился. Мне не вещи, они мне были ни к чему, я ими особо и не пользовался. Мне вот этот вот процесс, там, залезть в карман прохожему, там, в очереди, или там, утянуть еще что-нибудь.
3: Азарт.
4: Да, вот этот азарт, как, и вот это продолжалось у меня. Ну, всю школу.
3: И это ощущение было острее, чем процесс учебы?
4: Чем все остальное. Даже вплоть до того, что потом, к окончанию школы, уже я уже был таким устоявшимся преступником, уже у меня был опыт общения с правоохранительными органами, конфликты в школе начались, ну, уже ближе к 8 классу. Ну и так далее.
3: Уже родители и в школе знали, что воруешь?
4: Знали все, но и на учете устоял потом. Ну вот так вот, что прошло, на малолетку не попал. Отец умер у меня в 16 лет мне было, у него был рак. К тому времени я уже и знал, что такое алкоголь, сигареты, курить тоже начал очень рано. Ну что, после отца, после болезни остались наркотики тяжелые. Ну и постепенно, к 18 годам я уже втянулся, был уже таким устоявшимся наркоманом, целенаправленно воровал для того, чтобы приобрести. Ну, к тому времени уже начинал задумываться, осознавать, что это, ну, ведет меня не туда, ну, как бы всерьез к этому не относился.
3: Ну почему так мрачно? Пил, курил, наркотики, все так именно мрачно воровал. А что-нибудь другое ты видел? Почему такой перевес сильный был?
4: Ну, не знаю, не знаю.
3: Ничего не интересовало больше?
4: Нет, не хотел ничего. Вот ощущения вот эти вот, адреналин вот этот. Не
3: ну,
4: знаю,
3: скажем, таким быть... уродился, да?
4: Да, ну, может быть, если бы занялся каким-нибудь спортом экстремальным, то, ну, к тому же времени не было ничего такого. И вот улица в основном...
3: В общем, вёл тебя адреналин.
4: Да, перед родителями я старался быть таким, как бы, ну, примерным, нормальным, не показывать ничего. А на улице я был совершенно другой, вёл двойную жизнь. Хотя, может, я и сам не осознавал этого к тому времени. Ну,
3: школу сумел закончить?
4: Да, 8 классов закончил, потом из ПТУ, потом и все время вот эта двойная жизнь. В основном в армию ушел, первая судимость в армии, там тяжелая статья хищения в особо крупных размерах. Ну, от судимости ушел, не посадили меня, дурдом. И вот так вот вся
3: дурдом же. Это во время армии отправили?
4: Да, да, отправили, признали невменяемым, дали, что ну, шизофрения диагноз был на почве наркомании и демобилизовали. Ну, я дослужил, не дослужил 4 месяца всего. Это они сделали только из-за того, чтобы в советское время все-таки это пятна были на воинскую часть, на, ну, политика та же самая была советская.
3: Но при таких тяжелых поворотах, которые ты крутых делал, ты все-таки избегал тюрьмы. Как это удавалось?
4: Не знаю. Вот чудеса Бог, видимо, хранил меня. Это уже потом, будучи верующим и прокручивая всю свою жизнь, я вот осознал, что Бог хранил меня. Вот к моменту покаяния я, наверное, должен был тоже умереть раз 5-7. Потому что, ну, я и под машины попадал, и меня электричеством било, так что я лежал без сознания там, ну,
3: и
4: по несколько часов.
3: И каждый раз живым.
4: Я оставался жив и выходил, как можно сказать, сухим из воды.
3: Расскажи дальше. Армия не закончилась, а закончилась вот домом для невменяемых людей.
4: Да, потом демобилизация, и после армии я так как бы и не всерьез, я думал, что удача это, я держу ее за хвост, что она мой спутник, и что всегда так будет продолжаться. Ну, вот эти обманчивые чувства. И также продолжил преступления, наркотики, лихие 90-е, когда никто не работал, вся страна не работала, а только кто-то чем-то торговал. И вот так продолжалось до 94-го года. Потом очередная судимость за наркотики. Опять в тюрьму не посадили, дали условный срок. И через полтора месяца после судимости опять повторно ловят с наркотиками. И уже получил 3,5 года, поехал отсиживать.
3: Сколько лет тебе было?
4: Мне было 23 года.
3: И до этого минимум десяток раз ты уже мог сесть, да?
4: Уже мог сесть, но вот так вот столько раз меня Бог ограждал.
3: И давал тебе возможность.
4: Да, возможность жить и начать. Но нет, и точно так же отсидка в тюрьме, вот эти за эти 3,5 года меня провезли по всей стране, от Ростова до Соликамска, освобождался с Пермской области.
3: Почему провезли? Зачем?
4: Даже не знаю. Год я просидел на общем режиме в Каменске-Шахтинском, потом пришла перережимка какая-то, от чего не знаю почему, и меня начали катать с одной зоны, в Новочеркасске не принимали, в Волгоград не приняли, Казань, и поехал, и меня аж увезли.
3: То есть у тебя даже в том принятом смысле слова не образовалось какого-то круга друзей и знакомых, не было на это возможности?
4: Круга знакомых в плане...
3: В тюрьме?
4: Почему? Была возможность, все было.
3: Короткие, мимолетные,
4: да,
3: такие.
4: Да, ну это тюрьма, какие там могут быть друзья.
3: Ну, и... люди часто окапываются там. У тебя на это не было возможности. Ты все время пересылки.
4: Пересыльные тюрьмы в основном, да. Ну, на Пермская область, Ныропская тюрьма, Ныропское управление, это Я там досидел больше полутора лет, досидел. Освободился в 98-м году. Ну, через 3 месяца опять меня закрыли там по хулиганке. Ну, выскочил каким-то чудесным образом, не пойму. Вот. Мать умерла через 4 месяца где-то после освобождения. Сбила машина. И это там никого не нашли. Влез в долги, пока там реанимация туда-сюда.
3: Скажи, сколько тебе лет к этому периоду жизни? Вот когда уже мать погибла под машиной, ты вышел из
4: второй тюрьмы. 27 лет.
3: 27 лет, и ни одного такого эпизода хорошего, приятного. Не, ну, вот в основном такие вот воспоминания.
4: В основном, да. В основном, ну, какие приятные эпизоды? Ну, мимолетные знакомства с девицами легкого поведения. Ну, это не все такого. Такого, чтобы там попытки завести семью неудачные какие-то. Ну, нет. Все вот это мрачное, начиная с самого детства.
3: Мы продолжим нашу беседу, мы послушаем твой рассказ буквально через несколько минут. А сейчас для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и наш гость Виктор Лаухин из церкви «Во имя Иисуса». 27 лет ты не знал ни любви, ни ласки, ни сам не умел любить.
1: Да, и вот похоронил мать, значит, что, ну, квартира, осталась квартира, которую я продал, влез в долги, пока мать лежала в больнице, в реанимации, не приходя в сознание, она скончалась. Ну и вот эти все дела, потом деньги под проценты брала, брать-то негде.
0: Где. Зачем ты деньги брал?
1: Лечение, думал, еще надеялся на что-то, и вот в конечном итоге квартиру пустил по ветру, примерно с 2000 года жил, где придется, воровские малины, наркопритоны, подворотни, лет 7 я так, документов не было. На момент покаяния, вот на момент, когда я покаялся в 2005 году, я находился в розыске, меня разыскивали по двум эпизодам, там, по кражам, по мошенничеству. Документов никаких не было, вообще никаких, только справка об освобождении двухлетней давности, такая, в 2003 году освободился последний раз. Вот.
0: Расскажи, что ты переживал. Вот сейчас ты рассказал, как, знаешь, как содержание в книге. Вот, а расскажи, ну, о том человеке, который жил вот в этом теле.
1: Ничего. Вот как жил, как робот, что завтра будет, не думал, что вот на данный момент есть... сейчас. И вот, ну, вот такая вот жизнь.
0: Свою жизнь не ценил?
1: Вообще не ценил.
0: Не боялся смерти?
1: Не боялся ничего. Лез везде. Вообще ничего. Вообще не признавал ничего.
0: Пытался личную жизнь как-то наладить?
1: Ну, а как наладить личную жизнь, если, ну, нет у человека ничего? Ничего нет. Вообще ничего. Это сейчас вот как-то я начал смотреть в будущее, потому что мне его Бог начал показывать. А раньше я не видел ничего перед собой. Ну, единственный путь – это, если уж до того доходило, что это тюрьма, чтобы, ну, как-то провести время, как-то подняться на ноги, там,
0: то есть
1: здоровье
0: настолько...
1: поправить, там, чуть-чуть
0: настолько
1: отдохнуть.
0: Настолько жизнь была пустой,
1: да.
0: Что даже тюрьма была событием.
1: Событием, да. Вот такие вот вещи. И на момент покаяния в 2005 году я встретил товарища своего тоже. Ну, он тоже обращался к Богу, такой же, как и я, тут неоднократно судимый. Вот. Но он продолжает сейчас жить этой же жизнью, что очень прискорбно. Это наш общий друг с Геной. Вот, тоже он был.
0: С Геннадием Загребиным,
1: да,
0: вот пастором, да?
1: Да. Ну, знакомство с Геннадием у нас очень давнее. Мы знакомы с ранней юности, вместе кололись когда-то, ну, и всякое такое.
0: Ты сейчас рассказываешь о своем нынешнем пасторе.
1: Да, это у нас было очень много общих друзей. Ну, сейчас на данный момент уже никого не осталось. Кто от наркотиков загнулся, кто в тюрьме, кто, ну, нету никого практически.
0: Расскажи о том эпизоде, который буквально вскользь упомянул Геннадий в своем интервью, вот как ты его спас от смерти. Что это было за событие?
1: Ну, что это? Это было употребление наркотиков, сварили, укололись, ну и пастор, остановка сердца и так далее.
0: То есть в прошлом это твой, да, юный друг?
1: Да, это, ну, он старше меня, я моложе.
0: Как ты его нашел в таком? Вы были где-то в одной квартире?
1: Да, в одну, вместе мы были. Вместе делали все. Просто я вышел в другую комнату, он остался. А когда я пришел, он уже, ну, как бы холодел.
0: А как ты можешь объяснить? Вы вместе одно и то же сварили, укололись, ну, и он стал умирать.
1: Да. И все. Ну, вызвал скорую, как обычно. Просто не знаю, как сейчас молодежь. Просто, ну, то время, 80-е годы, как бы не было принято бросать. Даже, ну, человека, как бы.

0: все-таки это...
1: Ну, в беде,
0: вместе,
1: так скажем.
0: Ну, да, беда, ну, вместе, ну, не принято, не знаю, вот так вот воспитывала даже улица, что нельзя было бросать человека, пусть даже это там какие-то последствия влекло, ну, худшие для тебя, но нельзя было бросать.
1: Ну, какие-то, ты сейчас скромничаешь. Я знаю, что это дело было подсудное, что вы вместе сейчас, это не так. А тогда бы за это могли судить?
0: Ну, это вообще, за вызов скорой по диагнозу передозировка предполагалось вызов наряда милиции и так далее, и все последствия.
1: Как в вашем случае это было?
0: Вызов скорой, взятка докторам и без вызова милиции.
1: То есть ты нашел выход и Гену отправил в больницу?
0: Ну, больница, естественно, и потом в больнице нельзя было оставаться, потому что это криминал.
1: Вы какой-то вывод сделали, он, ты или ваша жизнь, ну, точно так же пошла?
0: Все продолжалось по накатанной. И, ну, это было раньше, это было, я еще, ну, до отсидки это произошло. Вот, и потом, вот же в 2005 году я встретил приятеля, и он мне говорит, что вот Гена Загребен уже пастор церкви, туда-сюда, все эти, что у него есть центр реабилитации. На тот момент я уже, ну, готовился на очередной срок, думаю, надо уже, пора, потому что некуда было уже деваться. Ну вот и мы встретились, как раз была евангелизация там в училище.
1: Вы встретились с Геннадием?
0: Да, я приехал на евангелизацию, он как раз был там.
1: А он уже был в новом качестве?
0: Он уже был пастор церкви, уже у него был реабилитационный центр. Он уже на тот момент, наверное, лет 12 был верующий. А я вот все плавал.
1: Когда ты услышал о каком-то живом Боге, когда ты услышал, что можно жизнь изменить, что ты подумал?
0: Ну, на тот момент... Вот именно на тот момент у меня была одна мысль, чтобы уйти от преследования. Меня ж разыскивали. Вот я использовал этот момент, а то, что как бы я сразу поверил, там такого не было. Я приехал в реабилитационный центр, как, ну, в очередной лагерь, на очередную отсидку. И вот это вот время, которое там было 7 месяцев, большую половину я, ну, не относился серьезно, как бы пребывал и все. Но потом произошел момент, Бог мне открылся и прям показал мне, что, ну, всю мою прошлую жизнь и что дальше ты будешь делать. Вот ты прожил вот так, и вот на данный момент вот выбор. Либо ты изменяешь свою жизнь, либо ты ее живешь точно так же. Ну, пройдет это время, выйдешь, и ничего у тебя не изменится.
1: Скажи, ты без твоих каких-то усилий Бог открылся, или ты уже какие-то шаги стал делать, читать, например, Библию?
0: Да, естественно, я читал Писание, ну, все это прокручивал, ну, я не придавал как бы этому значения, но вот...
1: То есть вся заслуга Богу?
0: Да, вся только Ему, потому что Он настолько терпеливый и, ну, и настолько любящий, что до последнего будет терпеть и наши выходки, а... Но в один прекрасный момент он мне просто поставил, ну, как бы, вот здесь...
1: Преграду.
0: Да, ты решаешь. Вот сейчас ты решаешь. Либо ты изменяешься, либо нет. И на тот момент, когда я вышел из реабилитационного центра, и, ну, приехал же без документов, без ничего, и вопрос встал, как мне жить дальше, я уже, ну, не сомневался ни в чем.
1: А скажи, ты на тот момент можешь сказать, что ты уже уверовал, или это был путь?
0: Нет, это был путь, вот в течение... Вот я приехал из реабилитационного центра, и моя вера только начала укрепляться.
1: В том смысле покаяния, которого от нас ожидает Бог, еще не было?
0: Уже на этот момент, когда приехал, уже было, но сам путь начался в момент выхода из центра, когда я только вышел, и выбор начал происходить только тогда, когда я вышел из центра.
1: На этой обнадеживающей ноте мы совсем ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, в эфире «Русское христианское радио» и программа «Выбор». Сегодня наш гость Лаухин Виктор из Церкви во имя Иисуса. Расскажи нам немножечко, Виктор, о реабилитационном центре. Люди не все знают, что это такое.
1: Ну, наш реабилитационный центр, он находится неподалеку от города Волгодонска, это в Ростовской области, называется Кифа. В основном это деревенская такая местность, сельская, трудотерапия, естественно. Ну и там...
0: Ну, слово Божье до реп-центра, ты слышал?
1: Слово Божье до реп-центра мне... Ну, я пытался читать Евангелие вот в этот промежуток, как вот уехать, между тем, как уехать в реабилитационный центр. Я пытался его читать, но не особо задумывался, потому что, ну, как бы мысли были о другом.
0: А почему в центре тебе это легче было сделать?
1: А в центре, ну, там обстановка сама по себе такая, как бы ограждающая от мира, от этого, от суеты, от мирской.
0: Вредных привычек, то есть появилась возможность вдуматься.
1: Да, появилась возможность сначала отказаться от того, что не нужно, а потом уже, когда, ну, пытаешься что-то изменить, и Бог помогает и видит твое желание, то и естественное слово начинает открываться.
0: Расскажи, что было после реабилитационного центра, как твоя жизнь сложилась?
1: После реабилитационного центра я приехал опять в Ростов восстанавливать документы. При восстановлении паспорта, как, ну, бывшим из выходцем из мест лишения свободы, положено проходить флюорограмму. При прохождении флюорограммы обнаружилось, что у меня туберкулез. Вот, дырка в правом легком была 3 на 4 сантиметра. Вот, меня положили в тубдиспансер. Ну, я как бы это продолжал ходить в церковь. Ну, пытался работать там на таких, ну, нетяжелых работах. Значит, 11 месяцев я пролежал. Ну, сам факт того, что на момент поступления в семинарию я сдавал анализы, у меня нету туберкулеза, Господь меня исцелил полностью, нету вообще, даже рубцов не осталось. Вот, с учета меня уже сняли, врачи в шоке были, потому что, ну, туберкулез, есть туберкулез.
0: Ты сказал на момент поступления в семинарию. Ты, ну, учился,
1: да,
0: в семинарии?
1: Я сейчас учусь в семинарии.
0: Расскажи.
1: На первом курсе поступил. Бог открыл мне, что я, прожив такой жизнью, и Он спас меня, и что мне надо содействовать Его делу на земле.
0: То есть не успокоиться на том, что ты,
1: что
0: твоя
1: сам,
0: душа спасена.
1: Что сам я спасся, а способствовать и помогать людям спасению ихнему. И
0: как ты это услышал? Как ты это понял?
1: Ну, понял я в тот момент, когда Бог мне поставил выбор. Назад пути нет.
0: А двигаться вперед, это значит
1: только
0: думать и о других людях.
1: Да, только о других людях и о Слове Божьем для этих людей.
0: Где ты в семинарии учишься? В какой?
1: Евроазиатская богословская семинария на Поречной, вот, в Москве.
0: Чем отличается сейчас вот жизнь даже от реп-центра, вот семинария? Чем вы занимаетесь?
1: Занимаемся служением. Ну, сейчас занимаемся открытием церкви. Ну, как бы она уже образовалась, но занимаемся людьми проблемными, которые, ну, наркотическая зависимость, алкогольная, с тяжелой судьбой люди, которые прошли тюрьмы.
0: Значит, семинарии не только теория, не только предметы?
1: Нет, там обязательная практика. Два раза в год мы выезжаем на миссионерские поездки. Это куда изберет семинария, ну, куда пошлют. Последний раз я ездил в Ижевск, был в Ижевске, в Удмуртии, там служили в церкви.
0: То есть вы совмещаете учебу с практикой?
1: Да.
0: И как ты теперь относишься? Как ты теперь видишь вот этих людей зависимых, которые потеряны и пустые?
1: Это несчастные люди. Несчастные люди. Многие не знают, что есть выход. Многие просто смирились со своим положением и уже думают, что это судьба. Вот провести полжизни в тюрьме, а остальные полжизни там проколоться и умереть где-нибудь от передозировки в каком-нибудь подъезде. Но это не так. Бог любит всех людей, Он отдал сына своего на смерть за всех людей 2000 лет назад.
0: Не только за людей благополучных.
1: Не только за людей благополучных, также и не за благополучных, за всех людей. Он умер.
0: И я думаю, многие будут очень благодарны тебе, если ты сейчас скажешь что-нибудь людям, которые потеряли веру, которые закрыты, может быть, и которые думают, что их жизнь закончилась.
1: Ну, я бы хотел сказать, что Бог, Он живой, и что Он постоянно находится рядом, даже если мы пытаемся от Него уйти намеренно или не намеренно, но Бог всегда находится рядом и хранит нас. И ведет, и ждет каждого.
0: Просто такая его сущность – любить.
1: Да, он не навязывается никому. Как вот он, я желаю каждому, вот как меня Бог провел по жизни по этой, он меня хранил вообще, чтобы каждый обратил внимание на свою прошлую жизнь и прислушался к своему сердцу, не к чьим-то голосам посторонним, а к своему сердцу и к своим желаниям. И обратился к нему искренне и увидел чудеса, которые он делает для каждого из нас.
0: Спасибо. Я напомню, что о своей очень непростой жизни сегодня рассказал в эфире Виктор Лаухин из церкви «Во имя Иисуса». Наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. До новых встреч. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иеремии, глава 31. «В то время, — говорит Господь, — я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хоровод веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражу на горе Ефремовой провозгласят: вставайте и взойдем на Сион, Господу Богу нашему. Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите: спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними. Великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа пшенице и вину, и елею, и агнцам, и волам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться от детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской, и есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего: ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных. и землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гаав. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Глава 32. Слово, которое было от Господа к Иеремии, в 10-й год Сидекии царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия царь Иудейский заключил его туда, сказав: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь? Так говорит Господь. Вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его. И Сидекия царь Иудейский не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ними устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». И сказал Иеремия: «Таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 сребреников, и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую. И отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи. И заповедал Варуху в присутствии их: так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля: возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу: о Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ Твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, и мышцею простертую при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что Ты говорил, то и

на кровлях которых возносились курения Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они оборотились ко мне спиною, а не лицом, и когда я учил их с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвой. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня без людей и без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо возвращу плен их, говорит Господь. Глава 33. И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения. Пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнять домы трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония, которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен

Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всякого нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые я доставлю ему. Так говорит Господь. На этом месте, о котором вы говорите, оно пусто без людей и без скота. В городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарение в доме Господнем, ибо я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных, в городах южных и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим, во все дни возносящим всесожжение и сожигающим приношение и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии: не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь: если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их. Глава 34. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли, подвластные руке его,
и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь Бог Израилев: «Иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его. И глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский. Так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире. И как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовоние, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя. Увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь». И Иеремия, пророк, все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа: «Так говорит Господь Бог Израилев: я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию царя иудейского и князей его отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас.
«Вот я дам повеление, — говорит Господь, — и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемую». Глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сынов его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господень в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которое подле комнаты князей, над комнатою Масеи, сына Салумова, стража у входа, и поставил пред сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: „Не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками“. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: „Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев“. И вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии: „Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни».
Глава 36. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иудее и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен, и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца на верхнем дворе, у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья, или сам царский писец, и Делая, сын Симаия, Илнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху и Егудие, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в свою руку и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все сии слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и пред ними горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком
и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя Елнафан и Делайя, и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеромиил сыну царя, и Сираи сыну Азриилову, и Селемию сыну Авдиилову взять Варуха писца и Иеремию пророка, но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии, после того, как царь сожег свиток, и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, 31 стих. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех».
1: Все люди мертвы во грехах, и всем им нужно родиться свыше. Только Иисус сошел с небес, желая приблизиться к нам и искупить нас. Как небеса выше земли, так Иисус из Назарета больше всех пророков, философов и вождей во всем мире. Несомненно, человеческие дела имеют свое значение в материальном мире, но часто человек употребляет их во вред самому себе. Сын же сам есть Творец, жизнь, свет и источник нашего бытия. Иисус не идет в сравнении ни с каким другим творением. Божий Сын рожден от Отца прежде начала веков. Один только Сын совершенен и вознесен превыше всего творения.

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 32 по 35. «И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого Бог послал, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа, Отец любит Сына, и все дал в руку Его».
1: Иисус, как человек, был свидетелем своего небесного происхождения. Он и вправду видел Бога Отца, слышал Его слова и знал Его мысли и планы. Он сам был Божьим Словом, исходящим из глубины Божьего естества. Иисус, несомненно, принес нам совершенное откровение. Мы видим, что откровения всех других пророков были незавершенными. Иисус же явил нам совершенное и окончательное откровение воли Божией. Он – верный свидетель, принявший за свое свидетельство мученическую смерть. Он прославил Отца, но жаль, что большинство людей поныне отвергают его свидетельство. Они не хотят познать Бога, который близок к ним, и не желают изменить свою жизнь. Они решительно отвергают веру в то, что Иисус – Божий Сын, и наотрез отказываются называть Бога Отцом, потому что не хотят исполняться Духом Христовой любви. Но слава Богу, что не все ненавидят Его и отвергают Его Дух. Есть избранные, познавшие Отца в Сыне и принимающие совершенную жертву Иисуса. Они уверовали в Его откровение и искупление, воздали Богу честь. В Боге нет лжи. Сын Божий – воплощение всей истины. Отец изложил свои мысли не в законах и не в книгах, а в личности Христа. Всякий, кто открывает свое сердце для Его Духа и Слова, обновляется. Иисус призывает нас не просто говорить истину, но жить по истине и творить ее, чтобы стать воплощением Его Евангелия и отражением Его естества. Иисус говорит не о каких-то отвлеченных надеждах, желаниях или мечтах. Его Слово творит и спасает. Оно исполнено ясности и силы, ибо сам Бог говорил в Своем Сыне. Живущий в нем Дух ничем не ограничен. Отец наделил его всей своей мудростью и властью навеки. Отец любит Сына и передал все в Его руки. Божия любовь дает, ничего не удерживая для себя. Также и Сын чтит не самого себя, а Отца и воздает ему благодарение. Вопрос о том, кто больше, отец или сын, неверен по своей сути, потому что исходит от сатаны. Природа Святой Троицы такова, что каждая из трех божественных ипостасей возвеличивает другого, воздает ему честь и посвящает себя ему. Кто не знает этой истины, тот не познал Бога. Вот почему отец никогда не боялся, что сын может злоупотребить данной ему властью. Ведь отец знал сына, знал его смирение, кротость и безусловное послушание. Христос – владыка всего сущего. Как он сам о себе сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле».

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
1: Иоанн Богослов подводит итог всем предыдущим свидетельствам о славе Иисуса формулой спасения. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». В этом простом предложении заключена вся суть Евангелия. Всякий, приходящий к этому союзу любви, приближается к любви Божией, явленной в распятии Иисуса, и всецело полагается на Агнца Божьего, который омыл нас от нечистоты. Когда мы благодарим Господа и соединяемся со Христом, Бог изливает на нас потоки Своей милости, словно реки вечной жизни. Через веру в крестную смерть Сына мы обретаем Его жизнь. Вечная жизнь не начнется после смерти, она начинается уже сегодня, ибо внутри верующих в Сына поселяется Дух Святой. Всякий, кто не принимает слов Христа, кто отвергает, что Он Сын Божий и что Он умер на кресте, тот восстает против Святого Духа, не получает Божьей жизни и не находит покоя для своей совести. Непокорные Иисусу противятся самому Богу и пребывают в духовной смерти. Все религии, отрицающие учение о Сыне и Его крестной смерти, лгут на истину Божию. Кто отвергает Божью любовь, тот пожинает Его гнев. Слова Иоанна перекликаются с учением апостола Павла. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Потому что все согрешили, совершили беззаконие и восстали против истины». Мы должны осознать, что все человечество заслуживает Божьего гнева. Как Моисей вознес змея в пустыне, так Христос был распят на кресте во свидетельство о том, что Бог дает нам спасение от своего справедливого гнева. Сын Божий открыл нам дверь в эпоху благодати. Но когда человек или общество осознательно отводят взгляд от креста, они навлекают на себя осуждение, и дьявол обретает над ними власть. Всякий человек, живущий без Христа, нищ. Когда же ты начнешь молиться за спасение тех, кто не верит в Сына? Когда поговоришь с друзьями, терпеливо свидетельствуя им об Иисусе, чтобы они обретали Божью жизнь? Молитва. Господи Иисусе, мы славим Тебя за Твою любовь и истину. Поклоняемся Тебе. Просим дать нам покорное сердце, утвержденное в вере и чтущее Отца, уповающее на Тебя непрестанно. Ты и Отец одно. Помилуй отвергающих Тебя по неверию и даруй им свидетельство Слова Твоего. Помоги мне увидеть, кому Ты меня посылаешь, чтобы рассказать им о Тебе и о том, что Ты совершил ради нас». Вопрос 31. Как обрести вечную жизнь?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelt.org.

Мир вам, дорогие братья и сестры, во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притча? Человека интересует устройство мира, отношений и вещей. Одной из помощниц в такие моменты всегда являлась притча. Это небольшой рассказ, содержащий в себе мораль, учение, взгляд на события. Такие повествования переходили из поколения в поколение, видоизменялись и обретали новых слушателей. Притчи имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. А сейчас послушайте первую притчу на сегодня под названием «Велик только Бог».

0: Однажды французский король Людовик XIV просто из любопытства захотел послушать одного известного проповедника, который всегда собирал большую аудиторию слушателей. Проповедь впечатлила короля настолько, что он пригласил проповедника к себе и сказал: «Я слышал многих людей и обычно был доволен тем, что они говорили. Но после того, что я услышал от вас, я не удовлетворен собой». Под воздействием слова Бога этот гордый монарх испытал угрызение совести. Библия не льстит никому. Она показывает истинное состояние человека в свете Бога, утверждая, что грешник заслуживает наказания и что спасение можно обрести только через веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Находясь под неизгладимым впечатлением, Людовик XIV выразил намерение хотя бы раз в год бывать на проповедях. Случилось так, что позже тот проповедник снова говорил перед королем. Но на этот раз король не мог его слышать. Слова «Велик только Бог» звучали на его похоронах. Вы не знаете, что случится завтра. Итак, какой вывод напрашивается сам собой? Что ничего не надо откладывать на потом или на завтра, и тем более на год. Мы должны обязательно поторопиться как можно раньше познакомиться с Богом, потому что это время может и не наступить. Мы планируем начать ходить в церковь, планируем читать Библию, планируем начать молиться каждый день или планируем свое покаяние, которое должно произойти в скором будущем, но не сейчас. И не задумываемся о том, что это потом может и не наступить. Никогда не откладывайте на завтра, если можно что-то сделать сегодня. Из притчи можно сделать вывод, что Людовик XIV, слушая проповедь пастора, не был удовлетворен собой. А мы с вами знаем, что Библия, она обличает, а не гладит по головке. И поэтому своевременное покаяние всегда будет кстати, если вы увидели себя грешником и смогли или успели покаяться в своих грехах. В книге притчи, глава 19, стих 20, написано:
1: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым».
0: А в книге притчи, 1 глава, 23 стих, мы читаем:
1: «Обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои».

А сейчас послушайте, пожалуйста, вторую притчу. Пожелтела молодая береза и пожаловалась пожилой соседке. «Ты хоть пожить успела, а я почему так рано состарилась?» «Не тужи», — раздалось в ответ. «Придет весна, и станешь ты опять молодой и зеленой». «Разве такое возможно?» Пожилая береза была не только совсем седая, но и мудрая. Она не стала утешать молодую соседку и только сказала: «Поживешь, сама увидишь. И это будет лучше любых моих объяснений и обещаний». Шел мимо древний старик. Услыхал он этот разговор и подумал: «Зря я тоже сетовал на свою старость. Совсем забыл, что после смерти зимы меня ждет жизнь весна». И повернул в сторону храма, забыв даже, куда шел до этого.

0: Надо помнить, что человек не умирает навечно, но, подобно Христу, воскресает вновь. Но это возможно только через любовь к Богу и через свое покаяние. В книге «Первое послание Иоанна», 4 глава, 6 и 7 стих, мы читаем.
1: «Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога».

Я лежала на сохранении много лет назад. К моей соседке по палате постоянно ездил муж. Мы были такими молодыми, что нас трудно было назвать женщинами. Но называли. В больнице всех так называли. Мы все ждали рождения ребенка в палате на 12 человек. Называлось это «лежать на сохранении». И была такая некрасивая Света с большим животом. Ну, у всех был живот, все были не очень красивые. Там ни душа, ни зеркала не было. Но Света была нехороша собой и очень полная и отекшая. Палата была на первом этаже. Мужья приходили к женам и разговаривали через подоконник. Телефонов не было, и женщины гадали и тревожились, придет ли их муж. Не ко всем приходили. Это понятно, работали все. Ехать далеко, на окраину. И некоторые женщины плакали ночью. В больнице очень грустно. А когда муж все-таки приходил, они выражали любовь и заботу. И спрашивали: «Ты покушал? Ты нашел чистую рубашку?» А к этой Свете ходил рыжий маленький паренек в кепке. Немножко кривоногий и тоже не очень красивый. И каждый день приносил маленькую кастрюльку. Он ее привозил, замотав в одеялко старенькое. И в кастрюльке была вареная картошка, еще теплая. Или суп с макаронами, теплый. Он приезжал после работы на заводе, когда часы приема посетителей кончались. Но мы же на первом этаже были. Он молча передавал кастрюльку Свете, а она ела и меня угощала. Мой муж в армии был. Потом этот молчаливый рыжий парень ехал с кастрюлькой и одеялом обратно. Часа два надо было ехать, и они почти не говорили. А потом меня выписали. И эту Свету я лет через 15 снова встретила на улице. Она снова была в положении, и у нее уже было трое детей. И она красивая стала, полная, но очень красивая. И машина красивая, дети тоже красивые. Она так сказала, и жизнь хорошая, красивая. А за рулем сидел этот рыжий парень, муж. Он остался некрасивым, как та алюминиевая помятая.

пузатая кастрюлька. Но в мужчине главное не красота. Главное, что внутри, как в кастрюльке, в которой картошка оставалась теплой. И это тепло не исчезает, даже если ехать 2 часа, даже если всю жизнь ехать вместе.

0: Итак, мои дорогие радиослушатели, я думаю, что вы догадались, в чем суть этой притчи. Конечно же, вся суть в отношениях, бережных отношениях между супругами. Не в красоте и не в дорогих одеяниях, не в громких и многословных речах или дорогих подарков, а в простых человеческих отношениях, любви и заботы, в которых двое людей могут быть просто счастливыми. Послание к евреям, 10 глава, стих 24, написано:
1: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам,

«Это мой Бог». С такими словами из песни мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Если у вас возникнет желание снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц, технический оператор Петр Ган. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении Натальи Литвиненко, Валерия Шибитова и группы «Белый ангел». Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений, счастья, мира, добра, ясных и позитивных мыслей. И непременно берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Глава первая. Торжественно, плавно и печально плыл вечерний звон колоколов над тихой деревушкой, расположившейся среди цветущих садов сказочной красоты. Был субботний вечер. Из углового дома, огороженного высоким забором, вышли две женщины с серпами и мешками для травы. По-видимому, они торопились заготовить на воскресенье еще немного зеленого корма для скота. Бодро шагая, женщины завернули за угол и пошли вдоль соседского дома, мимо широко раскрытых ворот, через которые можно было видеть большой двор с хозяйственными постройками. У амбара сидел мужчина и точил косу. Старшая из проходивших женщин поздоровалась с ним.
2: «Добрый вечер, Матьяс! Уже готовишься к понедельнику?»
1: Он поднял голову, поблагодарил за приветствие и утвердительно ответил на вопрос. Женщины пошли дальше. «Тетя?» – спросила женщина помоложе, когда они прошли. «Почему вы этого соседа всегда так сердечно приветствуете? Он ваш родственник?» Она повернулась и посмотрела на мужчину, который как раз встал и, облокотившись на косу, смотрел им вслед. Он, конечно, стоил того, чтобы заходящее солнце его освещало. Высокий, стройный, он стоял, как одинокое дерево в лесу. Всмотревшись в его лицо, молодая женщина вдруг почувствовала сострадание к нему и невольно вспомнила песню. «Солнце садится за вершину горы», так и не увидев у нас счастья. Этому человеку было едва за 40, и белокурые волосы еще вились над его светлым лбом. На лице лежала печать мира, того состояния, когда душевные бури уже далеко позади. Но скорбный жизненный опыт оставил на его лице также и неизгладимый печальный след. Губы были сомкнуты, а запавшие синие глаза смотрели устало и отрешенно. «Нет, Дора, он не из нашей семьи», — ответила женщина постарше, оборачиваясь. «Но мы вместе росли. Матьяс Янковский только на 4 года старше меня. Наши дома и сады стоят совсем рядом. Детьми мы играли вместе, потом вместе ходили в школу, и не раз он переносил меня на руках во время гололедицы, чтобы я не упала. Люди думали, что из нас когда-нибудь получится славная пара. И его мать этого желала. Но именно из-за нее-то я и не хотела тогда идти в их дом, хотя парень мне очень нравился. Да, хороший сосед, что близкий родственник, и соседские дети, что братья и сестры. Но, как говорится, от судьбы своей не уйдешь. Пока Матьяс был на военной службе, вернулся отслужив твой дядя Мартын Ужеров. Он нам приходится дальним родственником. Мои родители тогда уже нуждались в помощи, а рассчитывать они могли только на меня и брата Егора. Жена Егора умерла, оставив 2 малых детей. Брат же был такой болезненный, что с трудом обрабатывал свой надел. Одним словом, моим родителям срочно нужен был зять. Мы с Мартыном нравились друг другу, и вскоре была сыграна свадьба. Люди говорили, что мы хорошая пара. Когда вернулся Матьяс, он порадовался за нас как брат и сообщил мне по секрету, что у него тоже есть невеста на той стороне Вага. Сказал, что она сирота и с 9 лет воспитывается у своей крестной матери, бездетной вдовы. Я спросила Матьяса, красивая ли у него невеста, и он указал на яблоню, которая в это время стояла вся в цвету. Моя Марийка, как этот яблоневый цвет. И она действительно была такой.
2: В этом убедилась вся деревня, когда он через несколько недель привел жену в свой дом. Вот уж ладная пара была. Он молодой красавец, всеми любимый, потому что помогал каждому, чем только мог. И к тому же отличный хозяин. А рядом с ним она, прелестная как цветок. Но все же моя мать и другие женщины жалели молодицу, говоря, что не сладкая жизнь ее ожидает у такой свекрови, как мать Матьяса. Первые месяцы прошли благополучно. Старая Янковская гордилась богатым приданым, которое дали за невестой. Она хвалилась соседям, что у Анны Скали, крестной матери Марийки, хороший дом и много земли. И что все это унаследует Марийка, потому что крестная любит ее как родное дитя и дорожит ею, как зеницей ока. Но вдруг в один прекрасный день стало известно, что Анна Скали выходит замуж. Вот уж все удивились, вот уж разговоры пошли по деревне. Матьяс и Марийка отправились на свадьбу, а старуха осталась дома, словно громом пораженная. Она была несносной гордячкой, и люди считали, что это справедливое наказание за ее хвастливые речи. Матьяс же был не коростолюбив, и брак тещи не беспокоил его. Моя мать спросила его тогда, почему эта Анна Скали на старости лет замуж выходит. Матьяс же ответил, что она женщина в отцвете лет, а вышла за бездетного вдовца, своего очень дальнего родственника. У них было общее наследство. Раздел имущества предстоял долгий и трудный. Судиться они не хотели, и теперь, когда они поженились, дело разрешилось мирным путем, и оба успокоились. Он, пожилой добрый человек, по крайней мере, они будут друг о друге заботиться. Матьяс был рад за них, а еще больше его Марийка, ведь теперь крестная не так одинока была. Однако с того дня старая Янковская смотреть не хотела больше на свою сноху, и, раздраженная пересудами женщин, прокляла свою сватью вместе с Марийкой. Но больше всего она была сердита на сына за то, что он был таким дураком и связал себе руки женитьбой на этой нищенке. Ругани ее не было конца, и Матьяс, желая успокоить мать, на деньги, полученные за Марийкой, купил пару лошадей, чтобы возить бревна из леса на фабрику. За это хорошо платили, и старуха успокоилась, так как Матьяс отдавал ей все, что зарабатывал, а она клала деньги в банк на свой счет. Сыну же приходилось разрываться на части. Хозяйство и работа на стороне выматывали все силы. Так как Матьяс постоянно отсутствовал, вся работа легла на плечи женщин. Марийка трудилась за двоих, чтобы угодить свекрови. Она была молодая, нежная и к такой тяжелой работе не приучена. У своей приемной матери она только занималась домашним хозяйством, а здесь ей приходилось надрываться изо всех сил. К тому же старуха, когда сына не было дома, плохо готовила, и они питались в основном картофелем, хлебом и молоком. Мы встречались с ней каждый день и разговаривали у колодца, но Марийка никогда ни единым словом не упрекнула свекровь. Я часто просила Мартына помочь ей поднять ведро с водой из колодца. Нелегкое это дело, и ей нужно было напоить стольких животных. Из-за жадности старухи бедный Матьяс мучился на своей работе, а Марийка дома, хотя и не нуждались они. Единственная сестра Матьяса давно была замужем и свою долю наследства получила полностью, а имение у них было такое же, как наше. Поверь мне, я не могла больше молча смотреть, как старуха гоняла Марийку с одной работы на другую. Однажды, когда Матьяс пришел к нам взять на время косу, я ему рассказала, как живется его бедной жене у свекрови, в его отсутствие. Старуха не нанимает поденщиков и ругает Марийку, когда та не справляется с работой. И так с раннего утра до поздней ночи, в воскресенье и в будни. Подошла моя мать и еще добавила. Рассказала, что свекровь снохе даже досыта есть не дает. «Какая польза, сынок, будет тебе от денег?» сказала она ему. «Если дашь замучить жену, она не жалуется ни тебе, ни другим. Но мы и так все видим. Ты, Матьяс, лучше заботься о своем хозяйстве, чтобы однажды тебе не пришлось пожалеть о том, что для тебя деньги стали дороже твоей красивой милой жены». Бедный Матьяс, каким печальным ушел он от нас! «Тетя Сусанна, а помогло это?» — прервала молодая женщина молчание, шагая по луговой тропинке. «Перестал он возить лес?» «Не сразу. У Матьяса был контракт, и он не мог нарушить его. А когда время договора прошло, было поздно».
3: «Поздно? Как это? Ах, тетя, давайте присядем, отдохнем немного, а потом побыстрее станем косить. До того, как пастух погонит стадо домой, мы и закончим работу».
2: «Присесть, конечно, можно. Для субботнего дня мы достаточно сделали. Но еще долго придется рассказывать печальную историю наших соседей. Может быть, в другой раз поговорим, когда у нас будет больше времени».
1: «Часто я думала потом», — продолжала женщина после того, как они немного отдохнули, — «лучше бы я молчала. Но теперь уж ничем не поможешь. Господь Всемогущий знает, что мы заботились о бедной Марийке. Она была круглой сиротой, а с ней обращались несправедливо». Женщина вытерла слезы.
3: «А сосед поговорил со своей сварливой матерью?» — спросила молодая крестьянка, нахмурившись.
2: «Он лишь вежливо, как подобает хорошему сыну, попросил ее не нагружать жену слишком тяжелой работу, а нанять поденщика и пищу готовить получше. Марийка, дескать, плохо выглядит, и он опасается, что она может заболеть, так как к такой тяжелой работе не привыкла. Старуха на его просьбу ответила, что он может посадить свою жену под стеклянный колпак, а ей такая кукла не нужна». «Я раньше и без нее справлялась, когда ты был на военной службе. Но скажу тебе, для такой барыни варить не буду. Кладовка открыта, пусть варит и печет, что хочет».
1: Напрасно сын просил ее. Напрасно Марийка оправдывалась, говорила, что никому не жаловалась, что работает охотно. Старуха ей не поверила и не захотела отступить от своих слов. Спустя некоторое время мать Матьяса отправилась в дальнюю деревню к своей тяжело больной сестре и вернулась лишь после ее похорон вечером, как раз перед отъездом Матьяса. Около 3 недель Марийка с мужем смогли, наконец, спокойно пожить одни. Она готовила еду и носила ему в поле. Он позволял ей работать только по дому. За это время Марийка снова расцвела, глаза ее засветились, на лице заиграла улыбка. Я забегала к ней по-соседски, перекинуться 2-3 словами. Однажды, когда мы с матерью вязали снопы в поле, я сказала, что эти двое, наверное, не менее счастливы, чем Адам с Евой в райском саду. Все соседи радовались этому тихому, но, к сожалению, недолгому счастью. Кончилось оно с возвращением старухи. Марийка приготовила хороший ужин, но мать к нему даже не притронулась и дала слово, что из рук молодухи никогда ничего не примет. Опечаленный Матьяс на другое утро уехал. Марийка провожала мужа и утешала его обещанием, что они с матерью обязательно помирятся. До кладбища молодые ехали вместе. Там, под елями, они еще немного постояли и горько поплакали. Когда он, поехав, оглянулся, она стояла на том же месте, смотрела ему вслед и, улыбаясь, махала платком. Но вскоре лошади завернули за скалу, и Марийка скрылась из виду. Однако любимый образ остался у него в сердце. Он взял его с собой, и образ этот и сегодня с ним, стоит ему только закрыть глаза. «Ну а теперь, Дора, за работу! Остальное расскажу тебе в другой раз. История эта длинная». Женщины поднялись, и вскоре они уже шагали домой,
2: с большими охапками зеленого корма. Люди догоняли их или шли навстречу, и каждого они приветствовали так, будто все они были их родственниками. Так бывает в деревне, где люди с ранних лет знают друг друга. А есть среди них и такие, которых приветствуют особенно тепло, с которыми охотно останавливаются поговорить. К таким относились и наши знакомые – Сусанна Ужерова и Дора Милова, всего несколько недель назад вышедшая замуж за племянника Сусанны. Женщины торопились, так как издали уже слышались звон колокольчиков и щелканье кнута. Возвращалось деревенское стадо, ворота всех дворов были распахнуты настежь. Солнце пряталось за горы, опускался вечер. Глава вторая. «Тетя, а не пойти ли нам после обеда на луга? Вчера вы говорили, что хотите на них посмотреть», – предложила Дора, когда они в воскресенье вернулись из церкви. «Я не против», – улыбнулась Сусанна. «Я ведь знаю, чего ты ждешь. Мне хочется поскорее узнать конец истории. Проповедь у меня сегодня мимо ушей прошла. Как только увидела в церкви нашего соседа, так только о Марийке и думала». «Вот и я тоже. Всю прошлую ночь о них думала. И все так ясно виделось, хотя и прошло уже 18 лет. Мы пойдем с тобой за травой, только без Иосика. При нем я не хочу рассказывать». «Значит, сразу после обеденного богослужения пойдем, да, тетя?» «Можешь сразу из церкви идти. Встретимся в роще. Если мы вместе пойдем по селу, то наверняка остановимся с кем-нибудь поговорить, и я не успею рассказать тебе эту печальную историю. Ты еще немного можешь побыть со своими, пока я приготовлю полдник и скажу бабушке, куда собираюсь пойти». Только к 16:00 женщинам, наконец, удалось управиться с домашними делами. Для беседы они выбрали прелестное место, где капустные поля граничили с лугом, заросшим дикими яблонями и грушами. Луг этот отделял поля от соснового бора. Зеленые сосны благоухали, и на их темном фоне ярко выделялись бело-розовые цветы яблонь и груш. С луга видна была вся деревушка Заровце со своей небольшой красивой церковью. Женщины, сидевшие под цветущими деревьями, чувствовали себя как в раю. Но какой же это рай, если на земле было еще столько горя и несправедливости, как, например, в той истории, которую рассказывала Сусанна Ужерова своей племяннице. «В тот раз, когда Матьяс уезжал из дома, мой сын Миша был болен, так что я не смогла проститься с соседом. Через некоторое время моя мама заметила, что у Янковских подозрительно тихо. Она предположила, что Марийки не видно во дворе потому, что старуха наняла поденщицу, которой она будто бы очень довольна. Значит, решили мы, наставления сына все же помогли. Из-за болезни ребенка я не выходила из дому и пошла в церковь лишь спустя 3 недели. Там я сразу увидела, что соседка на нас сердится. На меня она не смотрела и на наше с Мартыном приветствие не ответила. Может быть, она догадывалась, что именно мы пожаловались на нее Матьясу. Нам это было неприятно, ибо мы с соседями всегда жили в любви и согласии. А старая Янковская была таким человеком, который, если на кого-нибудь рассердится, то уж ни за что не простит обиду. Я знала, что теперь мне с Марийкой встречаться нельзя, чтобы старуха, увидев нас вместе, не подумала, что мы о ней судачим. Но Марийка и сама избегала меня, так что я с ней и не встречалась. Однажды, спустя 2 недели, идя из церкви, я услышала, как жена могильщика сказала: «Молодая Янковская все-таки очень слаба. Не сегодня-завтра ей рожать, а как она, бедная, это выдержит? Когда Матьяс привел ее, она была как цветок, а теперь...» «Ты права», — ответила жена старосты. «Мне ее бедненькую так жаль, и я все думаю, кто за ней будет ухаживать. Старуха уже несколько недель с ней не разговаривает. Сын, говорят, укорял мать за дурное отношение к жене, и с тех пор соседка сердита на весь мир. Я быстро повернулась туда, куда смотрели женщины. Недалеко от нас, по другой стороне дороги, шла Марийка. Только не на яблоневый цвет она теперь была похожа. Личико ее вытянулось, румянец на щеках исчез, темные глаза запали. Такими бледными и красивыми рисуют ангелов, которые, как известно, не от мира сего. Ее когда-то столь легкая походка стала тяжелой и медленной, как у человека, смертельно уставшего от жизни. Мне захотелось догнать Марийку, но около нее остановилось несколько женщин, и я быстро побежала домой, чтобы выплакаться. На следующий день к нам зачем-то пришла поденщица старухи. Оказалось, ей просто хотелось излить свою душу перед моей матерью. «Я поссорилась со старухой», – рассказывала женщина. «Она способна угробить человека. Ей кажется, что она с каждым может так обращаться, как со своей снохой. Если бы Матья знал, как она обходится с ней, вот приедет, я ему уж все расскажу, как она ее обижает. А мы думали, что у них теперь мир в доме, раз не слышно ругани старухи», – удивилась моя мать. «Да, мир как на кладбище, где все молчат. Если Марийка выходит из комнаты и здоровается, ей не отвечают. Старуха не заставляет ее работать. Сноха сама должна искать себе в доме дело. Она и позволяет только стирать, и то свое белье отбирает. Хлеб печет только для себя и для поденщиков. А невестке приходится печь для себя самой. Но печет она мало. Однажды Марийка взяла муки на две булки, чтобы одну послать мужу, и старуха сразу же начала кричать, что, дескать, непонятно, куда девается мука. Только недавно был полный ящик, а теперь половина всего осталась. Это, — кричит она, — от того, что ничего не запирается. Каждая цыганка может в доме взять что угодно. С тех пор невестка хлеба больше не печет. Варит для себя одну картошку. Молока у них достаточно, но и им распоряжается только старуха. Она продает свежее и кислое молоко, сыр, масло, яйца и птицу. Хотя у них всего вдоволь, Марийка сама для себя ничего не берет, а старуха ей ничего не предлагает. У невестки из своего дома была привезена курица, которая хорошо неслась. Так что иногда несчастная женщина могла сварить себе яичко. Но потом курица эта вывела цыплят, и старуха сердилась, что они у ее кур съедают весь корм. Злая баба цыплят этих постоянно гоняла, и двух из них убила веником. Так что Марийка остальных продала, чтобы не раздражать мать. «Видели бы вы старуху после этого!» Она кричала, что нищим надо себе на хлеб колосья в поле собирать. Чем бедная женщина живет, не знаю. Да это и по ней видно. Она весь день шьет что-нибудь для своего мужа. Недавно старухе починила передник. Так та его сразу же отдала первой нищенке. Наверное, кто-то рассказал обо всем этом Матьясу. Сыну опять пришлось серьезно поговорить с матерью, и теперь она беспощадно мучает невестку, думает, что это она ему пожаловалась на нее. Хорошо, что срок контракта Матьяса скоро истекает. Может быть, он тогда наконец-то останется дома и защитит свою жену. Не опоздал бы только. Разговор с этой женщиной очень нас опечалил. «Ах, мама! Мы ей добра желали и натворили столько зла!» – плакала я, когда поденщица ушла. «Да, много зла, дочь моя, но кто бы мог подумать, что наша соседка такая зловредная баба!» Во вторник в 3 часа ночи я встала к Мишеньке и зажгла свет. Вдруг кто-то постучал в окно. Я открыла, передо мной стояла Марийка. «Сусанна!» – сказала она. «Я слышала, что у вас большая стирка. Вы пойдете полоскать на речку? Пожалуйста, возьмите и мою корзину с собой. У меня так много белья».
3: Раньше мы часто вместе стирали и по очереди возили белье на речку, где его при хорошей погоде и сушили. «Ах, Марийка!» – огорчилась я. «У нас большая стирка будет лишь на следующей неделе, а сегодня мы постирали только немного мелочи и выполоскали все у колодца. Но ты подожди, я сейчас соберусь и помогу тебе отнести твое белье. Может быть, догоним Симоновых? У них, я слышала, сегодня большая стирка. Я только попрошу мать посмотреть за ребенком». «Ты пойдешь со мной?» – воскликнула она радостно. «Спасибо тебе большое!» Я побежала к матери, и через полчаса мы с Марийкой уже были за деревней. Симоновых мы догнали еще около школы и отправили с ними все белье, так что по дороге мы пошли налегке. «Бери с собой молока и хлеба с сыром побольше», – посоветовала мне мать. Марийка, наверное, еще не ела и ничего не взяла с собой. Я так и сделала. Теплая ночь располагала к душевной беседе. Я рада была, что мы, наконец, снова могли быть вместе. Здесь, этой тихой ночью, под звездным небом, где лишь отдаленные крики петухов предвещали приближающееся утро, я призналась Марийке, что это мы рассказали о ее беде Матьясу, и, не желая того, причинили ей зло, и попросила у нее прощения. Правы люди, утверждая, что благими намерениями дорога вымощена в ад. «Значит, это ты ему все рассказала, Сусанна?» – спросила она печально. «Я знаю, что ты это сделала, любя и благодарна тебе за сочувствие, хотя мне так плохо живется, что хуже быть не может. Но если бы не ты, то не было бы и тех счастливых недель с Матьясом, когда я чувствовала себя как в раю, потому что мы с ним были вместе. В мой смертный час я буду утешаться этим светлым воспоминанием и благодарить тебя за помощь. Хотя это счастье было коротким, отнять его у меня уже никто не сможет. Прошу тебя, Сусанна, никогда не говори Матьясу, как обращается со мной свекровь. Ему больно это слышать, а пользы никакой ни мне, ни ему. Ах, мне хотелось бы уберечь его от всякой боли, потому что я люблю его так сильно, что словами выразить невозможно. Но и он меня любит, и это моя единственная радость на свете. Я тоже часто думаю, что не надо бы ему возить бревна, но он хочет утихомирить свою мать, чтобы она не укоряла меня моей бедностью, ведь он уже много заработал и положил в банк несколько сотен. Но мать это не успокоила и не примирила со мной. Если бы мы с Матьясом вместе работали дома, то с Божьим благословением многого достигли, ведь мы еще так молоды. Но мы упустили счастливый случай быть вместе. Я видела, что Марийка очень устала, и мы присели передохнуть. Заметив у меня в корзинке хлеб, сыр и молоко, она со слезами призналась мне, что со вчерашнего обеда еще ничего не ела. Мы принялись за еду. Она ела немного, лишь молоко пила с большим удовольствием. Когда у Вага мы расстались, я заставила ее остатки еды взять с собою. У нас там было особое местечко, где мы обычно стирали. Справа и слева на кустах мы развешивали вещи потоньше, как это и сегодня еще делаем.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

отозвалось в смущенном сердце узника, когда он оказался в отчаянном положении заключенного вдали от друзей и семьи. Стоны и тяжелые вздохи в соседних камерах не давали забыться. Воображение рисовало солнечные долины и горы Азии. Любимые и дорогие лица друзей, маленькой дочери, жены, милых старичков. Дорогая свобода! Душа рвалась к ней навстречу, но железные решетки тюрьмы преградили ей путь. Горячая молитва полилась из глубины сердца к тому, с кем была связана вся его жизнь. Молитва помогла духовно выйти из этой ужасной камеры одиночки и склониться у подножия Голгофского

0: Рядом, как застывшая стена Черного моря, во время избавления Израиля из Египта, совсем близко стояло страшное отчаяние, готовое обрушиться со всей тяжестью на узника. Смертным ходом повеяло из этой бездны. Мрачная, черная вырисовывалась будущность, но чья-то невидимая рука удерживала эти ракочущие, чудовищные волны отчаяния.
1: Мой Бог, на которого я уповаю, послал мне в сердце тишину и покой.
0: Уста зашевелились, и полились слабые, неровные звуки гимна.

которое раздвинуло стены камеры, полилось в тюремный коридор и наполнило все здание. Казалось, что даже эти мертвые стены вторили песни мощным припевом.

вслед за песней душа вырвалась из душной клетки на безбрежный простор. Как птица взвилась ввысь, и в этом полете

0: этот святой экстаз был прерван открывающейся дверью камеры. Узника перевели в другое место. Через сутки он оказался в подземелье политической тюрьмы, в одной из ее бетонных камер. Поблекшие, бесцветные лица ее обитателей с выражением испуга и недоумения встретили его у захлопнувшейся металлической двери.
1: За что?
2: За что?
3: За что?
0: С радостным трепетом души узник ответил:
2: за Христа.

подземелье часто сменялось адски напряженной атмосферой в комнате следователя. Все, на что способен дьявол, здесь испытывалось на человеке. Душу охватывало адское пламя ложных улик, озлобленности следователей, предательства лжесвидетелей. Здесь человек чувствует себя загнанным, беззащитным зверьком. После нескольких часов мучительного допроса он вновь оказывается в объятиях подвала, задавая себе беспокойный вопрос –

0: на узкой полоске голубого неба в окошке под потолком камеры. Душа встрепенулась. Какой-то огонек радости вспыхнул в ней. Но где найти успокоение? Где получить ясный, исчерпывающий ответ на этот вопрос? И душа устремилась в синеву небес, робкими шагами выходя из подвала к подножью Голговского холма.
1: Далеко, далеко загорались огни.

0: для народа.
1: Программу подготовила Мария Литовкина, звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы предлагаем вашему вниманию новый цикл передач по книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Автор сначала подводит читателей к анализу общих принципов, а затем к рассмотрению частных вопросов. В своих рассуждениях и при решении каждой конкретной проблемы он опирается на библейское учение.

Немного об авторе книги. Доктор Ллойд Джонс Мартин родился в 1899 году и умер в 1981 году. Был квалифицированным врачом, но в 1927 году он оставил медицинскую практику и стал церковным служителем в Южном Уэллесе в Англии. В течение последующих 30 лет, вплоть до выхода на пенсию в 1968 году, он служил в Вестминстерской часовне в Лондоне. Сейчас он считается одним из самых известных проповедников и писателей XX века.

Тема нашей передачи сегодня – причины возникновения депрессии и способы избавления от нее в общих чертах. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 41, стихи с 6 по 12. Простейшее определение книги псалмов звучит так. Это книга, содержащая в себе богодухновенные молитвы и хвалы Богу Израиля. В ней Бог открывает нам истину, преломленную через чувства, желания и страдания Божьего народа. Именно поэтому псалмы в течение многих столетий служили для Божьих людей неизменным источником утешения и поддержки. Мы видим людей, у которых масса внутренних и внешних проблем. Их души мечутся в поисках ответа на насущные вопросы. Эти люди обращаются к себе и к своей душе, анализируя свои проблемы. Они то обличают и осуждают, то утешают и ободряют самих себя. Временами они ликуют, временами подавлены, но всегда неизменно честны и искренны. Они всегда искренны. Именно поэтому описание их переживаний может сослужить нам величайшую службу, если, конечно, и мы, подобно им, будем честны перед самим собой. Когда мы читаем Псалом 41, то понимаем, что псалмопевец в беде. Он чувствует себя несчастным. Свое тяжелое душевное состояние он передает очень ярко, сообщая и о причине этого состояния. Видимо, что-то мешает ему присоединиться к другим людям во время богослужения. Но этого мало. Текст недвусмысленно показывает, что он окружен врагами, и они делают все возможное, чтобы унизить его. Привести в угнетенное состояние. Нас, главным образом, интересует его поведение в сложившейся ситуации, то, как он пытается восстановить внутреннее равновесие. Таким образом, предмет нашего разговора мы можем определить как духовная депрессия, от чего она появляется и как следует с ней обращаться. В Священном Писании мы часто встречаемся с примерами духовной депрессии. Очевидно, этот недуг был широко распространенным явлением. Божий народ и раньше впадал в духовную депрессию, а в настоящее время это стало особенно наболевшей проблемой. Причин множество. Одна из них – страшные события нашего века. Особенно две мировые войны с последующими социально-политическими переменами, которые коренным образом и зачастую негативным меняли условия и образ жизни людей. Тяжелые события прошлого и настоящего отрицательно сказываются на душевном состоянии многих христиан, делая их несчастными. Души таких людей, подобно душе псалмопевца, унывают и смущаются. Некоторых людей интересуют только примеры, и они не слишком вникают в принципы, стоящие за тем или иным событием. Однако, если мы будем поступать таким же образом, то рискуем не улучшить свое состояние, а лишь усугубить его. Крайне важно в первую очередь понять учение. Многие люди потому оказываются в тяжелом состоянии, что пытаются жить, ориентируясь на опыт других людей. Опираясь лишь на чужие мнения, они блуждают во мраке именно потому, что берут свидетельства других людей за основу. Вместо этого им следовало было сначала вникнуть в библейское учение, понять и прочувствовать его и сделать самостоятельные выводы. Библия всегда начинает с простого и ясного изложения истины. А затем Бог в своей благодати подтверждает истины яркими жизненными примерами. Тем самым Он помогает нам увидеть, как фундаментальные принципы воплощаются в повседневной жизни. Проблемой духовной депрессии необходимо заниматься, во-первых, ради людей, находящихся в этом состоянии,
Их надо освободить, избавить от этого несчастья, от внутренней неуверенности и изматывающей тревоги, от переживаний, так ярко описанных в Псалме 41. Очень печально, что многие проживают таким образом большую часть своей жизни. Эти люди — христиане, но они очень многое упускают в своей христианской жизни. Депрессия обкрадывает их. Так что ради них надо серьезно изучить эту проблему. Но есть и вторая, более важная причина, которая заставляет нас отнестись к проблеме депрессии со всей серьезностью. Сделать это надо ради Царства Божьего и ради Божьей славы. Во фразе «угнетенный христианин» содержится глубокое внутреннее противоречие, не говоря уже о том, что такой человек не лучшим образом представляет Евангелие. В наше время людей все больше интересуют конкретные результаты, а не отвлеченные истины. Люди отчаянно ищут помощи. Думается, что Бог расширяет границы своего царства, используя в частности и простую христианскую жизнь вполне обычных людей. Если христианин несчастен, то у окружающих создается впечатление, что быть христианином значит быть несчастным. Разве это способствует расширению Царства Божьего? Поэтому очень важно избавиться от состояния угнетенности, хотя бы ради окружающих, ради тех, кого свет Евангелия еще не озарил. Ради Божьей славы мы должны жить так, чтобы не вызывать в людях недоверие к Христу, представителями которого мы являемся, а напротив, привлекать их к Нему. Да, не всегда можно изменить обстоятельства, но мы всегда должны быть такими, чтобы у окружающих была возможность воскликнуть: «Я хотел бы жить в этом мире так, как живет Он». В Псалме 41 представлена чрезвычайно достоверная картина духовной депрессии. Мы видим, до какой степени этот человек подавлен и удручен. Обратите внимание на разницу между стихами в начале и в конце псалма. Герой псалма выглядит так, как будто вселенная всей своей тяжестью легла ему на плечи. Он плачет в смятении и страхе. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь», 4 стих. Его тревожит собственная судьба. Его беспокоят враги, которые нападают со всех сторон и ложными выдумками чернят его самого и его Бога. Кажется, мрак затопил его целиком. Он не в силах больше контролировать свои чувства. Он потерял аппетит. Это видно из его слов: «Слезы мои были для меня хлебом». Нам всем знакомо такое состояние. Когда мы в тревоге, то не хотим есть. Пища кажется почти отвратительной. Печально, но когда мы находимся в таком состоянии, то зачастую настолько озабочены собственными переживаниями, что уже не думаем о впечатлении, которое производим на окружающих. Сумей человек увидеть себя со стороны, то во многих случаях это стало бы первым шагом к победе. Он бы от счастья уже избавился от эгоистичной сосредоточенности на своем несчастье и от мрачного самокопания. Когда человек удручен и несчастен, это всегда проявляется и в выражении его лица. О нем говорят: у него расстроенный вид. Если мы угнетены, то хотим мы того или нет, это скажется на выражении нашего лица. Точно так же, если наши взаимоотношения с Богом правильны, то это отражается на нашем внешнем облике и поведении. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, в каком состоянии он находится, ибо только созерцание Бога излечивает человека. Лицо его утрачивает тревожное выражение, светлеет, становится радостным и спокойным. И дело тут не в натягивании какой-то маски. Эти изменения неизбежны. Псалмопевец провозглашает, что присутствие Бога всегда утешает и помогает. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 6 стих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи сегодня – причина возникновения депрессии и способы избавления от нее в общих чертах. По книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». Охарактеризовав это состояние в целом, мы можем приступать к рассмотрению причин его возникновения. Самое первое из них – это темперамент. С полной определенностью можно утверждать, что существуют различные типы людей, и с этим необходимо считаться. Некоторые христиане полагают, что христианство упраздняет различия в темпераменте, и, следовательно, нет нужды принимать их во внимание. Возражение очень серьезное. Конечно, ни темперамент, ни психологические особенности, ни физическая конструкция не оказывают ни малейшего влияния на наше спасение. Это, слава Богу, незыблемый фундамент нашей христианской позиции. Каковы бы ни были наши личностные особенности, мы все одинаково спасены одним актом Бога, совершенным им через своего Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это наш ответ тому критическому отношению к христианству, которое часто возникает при изучении психологии. Мы не признаем такого понятия, как комплекс религиозности. Мы торжествуем и радуемся тому факту, что в Церкви живого Бога находят себе место и еще найдут люди всех типов темперамента. Но подчеркивая, что темперамент ни в малейшей степени не сказывается на нашем спасении, я тем не менее настаиваю, что он чрезвычайно серьезно сказывается на нашем опыте христианской жизни. Что касается познания самих себя, то тут есть несколько важных моментов, которые всегда надо принимать во внимание. Все мы разные. Проблемы, которые перед нами встают, битвы, которые мы ведем в своей христианской жизни, все это в значительной мере определяется особенностями нашего темперамента. Мы все принимаем участие в одной и той же битве, поскольку спасены одним общим на всех спасением и имеем одни и те же основные потребности. Однако неразумно подходить к проблеме духовной депрессии, полагая, что все христиане – полностью идентичны во всех отношениях. Это не так. Они не идентичны. Они разные изначально, по Божьему замыслу. Люди делятся на две основные категории. Это так называемые интроверты и экстраверты. Первые ориентированы в основном на свой внутренний мир. Вторые — на мир внешний. Если мы действительно хотим познать самих себя, то нам надо определить, к какой категории мы относимся. Следует также помнить, что интроверты более подвержены духовной депрессии, чем экстраверты. Это ни в коей мере не означает, что они чем-то хуже. Многочисленные факты подтверждают, что наиболее выдающиеся и прославленные в церковной истории люди часто были именно интровертами. Дело в том, что экстраверты подчас несколько поверхностны. Интроверты же всегда стремятся анализировать себя и все свои поступки. Они беспокоятся о возможных последствиях своих действий. Их часто мучит тщетное чувство сожаления о содеянном. Они тратят массу времени и сил, анализируя, осуждая и обвиняя самих себя, даже если они знают, что ничего уже нельзя изменить. Когда подобное поведение переносится в сферу духовной жизни, оно легко принимает характер болезненного самоанализа. Разумеется, необходимо периодически исследовать и оценивать себя. Итак, всегда следует начинать с вопроса «Знаем ли мы самих себя?».
Знаем ли мы слабости, к которым особенно склонны и которым особенно подвержены? Библия учит нас внимательно относиться и к сильным, и к слабым своим сторонам. Задумайтесь о Моисее. Он был кратчайшим человеком на земле. Книга Числа, 12 глава, 3 стих. Тем не менее, величайшей его неудачей стал момент, когда он поставил свою волю выше воли Божьей, разгневался и ударил посохом о камень. Интроверту, к примеру, надо вовремя пресекать бессознательное перерастание самоисследования в болезненное самокопание. Точно так же и экстраверту следует знать самого себя и быть настороже. Только тогда он устоит против искушений, характерных для его темперамента. Теперь перейдем к рассмотрению второй важной причины духовной депрессии. Внешние условия и наше физическое состояние. Вы удивлены? Некоторые считают, что если ты христианин, то твое физическое состояние уже не играет никакой роли. Тот, кто так думает, вскоре испытает разочарование. Объективные условия и физическое состояние играют существенную роль в возникновении депрессии. В действительности трудно даже провести границу между этой причиной и той, о которой мы говорили выше. По-видимому, темперамент всегда до определенной степени обусловлен физическими показателями. Есть люди, которые уже по своему физическому сложению более склонны к этому тяжелому душевному состоянию. Некоторые соматические заболевания также способствуют депрессии. Чарльз Сперджин, один из действительно великих проповедников, был подвержен духовной депрессии. Причиной этого была подагра, причинявшая ему ужасные боли. Эта болезнь в итоге и убила его. 40 лет он проповедовал в Лондоне, и все это время он страдал от духовной депрессии, часто в острейшей ее форме. Болезни, усталость и перенапряжение – все это часто стоит за депрессией. Мы не можем отделить духовное от физического. Мы, человеческие существа, состоим из тела, души и духа. Даже самые величайшие христиане в момент физической слабости более склонны к духовной депрессии, чем в периоды хорошего самочувствия. Многочисленные тому примеры мы находим и в Священном Писании. Еще одна причина духовной депрессии – это реакция, наступающая после какого-то большого благословения или необычного или исключительного духовного опыта. Илия сидел под можжевеловым кустом и просил смерти себе у Бога после того, как посрамил всех пророков Ваала на горе Кармил. Третья книга Царств, 19 глава. Похожее переживание испытывал и Авраам при получении обетования о бесчисленном потомстве. Поэтому, когда люди приходят ко мне с рассказами о выдающемся духовном опыте, я радуюсь вместе с ними и благодарю Бога. Но при этом я внимательно наблюдаю за ними впоследствии, опасаясь, как бы не вступила в свои права реакция. Этого не должно происходить, но если человек не проявит предельной бдительности, то может случиться. Теперь перейдем к третьей причине. В конечном счете, единственная причина духовной депрессии – дьявол. Он запутывает нас, вводит в заблуждение. В результате мы позволяем своему темпераменту управлять нами, а должно быть наоборот. Мы должны властвовать над своим темпераментом. Никогда не следует забывать, что цель дьявола – ввести Божьих людей в угнетенное состояние. Тогда он может сказать мирскому человеку: «Взгляни на этих христиан. Ты что, хочешь быть похожим на них?» В итоге я с полной убежденностью утверждаю следующее. Первопричиной духовной депрессии во всех ее видах является неверие. Если бы не маловерие, то даже дьявол ничего не мог бы с нами сделать.
мы отступаемся и падаем, потому что слушаем дьявола, а не Бога. Псалмопевец снова и снова повторяет себе: «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его». Он напоминает себе о Боге. Почему? Потому что он был угнетен, подавлен и забыл о Боге. В результате его вера в Бога и его могущество оказалась не такой, какой ей надлежало быть. Повторяю, первопричина — глубинная подоплека депрессии, неверие. Ну вот, мы рассмотрели все причины. Что же можно сказать о лечении, точнее, пока о самом общем подходе к нему? Во-первых, вслед за героем из Псалма 41-го мы понимаем, что надо взять себя в руки. Но он делает нечто еще более важное. Он разговаривает сам с собой. Этот человек говорит, обращаясь к самому себе: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Но мы ведь совсем недавно утверждали, что проводить слишком много времени за анализом своих переживаний опасно, что это может стать источником многих бед. А разве тут нет противоречия? Нет. Суть мудрого подхода в данном вопросе заключается в следующем. Надо осознать, что множество несчастий в нашей жизни происходит от привычки слишком внимательно прислушиваться к себе, вместо того, чтобы говорить с собой. «Что унываешь ты, душа моя?» — спрашивает он. Его душа угнетала, сокрушала его. Потому он встает и говорит: «Послушай-ка минутку, я собираюсь поговорить с тобой». Он берет на себя инициативу и переходит в наступление в этой битве за контроль над своими мыслями и чувствами. Основное в духовной жизни — уметь общаться с самим собой. Вы должны держать себя в руках, проповедовать себе, задавать себе вопросы. Нужно спрашивать свою душу: «Что унываешь ты, душа моя? Почему ты в такой тревоге?» Вы должны обращаться к себе со словами «Уповай на Бога». И вы должны постоянно напоминать себе о Боге, о том, кем и чем Он является, что Он сделал и какие дал обетования. В этом и состоит суть процесса лечения. В наших последующих передачах мы поговорим об этом подробнее. Это «я», этот другой человек внутри нас, нуждается в достаточно жестком обращении. Не прислушивайтесь к нему, не идите у него на поводу. Относитесь к нему критически, напоминайте ему об истине, которую знаете. Будьте активны. Если вы займете по отношению к нему пассивную позицию, то вы позволите ему вогнать себя в депрессию. Мы должны, подобно герою псалма, встать и сказать: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 41, 12 стих.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи на волнах эфира.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я хочу поделиться с вами Словом Божьим из второй главы послания филиппийцам. Будет речь идти о единстве и разделении. Сегодня я намерен читать из послания апостола Павла филиппийцам 2 главы, 5 стихов сначала. Итак, у кого есть Библия, у кого есть Евангелие, вы можете прочесть вместе со мной. Послание апостола Павла филиппийцам, 2 глава. Мы будем читать с 1 стиха по 5. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Дорогие друзья, мы прочли с вами это прекрасное место Священного Писания. Я вспоминаю один случай, когда вот так же, как и мы с вами рассуждаем теперь на эту тему, в своем кабинете один на один с Господом рассуждал об этом месте Священного Писания еще один человек. Он готовился к четверговой проповеди. Он имел хорошую привычку и хорошую традицию по четвергам в Москве постоянно говорить проповеди. Его любили слушать, к нему тянулись люди, хотя многие осуждали его, и, может быть, в некоторых случаях он был и несовершенен так, как хотелось бы видеть его другим людям. Но вот однажды, сидя за своим столом, он открыл место Священного Писания, вторую главу книги филиппийцам, и начал читать. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Он почувствовал себя плохо. Ручка выпала из его рук. Он склонился над столом и так отошел к Господу. Несколько позже люди потрясены были этим событием, потому что брата любили, брата ждали, он должен проповедовать в четверг. Но вот в четверг он не пришел. Не пришел он на собрание, но зато пошел он в вечные обители. Это было много лет назад. И вот сегодня перед нами тоже место Священного Писания, чтобы мы дополняли радость апостола Павла. И это послание к филиппийцам как бы касалось нам, чтобы мы имели одни мысли, одну любовь, одно единодушие, и чтобы мы не делали ничего по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию своему мы почитали бы один другого высшим себя, чтобы каждый заботился не только о себе, но и о других. Почему? Потому что если мы во Христе, то таковы чувствования должны быть и у нас, такие, какие были во Христе Иисусе. Дорогие друзья, сегодня тема, над которой мы рассуждаем, единство и разделение. И я хотел бы также прочесть некоторые места Священного Писания несколько позже о том, что говорит нам Господь через Свое Слово о единстве и о разделении. Пример единения, или можно сказать самым лучшим примером единения Бога, мы читаем в 21-2 стихе 3 главы Евангелия Луки, когда Иисус крестился, то отверстие было небо, 22 стих я читаю,
И Дух Святой сошел на него в телесном виде, как голубь. И был голос с неба, говорящий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Святая Троица в трех лицах была представлена в день крещения Господа нашего Иисуса Христа. Бог Отец возгремел голосом Своим о том, что крещение принимает Его единственный единородный Сын. И Сам Сын, как Личность, как Человек, принимал крещение и мог быть видим многими. И, наконец, голубь, который олицетворял силу Духа Святого, самого Духа Святого, который сошел на Него в виде голубя. Итак, Троица была проявлена в чудесном, прекрасном единстве. Апостол Павел говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Кроме того, не о себе только каждый должен заботиться, но каждый должен заботиться и о других, о слабейших, о немощных, о тех, которые нуждаются в помощи. Бытует такой рассказ, когда многие люди видели, как тонул один человек, и вот двое с одного берега и с другого берега, это небольшой рычушки, кричали утопающему: «Плыви сюда, плыви скорее сюда, вот тебе моя рука, я тебе помогу». Но в то же время каждый говорил и другое: «Плыви в мою сторону, не плыви туда, потому что тот тебя не спасет, он тебя обманет». И это продолжалось до тех пор, пока третий, без слов, рискнув своей жизнью, бросился в этот ручей и спас человека. Он бросился и спас его, как спасает Иисус Христос утопающего во грехах грешника. Мы знаем, что доверие вызывает только тот, кто без тщеславия, но со смиренномудрием заботится о несчастном. Святые Божьи человеки говорят: смиренномудрие есть жилище святости. Это источник, из которого проистекает добро для ближнего. Поистине это так. Потому что единодушие без смиренномудрия ищет выгоду не ближнему, а себе. Своим греховным вожделением это единодушие на грех. 16 глава 4 книги Моисея рассказывает нам об этом «единодушии» в кавычках. Это единодушие было действительно единодушием, но это было единодушие без смиренномудрия, которое ищет выгоду не ближнему своему, а именно себе. И вот пример. Корей, Дафан и Аверон. Четыре лидера великого народа Божьего восстали против Моисея и против тех, кто верно служил Богу. Слово Божие рассказывает нам, как произошло это дело. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». Шли со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона, а Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Из этого примера мы видим, что Господь наказывает тех, кто единодушен во грех. Кто единодушен, единомыслен не в славу Божию, но в славу собственную. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не попасть в такое же положение, как попали и эти люди Корей, Дафан и Аверон, вместе со своими родными, со своими близкими, со своим имуществом. А вот еще один пример. Пример, говорящий о беззаконном служении Офни и Финиеса, детей священника Илия. Они делали то, что не было позволено. Они делали грех. Но в этом грехе они были единодушны, единомысленны. И Бог также покарал их и наказал их. Они умерли еще молодыми. Из книги «Деяния апостола» мы видим, как единодушно, как единомысленно поступали евреи, когда они гнали апостола Павла. Сколько ему нужно было перетерпеть от этих людей? Поистине,
Они были такими же, как были их отцы и их старшие братья, которые гнали Иисуса Христа. И первосвященники, и книжники, возбуждая народ, единодушно устремлялись для того, чтобы сделать зло Иисусу Христу. Мы знаем, что это было также единодушие во грех. И они кричали в свое время: «Пусть кровь Его, кровь Иисуса Христа, будет на нас и на детях наших». Они выражали и в этом такое страшное единодушие. Дорогие друзья, Библия говорит нам и о таких моментах, когда муж и жена что-то делают вместе и думают обмануть Бога, они тоже могут быть покараемы. Давайте мы вспомним о примере Анании и Сапфиры, которые солгали Духу Святому. Они обманули апостолов, они принесли не все те деньги, хотя, в общем-то, деньги-то все были их. Они имели право принести часть или принести все, но они солгали Духу Святому, они утаили то, что нельзя было таить от Бога, никак нельзя утаить ничто. В 5 главе я читаю из 9 стиха. Петр, обратившись к жене Анании, имя которой было Сапфира, обратившись, сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Святого, Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую и вынесли, и похоронили ее возле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Это было тоже единодушие во грех, единодушие бессмиренно мудрое. А мы знаем, что единодушие бессмиренно мудрое обязательно приводит к трагедии. Давайте вспомним, что делает саранча, что делает пожар, что делает война, когда безумие, когда отсутствие какой-то руководящей нормальной силы приводит большие бедствия, и люди переживают это. Мы знаем из истории, что триумф безбожных единомышленников всегда приводил к трагедии целого народа и не одного народа. Что было в сталинском режиме? Мы знаем. Коммунисты были единодушны во многих своих беззакониях, и что потом случилось с бедным нашим русским народом? Но мы знаем также и то, что у Бога есть средство, которое может остановить безумство таковых людей. Остановить безумство единомышленников может только разделение. Три раза в Библии говорится о разделении, которое творит сам Бог. Первое, о чем мы читаем, написано в книге Бытия, в 11 главе. Обратимся к этому месту Священного Писания и прочитаем с 1 по 9 стих первой книги Библии из 11 главы. «На всей земле был один язык и одно наречие, и, двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там, и сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Итак, уважаемые друзья, мы прочли с вами, что люди захотели построить башню и сделать себе имя. Они хотели славы имени своему. Но Богу это очень не понравилось. Почему? Потому что Господь говорит: «Славу мою я не отдам другому». Человек не может иметь то, что не принадлежит ему. Из прочитанного мы видим, что Господь сошел, чтобы смешать язык их, так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Почему? Потому что это было неугодно Богу, чтобы человек превознес имя свое. Это было неугодно Богу, потому что здесь он видел единодушие людей во грех. Единодушие, опять-таки, бессмиренно мудрое. Однако апостол Павел говорит: ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
Третья книга Царств, 12 глава. Здесь мы читаем следующее, с 13 стиха. «И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид. И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, живущими в городах Иудиных, царствовал Раваам». Мы думаем, что так случилось, и этому объяснения никакого быть не может? Ничего подобного. Есть объяснение, потому что было слово Божие к Самею, человеку Божию, и Господом было сказано: «Скажи Раваму, сыну Соломонову, царю Иудейскому и всему дому Иудиному и Вениаминову и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами израильскими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». От меня это было. В данном случае разделение царства на две части было от самого Господа Бога. Для чего? Для того, чтобы спасти хотя бы малую часть, хотя бы два колена от страшного идолопоклонства, в которое погрузились другие 10 колен. Третье место Священного Писания повествует нам следующее. Я читаю из 20 главы Откровения, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть

о том, как Иудея сохранилась от идолопоклонства. И третий случай говорит нам, как верные Богу люди, записанные в книге жизни, нашли свое успокоение, а те, которые не были найдены, записаны в этих книгах, были брошены в озеро Огненное. Для детей Божьих сказано в Слове Божьем, чтобы они боялись разделяться, боялись производить разделение, боялись производящих разделение. Он говорит, чтобы мы были единодушными и единомысленными, со смиренномудрием, чтобы могли почитать один другого высшим себя, то есть служить друг другу. Мы знаем из Писания, что разделение ведет к бессилию и бесплодию. Однако Слово Божие нам говорит, что если двое или трое согласятся просить Господа о чем-либо, конечно же, они получат. Бог хочет единения с душой человека. Церковь Иисуса Христа есть место общения, где люди вместе могут проявлять любовь один к другому, где вместе они могут послужить один другому, где в единодушии они могут помолиться о чем-либо и получить от Господа. Мы знаем, что только разделение человека с Богом привело Иисуса Христа на Голгофский крест, и лишь только Голгофский крест мог объединить всех людей в одно целое, в Церковь Святую. Однако мы знаем из Священного Писания, что Бог допускает разделение при условии, заметьте, при условии смиренно-мудренного единодушия. Где первое место отдается Христу и Его служению, разделение уже не ведет к бесплодию, ибо Он, Господь, восполняет нашу недостаточность. В свое время служители Божьи, Савл и Варнава, находясь в Антиохийской церкви, получили удостоверение от Духа Святого, что они должны оставить свою родную Антиохийскую церковь и идти на дело благовестия. Это было действительное разделение их с церковью. Это было физическое разделение, но не духовное. Потому что я уверен, когда отправляется какой-нибудь служитель на какое-то великое дело благовестия, церковь поддерживает его в молитвах, молится о нем, чтобы Господь благословил его на его труде. Мы знаем таких случаев сколько хотите. Савл и Варнава отделились от церкви, но они не принесли печаль своей церкви. Конечно, церкви не хватало таких двух великих служителей, когда они могли утешаться их словом, когда они проповедовали, когда они находились в общении друг с другом с теми, которые были слабее их по вере. Но этих людей отделил сам Господь на дело благовестия, и они ушли. Они ушли, и плод совершенно очевиден, о котором мы читаем в посланиях и в деяниях святых апостолов. Апостол Павел говорит: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. А какие были чувствования во Христе Иисусе, мы знаем. Он часто говорил, он часто побуждал к тому, чтобы люди шли и оказывали любовь ближним. В данном случае мы можем свидетельствовать о Господе ближним нашим, дальним нашим, находящимся совершенно в другом городе, может быть, даже в другой стране. Я вспоминаю свою молодость, когда первые годы юности мы посвятили для того, чтобы свидетельствовать тем, которые еще никогда не слышали о Христе. Мы брали автобусы, ездили на машинах, на мотоциклах, объединялись в большие группы и проповедовали тем людям, которые никогда не слышали о Христе. И всегда мы получали большое благословение. Всегда вместе с нами уезжала молодежь, но всегда мы привозили с собою плоды. Это было многократно. Я недавно только с одним братом делился об этом. И в свое время, когда мы уже возмужали и пошли на служение, мы тоже уезжали из своих церквей для того, чтобы благовествовать людям, тем, которые никогда не слышали о Христе. Особая волна благовестия прокатилась в 1988 и 89 годах, когда многие-многие христиане праздновали тысячелетие крещения Руси, когда многие-многие хоры и благовестники уезжали в другие места, где либо на открытом воздухе, либо в церквах, либо в домах культуры могли свидетельствовать о Господе нашем.
Мы знаем, какое благословение

получила церковь от этого служения. Мы знаем и то, что когда люди уехали в ФРГ и в Америку, многие люди, оставшиеся в церквах, думали, а кто же теперь может заменить их? И что вы думаете? Бог не оставляет свое святое место пустым. Да, действительно, их заменяли другие. И Бог будет крепить и сегодня единодушие и единомыслие при условии исполнения четырех «если». Какие эти «если»? А вот что мы читали. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада в любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Если будем иметь утешение во Христе, если будем иметь отраду любви, если будем иметь общение Духа, если будем иметь милосердие и сострадательность, Бог будет с нами, будет благословлять нас. Дай аминь в этом. Когда у нас будут одни мысли, одна любовь, одно единодушие, одно единомыслие, то действительно, поистине, мы будем те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Очень важное место Священного Писания мы с вами сегодня прочитали. Вторая глава, всего 5 стихов, но сколько благословенного сказано здесь апостолом Павлом. Мы порой не можем оценить силу Слова Господня и читаем это как обыкновенную книгу. Однако в этом записанном есть великая сила и слава Господня. Вспоминаю один пример, который я слышал когда-то одного брата, еще живя в России. Четыре молодых брата жаловались своему наставнику на то, что не могут найти в служении общих понятий. Это были прекрасные братья, четыре благовестника, четыре проповедника. Каждый по отдельности, они могли служить Богу и радовались своему служению. Но вот когда они собираются вместе, у них обязательно происходит что-то неудовлетворительное. И зная такое состояние, они пожаловались одному старцу, своему наставнику. Старый опытный служитель посмотрел на них с глубокой любовью и сказал: «Дорогие мои молодые братья, пойдемте в комнату, я покажу вам нечто». И он привел их в комнату, и одного поставил ближе к одному углу, другого к другому углу, третьего, третий угол, четвертый угол, и сказал: «А вот в середине комнаты Иисус Христос. Идите не друг к другу, идите в центр, идите к Иисусу Христу. И если вы будете идти в центр, вы будете единодушны, вы будете единомысленны, вы не будете думать о чем-то другом, кроме как о ближнем своем, вы тогда поистине сделаете то, что требует от вас Священное Писание. Потому что сейчас, что вы делаете по любопрению или по тщеславию. Вы не почитаете один другого высшим себя. Но когда вы пойдете ко Христу, в центр этой комнаты, вы найдете единение во Христе». И братья пошли в центр этой комнаты, подошли, посмотрели друг другу в глаза и поняли свою вину. Они горько плакали, они склонились на колени, они молились Господу и благодарили за то, что Он помог через своего служителя понять, что искать-то прежде всего нужно Господа. Дорогие мои друзья, из того, что было здесь сказано, есть, конечно, чему поучиться. Апостол Павел так любил Филиппийскую церковь. Филиппийская церковь была одной из самых лучших церквей во всей той местности. И мы знаем, даже в материальном плане, в плане материального служения, это была самая ревностная церковь. Я уверен, что и духовное благословение они имели, и немалое. Сегодня мы прочли с вами эту прекрасную главу, или эти 5 стихов этой главы. Они, безусловно, могли принести нам пользу. И я бы хотел, дорогие друзья, дорогие братья мои, дорогие сестры, христиане, те, которые уже приняли Иисуса Христа как Спасителя личного своего, посмотрите, как сделать дело ваше, чтобы на это дело глядя радовался сам Господь. Апостол Павел искал, чтобы филиппийцы
приносили благословение друг другу, радовали друг другу, чтобы они имели те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Апостол Павел все сделал для того, чтобы действительно с филиппийцами это случилось. Сегодня это же Священное Писание говорит каждому из нас, каждому служителю, в каждой церкви, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, общение духа, милосердие и сострадательность, то давайте же, давайте мы объединимся в одну мысль, давайте же мы объединимся в одну любовь, в одно единодушие, чтобы мы делали то, что нужно для славы нашего Господа. И сегодня я еще хотел бы обратиться другу, который слышит сегодня это слово, но еще не принял спасение, не принял Иисуса Христа. Сам по себе ты никогда не станешь лучше. Сам по себе ты никогда не можешь спастись. Сам по себе ты все время внутри себя будешь иметь раздвоенность, потому что разделение живет в тебе самом. Разделение, которое совершил грех, продолжает жить только до тех пор, пока этот грех не будет уничтожен. А уничтожен может его только Господь Иисус Христос. И потому к тебе слово, дорогой мой друг, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была благословением для тебя и для твоих ближних, если ты хочешь, чтобы сердце твое было направлено для славы имени Господа, если ты желаешь, чтобы Господь посещал тебя Духом Святым и укреплял тебя, наставлял тебя, ищи того, что говорит Слово Божие для тебя. Имей утешение во Христе, имей отраду любви, имей общение духа, имей милосердие и сострадательность. Понимай, что ты только грешник, а грешнику нужно спасение. Приди ко Христу, и то, что тебе недостает, Господь даст тебе даром. Господь да благословит тебя обратиться к Господу, чтобы получить то, что Он дает даром каждому приходящему к Нему. Слава и благодарность Господу нашему за все. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Мария Петровна разрешила детям построить из сарая летнюю детскую комнату. После упорного труда с помощью отца и Анты Пелтонина дети, наконец, достроили свою дачу.
1: Ну, давайте, давайте, любимцы давайте. Божии, как говорит дедушка, будем праздновать
2: да,
1: новоселье.
2: Да, можно.
3: Да, будем.
1: Идите-ка все, садитесь за стол.
2: О, спасибо.
4: Вот. Уж старому-то сидеть очень приятно.
5: Не думайте, что я хвастаюсь. Ну, из этого сарая чудесный домик вышел.
2: Да, действительно хороший домик. Я бы ни за что не поверил, когда все рухнуло, что из этой старой развалины со временем такое помещение получится.
1: Ой, а я-то тогда так напугалась, такой грохот вдруг послышался.
2: Ну, конечно, конечно, без папы мы бы никогда не сумели его построить.
6: Вы мне даже не верите, что все это сами сделали. Просто не домик, а игрушечка.
1: Да, красиво
4: да,
1: все
4: Павел,
1: получилось.
4: Павел, конечно, здесь очень много потрудился. Но нельзя умалять участие других. Например, без Анты. Что бы мы делали с полом? Павел ведь совсем не умеет настилать плитки.
1: Да,
2: да Анты.
1: Анты нам помог очень, очень много в этом отношении. Тем более, что в таком деле нужны руки специалиста.
4: Да, это правильно.
1: И теперь пол у нас. Посмотрите, ну прямо чудо.
7: Пестрый, как и сама жизнь.
1: Да, пестрый, да.
6: Во всяком случае, с тобой. С тобой однообразия бояться не приходится.
7: Это же отлично. Страшно не люблю однообразие.
2: Заметно.
4: О, молодцы.
5: А какой красивый половик соткала тетя Хельми.
1: Да, красивый, да. Красивый.
5: Он как заход солнца.
8: Когда смотришь на него, прямо весело становится и петь хочется.
4: Вот умница, да.
5: Ну, а Вера, как всегда, только бы петь.
9: Да. Вот и хорошо, что да. Он вам понравился. И занавески, по-моему, очень симпатичные.
1: А Людочка обещала нам связать еще покрывало на кровать.
4: Ого, вон да. Как.
1: Она у нас большая любительница рукодельничать.
4: Да, как видно. Это.
9: Тогда
4: да.
9: Я привезу тебе, Люда, красивые нитки из Финляндии. И в следующем месяце я поеду туда гостить.
5: Вот хорошо.
8: Правда, Люда, что с тетей Хельмой очень выгодно иметь знакомство?
9: Ага, значит, ты любишь меня не ради меня самой, а только из-за выгоды?
8: А вот и нет. Я и так очень люблю тебя, тетя Хельми. Ты мне без всяких выгод нравишься. Ведь ты прямо золотая. Разве ты мне не веришь?
9: Ну, конечно, верю, Верочка. У нас с тобой взаимная симпатия и любовь.
4: Да, надо признать, что комната для детей вышла просто восхитительная.
1: Ну да,
4: как хорошо, что Марии пришла такая мысль в голову. Жалко только, что ее самой сегодня нет.
2: Да, знаете, что, между прочим, это совсем и не тетя Мария мысль.
1: А чья же?
2: Тете Марии этой мысли подал Сережка.
4: Вот как. Молодец, Сереженька.
2: Он однажды спросил у нее, что нельзя ли из старого сарая сделать помещение для наших занятий. Тогда тетя Мария загорелась этим делом. Так что нашему Сережке иногда и очень даже хорошие и умные мысли приходят в голову.
1: Довольно часто, я бы сказала.
5: Наконец-то хоть меня похвалили.
1: Ну, конечно, как.
2: Надо же когда-нибудь.
1: Когда заслужил, так и похвалили. Но знаете что, давайте прежде чем начнем кушать, попросим благословения на эту детскую комнату, да?
7: Давайте.
1: Чтобы здесь постоянно жил Иисус. Попросим об этом Господа, да?
4: Обязательно попросим. Вера, ты как самая младшая, прочитай нам что-нибудь из Библии. Самое свое любимое.
8: Хорошо, дедушка. Я так люблю читать про небо.
1: Вот видишь.
4: Ты... А мы любим слушать про небо. Ну-ка, читай.
8: Я прочитаю из Откровения 21 главу.
1: Угу. Ты найдешь откровение, знаешь, где находится?
8: Знаю.
1: Где? В Ветхом Завете? Да? Ты же в Ветхом Завете ищешь.
7: Конца Библии, конца.
4: Найдет, найдет, Верочка. Она умная девочка.
1: Вот 21 глава. Ну, читай.
8: И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый сходящий от Бога с неба, приготовлен как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сей скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Аминь.
7: Аминь.
4: Аминь.
1: Чудесное место.
2: Да. Да.
4: Ну, а теперь, мои дорогие, поблагодарим Отца Небесного за этот земной домик и за тот, который Он нам приготовил в небесах. Встанем и помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою помощь. Ты, Господи, подарил нам этот домик для детей наших. Господи, славим Тебя и просим Твоего благословения, и просим Твоего присутствия здесь, в этом домике.
1: Да,
4: также, Господи, благодарим и за то, что Ты приготовил для нас вечности, куда мы стремимся. Помоги нам, Господи, чтобы мы достигли той цели, на которую Ты, Господи, призвал нас.
1: Да, Господи,
4: Господи. Да будет прославлено Твое святое имя здесь, среди нашей семьи. Аминь.
2: Аминь.
1: Ну, у нас сегодня прямо настоящий праздник получается. Все такие радостные и довольные.
6: Да, слава Богу.
1: Да. Давайте все вместе споем. Радость, радость непрестанно.
4: Вот, давайте споем. Да, споем.
1: Давай, Кам, ты начни.

0: Слава Господу!
1: Как приятно!
0: Да! Ну хорошо, а сейчас я пойду принесу морс из холодильника.
2: Мамочка, ну хоть раз сядь и посиди спокойно.
0: Ух ты, какая командирша! А что такое?
2: Но мы ведь договорились, что за столом сегодня мы будем с Сережей ухаживать за всеми.
1: О, какой прекрасный договор.
2: Да. Ведь не зря же Люда нам такие красивые передники сшила.
3: А видишь, как.
1: Молодец, Людочка, молодец.
4: Да, мама, твое дело сегодня сидеть.
1: О, это просто приказ.
0: Да, как в армии.
5: И правда, Ирина, нам с тобой сегодня дали полную отставку в кухонном деле. Так что садись спокойно кушать.
0: Ну ладно, пусть дети похозяйничают сегодня. Я ведь совсем забыла, что мы так договаривались. Действительно, уже, наверное, в крови эти заботы. А им ведь тоже надо привыкать самостоятельно принимать гостей. Ну хорошо, я попробую посидеть спокойно, может, что-то и получится.
1: Вот и правильно.
2: А вот и морс.
0: Ну вот, видишь?
3: О, видишь?
0: Ну?
2: Пожалуйста, дедуля начну. Ой, Сережа! У дедушки же стакана нет. Принеси скорей.
1: А я уж подумал, что меня сегодня решили без морса оставить.
0: Ну, что вы, дедушка.
4: Вот, дедушка.
1: Спасибо.
0: Ну, наливай.
3: Внимательно. Вот так. Молодец.
4: Вот, дедушка, пожалуйста, вам морс.
1: Спасибо, милый. Слава Господу, что мы можем собраться все вместе за столом. Так хорошо посидеть в семейном кругу и порассуждать о милости и любви Божией.
0: Действительно.
1: Да еще, когда так хорошо обслуживает нас.
0: Такие хорошие официанты у нас сегодня.
3: Да, Вера с Сережей просто молодцы. Вера нам только что очень хорошее место прочитала о Новом Иерусалиме. И я вот подумал, дети получили всего лишь новый сарай, и то сколько у всех радости.
0: Да.
3: Прямо настоящий пир устроили.
0: Ну, конечно. Никогда ничего не было, никакой дачи.
2: Да, у нас ведь правда никакой дачи раньше не было. А теперь есть.
3: А представляете, насколько больше будет радости там, у Господа, когда миллионы спасенных людей соберутся в Новом Иерусалиме перед лицом Бога?
1: Да, там будет такая радость, что нам даже и представить невозможно.
0: Да, трудно. Трудно
5: представить. Да, что и говорить. Мы так привыкли здесь, на земле, ко всяким постоянным заботам и суете, к разным неполадкам, переживаниям и разочарованиям, что даже такое простое событие, как новый сарай, для нас уже большая радость.
6: По-моему, ведь так и должно быть. Надо уметь радоваться жизни, тем более нам, верующим.
7: Да, как один поэт сказал, учитесь радоваться жизни и ее обыденным дарам. Но не каждый ведь так умеет.
0: Да, не замечаются эти обычные дары. Это так.
3: И я вот еще подумал, что хорошо, что Новый Иерусалим сойдет сверху, с неба от Бога. Это будет полностью Божье сооружение, которое построено на небе. Ничего человеческого в нем не будет.
1: Да, это верно.
4: А почему бы называться Новым Иерусалимом, а не как-то по-другому?
0: Ну
3: вот
0: как?
3: Вопрос.
0: Это хороший вопрос, да.
3: Да.
2: Да, почему? Есть так много красивых названий. Я бы назвала этот город, ну вот таким назвать, что таким, ну прямо такое название никто еще не слышал.
0: Откуда ты бы его взяла, это название, которого никто еще даже не слышал? Да, Верочка у нас настоящая мечтательница.
5: Ты думаешь, что мы смогли бы лучше, чем сам Бог, назвать небесный город?
6: Что ты, Вера? Да если бы мы сейчас увидели бы этот Новый Иерусалим, то у нас, наверное, и дар речи бы пропал.
0: Правда, Вадим.
1: Мне кажется, что у Бога не случайно Новый Иерусалим именно так назван. Такое название, наверное, имеет большое значение.
7: Конечно, ведь Иерусалим был местом обитания Бога на земле. И он находился как раз в земле, где жил народ израильский, избранный Богом народ.
0: Да.
7: Там был и храм, там приносили жертвы.
5: Ну вот, мои родственники из Финляндии, например, ездили в Израиль. И были, да, в Иерусалиме.
0: Как интересно, да.
5: И они рассказывали, что все-таки нельзя сказать, что это самый красивый город в мире. Например, наш Ленинград красивее. В мире есть намного живописнее места.
3: Конечно, навряд ли Бог выбрал себе место для обитания, исходя только из географического положения. И навряд ли он избрал израильский народ своим народом, потому что этот народ какой-то особенный народ. У Бога, наверное, были свои какие-то особые планы.
1: Да, это
0: да, правильно, Анты.
6: Но когда мы читаем Библию, мы все же кое-что можем понять из его планов. Бог ведь не скрыл от нас своих намерений. Я вот как-то читал книгу про Скинию, которую Бог повелел построить Моисею, и где должен был обитать сам Бог. И знаете, и сама Скиния, и всякие там светильники, умывальники, и вообще все принадлежности, все они прообразно говорят о Христе.
1: Правильно.
0: Да. Ну, это так, да.
7: Да. Еще о том, как трудно было раньше приходить к Богу. Сколько надо было всяких жертв приносить, и всякие омовения совершать. А главное, что все равно это ненадолго.
0: Да, человек опять согрешал.
7: Он согрешал, и опять начинает все сначала.
0: Да.
1: Поэтому как мы должны быть благодарны Богу, что теперь открыт такой простой и такой доступный для всех путь к Богу через нашего Господа Иисуса Христа.
0: Воистину, воистину, да, это Господа. Так. А еще какое прекрасное будущее нас
1: вот
0: ожидает впереди.
4: А что, если сатана опять как-нибудь проникнет туда и все напортит?
0: Ну нет уж, Сережа, такого уже никогда не сможет случиться. Сатана уже побежден окончательно.
3: И побежден навсегда.
0: Да.
6: Да, уже все.
3: Его самого и вместе с ним всех его ангелов ожидает озеро огненное. Да. Поэтому он в последнее время будет особенно злиться. Он прекрасно знает, что скоро его время кончится.
0: Да.
1: Да, он знает, какое место его ждет.
2: Тогда и не будем мы больше о нем говорить.
1: Правильно.
2: О небесном городе разговаривать интереснее.
3: Конечно.
4: Но с вашего позволения я спущу вас на минуту с неба на землю.
3: А,
6: вот так.
1: Что ты, Сережа, задумал?
4: Я хочу спросить только, кому еще добавить.
6: Спасибо.
4: Тогда, Вера, собираем стаканы, приносим фрукты.
7: Видите, как у них хорошо получается? Прям настоящие официанты.
0: Да.
8: Я до сих пор живо помню те первые похороны, на которых я присутствовал в детстве. Тот день, когда стоял у открытой могилы друга нашей семьи. Помню, как священник громким голосом читал из Библии. «Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Каждый человек умрет. Похороны знакомых и незнакомых нам людей свидетельство этому факту. И каждый человек, согласно Библии, воскреснет из мертвых. Одни в воскресение жизни, другие в воскресение осуждения. Воскресение жизни и воскресение осуждения. Небо и ад. Вот варианты вечной участи человека. Коротай, вы сегодня говорили о небе, о небесном городе, новом Иерусалиме. И когда дедушка попросил Веру прочитать из Библии свое любимое место, то Вера прочитала.
2: «Видел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, но восходящий от Бога с неба, приготовлен как невеста, украшенная для мужа своего. И слышал я громкий голос с неба говорящий: «Сесть скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Аминь.
3: Аминь.
1: Аминь.
8: Обычно, когда кто-то постоянно говорит о Библии, о Боге, о небе, о нем говорят, что этот человек витает в облаках. Он настолько полон небесного, что от него нет никакой земной пользы. Сегодня, однако, в отношении многих проблема противоположная. Многие сегодня настолько полны всего плотского, что от них нет никакой небесной пользы. Человек, который лучше понимает свою вечную участь и что Бог приготовил верующим в Него, с большим энтузиазмом и заинтересованностью проводит свою земную жизнь. И с другой стороны, единственное, что в конечном итоге имеет практическое значение для всех нас, это то, чтобы мы были готовы встретиться с вечностью, с тем, что нас встретит после этой жизни. Мы не вечно будем жить на земле. Плоть наша умрет и разложится, но душа наша будет жить вечно. 70 лет на земле или бесконечные миллиарды лет вечности, что важнее? 70 лет на земле или бесконечные миллиарды лет вечности, что важнее? Если правда то, что мы воскреснем или для вечной жизни, или для вечного осуждения, то разве не нужно бы нам подготовиться? Разве не нужно бы нам принять соответственные меры? Этот вопрос, конечно, каждый из нас решит сам, лично. Никакая другая библейская книга не говорит так много о небе, о новом мире, который скоро наступит, как книга Откровения. И никакая книга в мире, кроме Библии, не может обещать своему читателю благословение и благополучие души, если читатель будет внимать ее вести. Библия же говорит: «Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Блажен соблюдающие слова пророчества книги сей. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Да, за этой жизнью есть небо, есть грядущее Царство Божие, и какое-то поколение, возможно, наше, будет последним на земле и будет свидетелем пришествия Божьего Царства. Кто же будет иметь право обитать в этом Божьем Царстве? Книга Откровения отвечает, кто будет иметь это право. Мы только что прочли, что это право будет иметь соблюдающий заповеди Божии, то есть тот, кто со всей серьезностью отнесся к Слову Божьему, кто дал полную власть Слову Божьему в своей жизни. Ни один, кто пренебрегает Библией, кто сам в этой жизни не поверил Слову Божьему и препятствовал также другим поверить, не войдет в тот новый мир, который приготовлен любящим и почитающим Бога. Право наследовать Божие Царство имеют те, которые записаны у Агнца в книге жизни. Апостол Иоанн пишет: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Великие и малые, как написано, все стояли пред Богом. И это значит, что также и ты, и я предстанем пред Богом. Записано ли твое имя в книге жизни? Это зависит от того, впустил ли ты Иисуса Христа в свою жизнь, как Господа и Бога. Или Он для тебя далекий миф, какой-то сказочный персонаж, подходящий объект для насмешек и хулы. Когда Христос висел на кресте, один из двух злодеев, распятых вместе с Ним, в предсмертных муках воскликнул Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Иисус ему ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». И имя этого прощенного грешника было записано в книгу жизни. Другой из злодеев, злословивший и хуливший Христа, перешел в вечность, так и упустив свою возможность спастись от Божьего суда и вечного наказания. Право обитать в этом Божьем небесном царстве будет иметь каждый, кто омыл и убелил одежды свои кровью Агнца. В книге Откровения, в 7 главе, в 14 стихе написано: «И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Как человек может омыть и убелить себя? Пророк Исаия отвечает: «Тогда говорит Господь: придите и рассудим, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красны как пурпур, как волну убелю». Библия говорит, что мы все сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Такими, как мы есть, без очищающей крови Христа, мы нечистые, греховные и неугодные Богу. Поэтому Иисус Христос и пришел на землю, предал Себя в руки распинающих и стал жертвой за нас, чтобы мы очистились и освободились от смертного приговора. Через веру в пролитую за нас кровь Иисуса Христа мы очищаемся. Его кровь очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что не имеем греха, то мы обманываем себя, и истины нет в нас, пишет апостол Иоанн. Омыт ли ты Христовой кровью? Убелил ли ты одежды свои в крови Агнца Иисуса Христа? Кровь Христа не произведет своего очищающего действия в нас, если мы не примем ее. Она не будет иметь для нас никакого значения. Мы останемся, как запачканная одежда, если добровольно не подойдем под ее очищающее действие. Мой дорогой слушатель, это не важно, молодой ли ты или старый. Наступит день, когда тебя похоронят. Что будет потом? Какой будет твоя вечная участь? Небо или ад? Царство Божие или царство тьмы? Я кончу словами Иисуса: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Мой друг, открой свое сердце Иисусу Христу, и ты наследуешь Царство Божие.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И из 16 главы 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Но вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Дела Святого Духа очень тесно связаны с делом Христа. Плохо, когда люди проповедуют Святого Духа так, что Христос пропадает из виду. Евангелие заключается в словах «Вот Агнец Божий», а не «Вот Дух Божий». Но также плохо, если Христа проповедуют так, что роль Святого Духа сводится на нет, как бы проповедь о вере во Христа исключает проповедь о рождении свыше, а проповедь о вмененной праведности делает ненужной проповедь о силе, которую мы получаем для ежедневной святой жизни. Действия Святого Духа настолько связаны с делом Христа, что Святой Дух не был дан, пока Иисус не прославился. Обратите также внимание, что Святой Дух был дан после вознесения нашего Божественного Господа в славу, для того, чтобы сделать это вознесение еще более славным. Сошествие Духа – самое великое свидетельство о славе вознесенного Искупителя. Более того, если вы хотите понять, как дело Святого Духа связано с делом Христа, вспомните, что делом Святого Духа является свидетельство об Иисусе Христе. Дух Божий воздействует на сердца людей посредством Евангелия Иисуса Христа. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Святой Дух использует слышание Слова Божьего для обличения, обращения, утешения и освящения людей. Более того, дело Святого Духа состоит в том, чтобы уподоблять нас Иисусу Христу. Он не преображает нас в соответствии с человеческими идеалами, но Он уподобляет Христу, чтобы Ему быть первородными среди многих братьев. Иисус Христос – это тот эталон, на который Святой Дух делает нас похожими своими божественными методами освящения, пока в нас не изобразится Христос, надежда славы. Самое главное в том, что Святой Дух делает свое дело ради славы Христа. Он действует не ради славы какой-то церкви или общины, не ради возвеличивания человека или какой-то секты. У него одна великая цель – прославить Христа. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Далее нам понадобится наш второй отрывок. «Дела Святого Духа бесценны». Они обладают бесконечной ценностью, которую невозможно сравнить даже с самым дорогим из того, что мы можем себе представить. Сам наш Господь говорит: «Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Дорогие друзья, присутствие Иисуса Христа было бесценным благом для учеников, и все же пребывание Духа обладает еще большей ценностью. Разве не удивительно то, что я говорю? Теперь понятно, почему наш Господь сделал такое вступление. «Но я истину говорю вам». Он словно предчувствовал, что им трудно будет принять эти слова, и их действительно трудно принять. Только представьте себе, каким благословением было для учеников присутствие Христа. А затем подумайте, какой же ценностью обладают действия Духа на земле. если для учеников было лучше расстаться со всеми благами, вытекавшими из присутствия Христа ради того, чтобы получить Духа Божьего. Наш Господь Иисус Христос был для них учителем. Все, что они знали с Его слов. Он был их вождем. Им никогда не приходилось мучиться вопросом, что делать. Они просто следовали за Ним. Он был их защитником. Всякий раз, когда фарисеи и книжники нападали на них, они и укрывались в нем, как в крепости, как за каменной стеной. Он был их утешителем. Со всеми бедами они шли к Нему, и из Его сострадательного сердца немедленно изливались потоки утешения. Господь Иисус был для них всем во всем. Что Отец для Сына, что Мать для новорожденного, то Иисус Христос был для Своих учеников. И все же пребывание Святого Духа в Церкви лучше всего этого. Подумайте теперь вот о чем. Что было бы, если бы Иисус Христос пришел к нам в наши дни во плоти? Я не имею в виду Его второе пришествие, а говорю о том Христе, который ходил по земле Палестины. О, что за радость! Какой восторг, какое небесное блаженство услышать, что Иисус из Назарета снова среди людей, снова на земле! Мы бы стали танцевать от радости. У всех был бы на устах один вопрос: «Учитель, где ты живешь?» Ибо все мы желали бы жить рядом с Ним. Мы бы также лучше поняли негров, съезжающихся в Вашингтон с разных мест. Почему они хотят жить в этом городе? Потому что господин Авраам Линкольн, давший им свободу, жил там, и они почитают за честь жить как можно ближе к тому месту, где жил их великий друг. И где бы Иисус ни поселился, в пустыне или в неприступных горах, огромные толпы людей устремились бы к этому месту. Они заполнили бы всю окрестность, платили бы огромные деньги за самое убогое жилище, лишь бы оно находилось поблизости с домом Христа. Но тут мы сталкиваемся с проблемой. Мы все не можем собраться вокруг Него в физическом смысле. Церковь состоит из миллионов верующих. Многие никогда так и не увидели бы Его. И лишь горстка людей могла бы надеяться перекинуться с Ним парой слов. Вне Его земного странствования 12 человек каждый день могли видеть Его вместе с небольшой группой других учеников. Но теперь ситуация изменилась. Последователей Иисуса слишком много. Но, скажете вы, Его присутствие наполнило бы церковь энтузиазмом. Только представьте, что Господь стоит на каком-то возвышении сейчас в том же облике, что и сотни лет назад. О, что за поклонение бы было! Какое бы рвение овладело нашими сердцами! Какой энтузиазм! Мы бы разошлись по домам в таком возбуждении, как никогда прежде. Да, так могло бы быть. Но Господь не расширяет границы Своего Царства ни посредством приподнятого настроения, ни даже при помощи такого энтузиазма, который бы возник, появись Он здесь. Воздействие Святого Духа более основательно, более глубже, прочнее. Оно скорее поможет достичь поставленных Богом целей, скорее, чем даже энтузиазм, который может вызвать присутствие нашего любимого Спасителя. Воздействие должно быть духовным, поэтому видимого присутствия мы лишены. Так лучше. Мы должны ходить верою и только верою. Как бы мы могли делать это, если бы видели Господа своими глазами? Наступила эпоха невидимого Духа. Ныне мы воздаем Богу славу, доверяя Его Слову и полагаясь на Его невидимую силу. Вера действует, и вера побеждает, хотя мир и не видит основания этой веры, ибо Дух, действующий в нас, невидим плотскому глазу. Мир не видит Его и не познал Его. Итак, вы видите, что действия Святого Духа обладают ни с чем не сравнимой ценностью, которая не поддается описанию. Для нас лучше даже лишиться телесного присутствия Христа, чем оставаться без присутствия Духа Божьего. Теперь вернемся к отрывку. Те действия Духа Божьего, о которых некоторые христиане не ведают ни сном, ни духом, обладают удивительной силой. «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Так сказано в Писании. Удивительная сила заключена в потоках живой воды. Братья, понимаете ли вы, о чем идет речь? Текут ли из вас реки живой воды? Во-первых, Дух действует изнутри человека. Реки живой воды текут из человека. В нашем переводе сказано «из чрева», другими словами, из сердца и души. Реки текут не из уст. Обращенный дар — это не ораторское искусство. Источник рек во внутренней жизни. Речь идет не о талантах и способностях, не об умении произвести впечатление, а о внутренней жизни. Жизненные потоки должны течь изнутри, из самого существа человека. Порой мы уделяем слишком много внимания обрядам и всевозможным внешним эффектам, забывая, что Бог внутри человека устрояет свой дом. В данном случае форма начинает господствовать над содержанием, плоть над духом. О, мой брат во Христе! Если ты хочешь быть полезным в Царстве Божьем, начни с себя. Благословение должно течь из твоей собственной души. Но это не произойдет до тех пор, пока Бог Святой Дух не наполнит тебя ими. Далее, эти слова означают, что Дух дает жизнь. Из сердца человека, из сердцевины его существа должны течь реки живой воды. Другими словами, человек становится инструментом в руках Бога для передачи жизни другим людям. Когда он говорит, молится, действует, он делает это так, что из него исходит излучение, полное благодати и святости. Он свет, благодаря которому окружающие могут видеть. Его жизнь — искра, которая зажигает жизнь в других сердцах. У того из чрева потекут реки воды живой. Обратите внимание на силу действий Духа. Сравнение было бы уже удивительным, если бы Иисус сказал «У того из чрева потечет река воды живой». Но Он говорит иначе. «Потекут реки». Приходилось ли вам бывать у полноводных родников? Их можно встретить недалеко от Лондона. Вода бьет ключом из-под земли в нескольких местах. В фонтанчиках воды танцуют песчинки грунта. А почти рядом стоит водная мельница, которая приводится в движение потоком воды из этих родников. Но уже за ней все они сливаются в самую настоящую реку, которая впадает в Темзу-Мать. И это только одна река. Что бы вы сказали, если бы встретили родник настолько сильный, что его воды хватило бы дать жизнь реке, текущей на север, реке, текущей на восток, а также на запад и юг. Но именно такую картину Иисус рисует перед нами. Реки живой воды текут из живого человека во всех направлениях. Что за чудесные слова? Реки воды живой. Если бы все, называющие себя христианами, были такими источниками –

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И из 16 главы 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам».
1: Посмотрите, как естественно текут эти воды. «Из чрева потекут реки воды живой». Эту воду не надо качать насосом. Иисус ни слова не говорит о машинах и какой бы то ни было гидравлике. Человеку нет необходимости находиться в каком-то возбужденном состоянии. Из него, такого, каков он есть, тихо истекают живительные потоки. Приходилось ли вам по утрам слышать шум? Громкие крики, звук трубы, барабанный бой, и спрашивать, что случилось? А в ответ услышать, вот-вот должно взойти солнце, и оно хочет, чтобы все об этом знали. Нет, конечно. Солнце светит, и ему незачем что-то говорить. Так истинный христианин наполняет мир потоками благословений, не только не привлекая к себе внимания, но даже иногда не осознавая того, что он делает. Бог так благословляет его, что во всем он добивается успеха, ибо он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, зелень и плоды, естественный результат его полноценной жизни, и лист его не вянет. О, как благословенна естественность благодати, когда человек в полной мере попадает под ее воздействие. Тогда он словно и ест, и пьет вечную жизнь, дышит ею, распространяя вокруг себя благоухание спасения. В отличие от непостоянного ручья, который льется бурным потоком, а потом исчезает, реки воды живой текут непрерывно. Вода бьет ключом каждый день, летом и зимой, днем и ночью. Где бы человек ни находился, он становится благословением для других. Вместе с дыханием с его уст летят слова благословений. Когда он думает, его мысли заняты благотворительностью. Когда он начинает что-то делать, то словно сам Бог водит его рукой. Я надеюсь услышать вздохи в этом собрании. Я надеюсь, что кто-нибудь скажет: «Ох, если бы я мог обрести такую благодать! Я хочу, чтобы вы обрели полноту Божьего благоволения». Я молюсь о том, чтобы все мы могли обрести этот дар. Иисус Христос прославлен, поэтому Святой Дух дается нам в такой большой мере. Меньший в Царстве Небесном получает Святого Духа в большей мере, чем любой святой до вознесения нашего Господа в славу. Бог не поскупился на благословение ради празднования победы.

верой в Иисуса. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Разве вы не видите, что именно вера делает первый глоток и возвращает нас к жизни, что последующие, еще более обильные благословения мы получаем тем же путем, становясь источниками живой воды? Веруйте во Христа, ибо благословения мы получаем не делами закона, не постом, не потугами и стараниями, а верой в Господа Иисуса Христа. Он готов дать вам Духа каждому, верующему во имя Его. Конечно, не всех Он сделает проповедниками, ибо кто тогда будет слушать? Если бы все были проповедниками, то в церкви не было бы никаких других служений. Но Он даст вам особый дар, и из вас потекут потоки божественного воздействия, несущего благословения вашим детям, вашим слугам, другим рабочим в том цеху, где вы трудитесь, жителям улицы, на которой вы живете, в той мере, в какой Бог даст вам реки воды живой, потекут в самых разных направлениях, если вы веруете, что Христос может дать полноту благословений. Но необходимо сделать еще что-то — молиться. Я хочу напомнить вам о благословенных словах Господа. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если просит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Вы видите? Иисус твердо обещает детям Божьим: их Отец Небесный даст им Святого Духа, если они попросят о Его силе. Иисус показывает непоколебимость этого обещания и Его непременное выполнение, приводя несколько примеров. И дальше Он добавляет: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Иисус показывает, что Бог гораздо добрее, чем обычный Отец. Господь должен дать нам Духа, когда мы просим Его об этом, ибо Он связал Себя неземной клятвой. Примеры, приведенные Иисусом, говорят о том, что имя Его Отца будет опорочено, и Он навлечет на Себя великий позор, если не даст Святого Духа тем, кто просит о Нем. Поэтому давайте немедля просить Его от всего сердца. Не осчастливит ли меня кто-нибудь на этом собрании, сейчас же обратившись к Богу в молитве о Святом Духе? Я молюсь о том, чтобы те, кто еще никогда не получал Святого Духа, могли бы, пока я еще говорю, обратиться к Богу с такой молитвой: «Благословенный Дух, посети меня, приведи меня к ногам Иисуса». Но это обещание дано в первую очередь тем, кто уже является сыном или дочерью Бога. Просите Бога о том, чтобы Святой Дух из вас, насытившегося верующего, который пьет живую воду для себя, сделал полезного верующего, наполняющего окружающий его мир благословениями. Я вижу, что сегодня у нас друзья из окрестностей Лондона, которые приехали на выходные в наш город. Какое бы благословение мы сегодня получили от Бога, если бы они вернулись в свои церкви, переполненные потоками живой воды? Многие церкви нуждаются в наводнении. Они похожи на землю во время засухи, роса редко выпадает на них. О, пусть они будут залиты потоками живой воды! Как иногда полезно бывает наводнение! Спуститесь к реке и посмотрите вниз с моста. Вы увидите баржи и другие суда, лежащие в иле. Вся королевская рать не добуксирует их до моря. Они лежат мертвые и неподвижные, как сам ил на берегу. Что нам с ними делать? Какими механизмами сдвинуть их с места? Есть ли среди нас великий инженер,
который придумал.

придумает приспособления, при помощи которых мы поднимем суда из ила и доставим их до устья реки. Но в этом нет необходимости. Подождите прилива. Все изменится. Баржи поплывут по воде, как живые. Есть огромная разница между временем прилива и отлива. Без воды вы не сдвинете лодку с места. Но посмотрите, с какой легкостью она движется во время прилива. Маленький ребенок может привести ее в движение. О, да начнется наводнение благодати! Господь, пошли во все церкви весенний паводок. Тогда ленивые возьмутся за дело, и наполовину умершие преисполнятся энергией. Я знаю, в нашем доке лежат несколько кораблей, которые я хотел бы заставить пуститься в плавание, но не могу сдвинуть их с места. Они не трудятся для Бога, не приходят на молитвенные собрания, не жертвуют на дело Евангелия. Если бы началось наводнение, вы бы увидели, на что они способны. Они превратились бы в деятельных, ревностных, щедрых, богатых добрыми делами людей. Да будет так, да будет так, да потекут потоки во всех наших церквах, и да не минуют они никого из тех, кто слышит меня сегодня. Пусть Господь наполнит сейчас вас живой водой и пошлет домой с потоками благодати. Странно слышать о человеке, несущем в себе поток. Но я надеюсь, что так оно и будет с каждым из вас. Да благословит нас Господь потоками живой воды. Во имя Христа. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из книги Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Святого Духа, потому что Иисус еще не был прославлен. И из 16 главы 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам хотелось когда-нибудь прыгать с парашютом или спускаться на веревке вниз по отвесной скале? Или раскачиваться на трапеции под куполом цирка? Героиня нашего рассказа занималась всем этим и даже более того. Она была безрассудной любительницей острых ощущений до того рокового дня, когда все вдруг внезапно изменилось. Но, несмотря на это, она смогла подняться к новым высотам, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Это будет не труднее, чем на тренировке. Только сейчас ты будешь прыгать по-настоящему с высоты 3000 футов. После того, как выйдешь из кабины, держись за распорку, пока я не дам сигнал, а затем прыгай, оттолкнись как следует и не забудь сосчитать до 5, прежде чем открыть парашют. Если основной парашют не раскроется, отрежь его и воспользуйся запасным. Есть вопросы?
1: Нет вопросов.
0: Ну все, пора прыгать. Открыть дверь!
2: Я готова!
0: Стой! Пошла!
3: Этот прыжок был для девушки первым шагом в непрестанном поиске приключений, связанных с риском для жизни. Но несмотря на то, что ей пришлось пережить тяжелейшую травму, она нашла надежную опору и смогла выстоять. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Вики Бейкер.
4: Тот первый прыжок, который я совершила в 17 лет, убедил меня, что я нашла именно то, чего мне так недоставало в жизни – удовольствие от острых ощущений. Я прыгала с парашютом 300 раз и большую часть прыжков совершила с командой парашютистов Колорадо, в которую меня взяли в 22 года. Я уже не могла жить без этого ощущения полета, когда с замиранием сердца выпрыгиваешь из самолета и летишь в молчаливую бездну, постепенно замечая, как маленькие пятнышки на земле превращаются в фигурки людей.
2: Ой. Надеюсь, погода будет такой же хорошей и завтра во время воздушного шоу.
5: Вики, тебе бы следовало попробовать трапецию.
2: Да ты серьезно? Как в цирке воздушные гимнасты?
5: Да, публика будет в шоке.
2: Ты что, прямо здесь, в Денвере?
5: Ну, конечно. Почему бы тебе не прийти в среду и не попробовать?
2: Ай, ну это очень опасный номер. Настолько опасный, что я не в силах от него отказаться.
6: Привет, как у тебя дела?
4: На первой тренировке с командой я с восхищением следила за ребятами, которые удачно приземлялись. Я заметила Гарри, но стеснялась подойти и заговорить с ним. Он был старше меня на 12 лет. Через несколько недель я устроила вечеринку и пригласила всех наших парашютистов. Пока остальные угощались, мы остались с Гарри вдвоем на кухне.
7: Ну, как тебе трапеция?
4: Очень нравится. Знаешь, меня всегда тянуло на приключения. В 9 лет, помню, я хотела велосипед с одним колесом. Но родители согласились купить его только когда мне исполнилось 10.
7: О, и ты смогла научиться ездить на нем?
4: Следы от колеса велосипеда оставались на стенах при каждом моем падении. Но я все-таки научилась.
7: Да на нем нужно держать равновесие, так же, как и на трапеции.
4: Я уже не один год мечтаю о трапеции, Гарри.
7: Правда?
4: Да.
7: Я тоже. Послушай, Боб пригласил нас всех послезавтра прийти позаниматься на тренажере.
4: На каком тренажере?
7: Послезавтра мы узнаем об этом. Они с женой использовали его в своем номере в цирке.
4: Неужели? Это будет здорово! Я не могу дождаться!
7: Я не могу, я с этим...
8: Так, все, ребята, все.
9: У меня в ногах.
8: Я говорю, тихо. Кто следующий? Вики, ты?
2: Да, конечно.
8: И запомните, самое главное, согласованность действий. Тяните канат, чтобы раскачать второй шест.
7: Ну,
8: да, хорошо, молодцы, ребята, молодцы.
2: Как здорово.
8: Постоянно следите за положением тела, особенно по отношению к матам. Если приземлишься на голову, сломаешь шею.
10: Трудно работать в цирке, Боб.
11: Ну еще бы. Нужно тренироваться 3-4 раза в неделю, чтобы научиться самому простому.
4: Но все это больше похоже на развлечение, чем на работу.
8: Нет, это не развлечение. В цирке много тяжелого рутинного труда. И если вы к Рождеству освоите несколько трюков, тогда сможете выступать у меня.
4: Мы с Гарри встречались несколько месяцев. говорили в основном о трапеции. Много тренировались, чтобы подготовить достаточно номеров для гастролей.
8: Вам нужно быть настоящими артистами. В то время, как ты, Гарри, будешь смешить публику, Вики должна показывать класс. Вы дополняете друг друга, ясно?
2: Да, и не забывать про согласованность действий.
8: Правильно.
4: Как все это интересно.
8: Но вам придется выполнять много черной работы, терпеть множество неудобств.
2: Но игра стоит свеч.
8: Все будет зависеть от вашей настойчивости. Но я верю, у вас должно получиться. Вы подходите для этого дела.
7: И где же мы будем выступать для начала?
8: Это будут небольшие представления на Среднем Западе.
4: Когда мы начали работать вместе в апреле, мы и не думали о браке. Нашей целью был цирк. Гарри встречался с другой девушкой. Работая вместе, нам приходилось несладко. Однажды мы проехали 900 миль из одного города в другой, чтобы дать там представление. Сразу же после прибытия пришлось перетаскивать на сцену и устанавливать все оборудование. И это было обычным явлением.
7: Это просто конец.
2: Столько работы, тащить все сюда.
7: Ах, работа есть работа. Как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж.
2: Но я не думала, что придется быть грузчиком.
7: Боб же предупреждал нас. Ждут не только игры и развлечения. Наверное, в большом цирке легче. Там не приходится столько таскаться с железом.
2: А мне все равно. Я рада прежде всего тому, что кончились эти бесконечные тренировки, и мы уже выступаем перед публикой.
7: Смотри, как устланы трибуны.
2: Держу пари, сегодня будет много народу.
7: Волнуешься?
2: Пока нет. Но подождем до завтра.
7: Мне нужно будет спросить Тома, как расположить оборудование.
2: Смотри! Он едет на своем грузовике прямо сюда. Какие же мы с тобой болваны!
7: Нам нужно еще многому учиться.
4: На следующий день состоялось выступление. Наш номер был последним в программе. Под барабанную дробь в облаке дыма мы прошествовали из-за сверкающего серебристого занавеса на арену. Гарри исполнял роль клоуна, а я выступала в роли очаровательной девушки, бесстрашно летавшей под куполом на огромной высоте. Наш номер закончился под бурные, оглушительные аплодисменты. К следующему сезону мы подготовили еще один номер, просто уникальный, и снова отправились в турне. Сначала мы ездили и спали в фургоне Гарри, потом он купил автобус, который стал нашим домом на колесах. К тому времени мы уже были влюблены друг в друга. И 10 июля мы поженились. А свадьбу сыграли во дворике дома моих родителей.
5: Вики, какая у вас красивая свадьба.
2: Спасибо, Боб. Знаешь, мы собирались пожениться в Торонто, прямо в цирке.
5: Да?
2: Да.
5: Но это было бы необычно. Почему вы отказались?
2: Мои родители хотели, чтобы мы поженились здесь, в Денвере.
7: И все равно они не знали, чего от нас ожидать.
5: Наверное, боялись, что заглянут ваши ненормальные друзья-парашютисты, да?
2: Или что мы пригласим львов, тигров и слонов из цирка.
5: Но при желании вы могли бы произнести клятву верности, раскачиваясь на трапеции.
2: К сожалению, наш дворик слишком мал для этого.
7: Да она уже его измеряла.
5: Да вы просто созданы друг для друга.
4: Следующие 2 года мы с Гарри провели во Флориде, каждый день репетируя номер с трапецией во дворе у друзей. Весной, переехав в Денвер, мы продолжали тренироваться у других знакомых. Номер был уже почти готов. Но 25 мая, отрабатывая прыжок в 2,5 оборота, в какой-то момент я сорвалась и упала прямо на голову. Когда страховочная сетка перестала качаться, я не смогла двинуться. Пока я ждала прибытия скорой помощи, у меня в памяти всплыли детали несчастного случая с Джонни Эриксоном. Я как раз читала об этом. Меня отвезли в ближайшую больницу. Сделали рентген. Врачи сказали Гарри, что я на всю жизнь буду парализована и прикована к постели.
7: Вики, у тебя диагноз паралич.
4: Паралич?
7: Врач сказал, что это неизлечимо.
4: Да что, он бог, что ли? Гарри, ты помнишь того парня, который сломал себе шею в Торонто? Разве он не поехал в Бразилию и не вылечился?
7: Да, в Чили. Да-да, его вылечили. Он снова работает под куполом. Но мы же не знаем, какой у него был диагноз.
4: Я вылечусь, Гарри. И мы снова будем работать с нашими воздушными номерами. Мы же подписали контракт на следующие годы и не имеем права нарушить обязательства.
7: Вики, мы должны победить эту болезнь.
4: Если я очень постараюсь, то обязательно выйду из этой больницы на своих двоих. Я еще покажу этому врачу, на что способна. Когда мы будем выступать здесь, в Денвере, пришлю ему билет на представление. Я пыталась излечиться, как только могла, но улучшений не приходило. Постепенно мы перестали говорить о выздоровлении, о номере с трапецией и вообще о будущем. Я вслух не говорила о своих страхах, надеясь, что если мысленно хорошенько сосредоточусь на болезни, то паралич отступит. Мы решили сделать еще одно обследование.
1: Скажите, пожалуйста, у вас раньше не было сотрясения мозга?
4: Было прошлым летом, когда я впервые сорвалась с брусьев.
1: И были какие-то последствия? Повышенная температура, головные боли?
4: Нет, доктор, совершенно ничего.
1: Это хорошо, это просто замечательно. Мы введем специальный краситель, сделаем рентген, посмотрим, насколько быстро почки выведут краситель из организма. Сейчас начнем. Вы не беспокойтесь, все будет нормально, расслабьтесь.
4: Мой организм дал патологическую реакцию на краситель. Остановилось дыхание и сердце. Потребовалось около часа, чтобы вернуть меня к жизни. Я чувствовала, как несправедливо было то, что случилось со мной. Когда меня наконец выписали из больницы, мы с Гарри перебрались в город и сняли там квартиру. Я была совершенно беспомощной и потеряла всякие надежды на лучшее.
7: Вики, ты хочешь что-нибудь поесть?
4: Нет. Гарри, я больше не хочу так жить.
7: Я ни в чем тебя не виню.
4: Давай посмотрим правде в глаза. У меня всегда будут проблемы с питанием. Головокружение и рвота. Я буду все время прикована к инвалидному креслу и нуждаться в няньке. И мы ничего не сможем изменить.
7: Да.
4: Ты сможешь помочь мне найти легкий способ уйти из жизни?
7: Но, Вики, да, хорошо.
4: А что ты будешь делать после моей смерти?
7: Не знаю.
4: Тот мужчина, который отказался от трубки с питанием. Я слышала, он отказался и от приема воды тоже.
7: Но умирать от жажды очень мучительно.
4: Тогда давай забудем об этом.
7: Вики, мы что-нибудь придумаем. У меня есть идея. Мы можем поехать в горы, и я прикреплю шланг от пылесоса к выхлопной трубе. Все, что мне нужно будет сделать, это просунуть другой его конец в окно машины. Мне кажется, так будет проще всего для нас обоих.
4: Ты что? Тебя арестуют за это?
7: Я решил умереть вместе с тобой.
4: Ты уверен, Гарри?
7: Да.
4: И мы начали осуществлять наш план. Нашли укромное место. Гарри все подготовил. Затем мы сели и стали ждать. Но выхлопные газы расплавили пластиковый шланг, и нам не осталось ничего другого, как вернуться домой. Позже, на этой же неделе, я решила голодать, пока не умру. Я пила только воду, чтобы не мучиться от жажды. Я считала, что через 3 или 4 недели все будет кончено. Но через 6 недель голодовки мне стало очень плохо. А через 8,5 недель я больше не в силах была терпеть мучения.
7: Чем я могу тебе помочь?
4: Гарри, возьми опять меня в фургон. На этот раз мы возьмем другой шланг, и все получится.
7: Да, хорошо. Я позвоню брату и предупрежу его, чтобы наша смерть для него не оказалась неожиданностью.
4: Только не дай им себя отговорить.
7: Разумеется.
6: Алло! Барб, это Гарри! Да-да! Боб дома?
9: Да.
6: Ну, послушай, да-да, я звоню, чтобы сказать ему. Вики и я решили уйти из жизни вместе. Поэтому мы решили поехать в горы и умереть. Я просто хотел предупредить об этом Боба заранее. Да, хорошо. Я уже подумал об этом.
7: Вики, давай поспешим, а то она может нам помешать.
4: Через несколько минут мы уже выехали из дома. Но как только свернули на шоссе, нас остановила полиция. Это Барб вызвала ее. Гарри посадили на 10 дней в тюрьму, а меня закрыли на 6 недель в психушку. Однажды ночью я лежала в полном отчаянии. Я была не способна даже покончить с собой. Тогда я впервые обратилась в молитве к Богу. Боже, существуешь ли ты на самом деле? Я не знаю, как мне быть. Я не могу умереть. Но я не хочу больше жить. Я не хочу. Я не в состоянии ничего делать сама. Мне нужна помощь. Прошу. Помоги мне. И после этого я впервые за много времени смогла заснуть крепким, здоровым сном. С того момента я начала обращать внимание на других больных на нашем этаже.
7: Как ты себя чувствуешь, Вики?
4: Я опять очень хорошо выспалась. А как ты себя чувствуешь?
7: Хорошо.
4: Гарри, врач сказал, что меня скоро выпишут. Я хотела бы поступить в университет и закончить его по специальности социолог.
7: Звучит очень смело.
4: Я хочу помогать другим решать их проблемы. Знаешь, я заметила, что большинство пациентов здесь не имеют никаких физических травм. Но у них в жизни трудностей еще больше, чем у меня.
7: Вики, Понимаешь, чтобы сохранить для тебя пособие, мне придется отказаться от работы.
4: Я знаю. Я не была застрахована.
7: Вики, у меня не будет с тобой будущего. Извини меня, но я собираюсь уйти. Я буду с тобой до весны. За это время подготовлю все в доме, чтобы ты смогла жить одна.
4: Это были дни самых трудных испытаний. Я училась жить сама. Так, совсем одна, я прожила 2 года. Но однажды вечером ко мне пришла помощь, которую я совершенно не ожидала. Я тогда даже и не догадывалась, что отныне моя жизнь пойдет по-другому.
9: Не ожидали?
4: Нет, не ожидала. С вашим именем Мэй Лин думала увидеть изящную девушку с черными волосами.
9: С чего мы начнем?
4: Так, сначала я объясню, что нужно делать, а затем вы сможете перенести меня с кресла в кровать.
9: Замечательно. Как я поняла, вы учитесь в университете?
4: Да, мне нужно готовиться сегодня, завтра у меня экзамен.
9: Я восхищаюсь вашим мужеством.
4: Спасибо. Я хотела бы вас попросить, прежде чем уйти сегодня вечером, не забудьте, пожалуйста, включить свет, чтобы я могла видеть телефон. Потому что в первую ночь, когда я осталась одна, сиделка забыла это сделать, и я нечаянно включила сигнализацию.
9: А почему вам не приобрести ночную лампу, которая бы включалась на ночь автоматически?
4: Хорошая мысль. Спасибо за предложение.
9: Господь каждый день всячески мне помогает. Не знаю, что бы я делала без него.
4: Ой, только не это. Я не могу терпеть, когда меня достают с религией. Помню, лет 15 назад... Да, 15. У меня было одно свидание. И парень пришел с Библией в руках.
9: Он явно перестарался.
4: Он спросил меня, спасена ли я, но я не понимала, о чем он толкует. Мне не хотелось, чтобы мне навязывали веру в Бога, как больному лекарство, и я отослала его подальше.
9: Иисус никому не навязывал веры. Он просто любил людей и этим помогал им прийти к Богу.
4: А как вы считаете, он мог бы прыгать с парашютом?
9: Я думаю, он с тобой рядом каждую минуту. Еще до свадьбы мы с мужем накопили денег, чтобы совершить прыжок с парашютом. Но у Господа были другие планы. У нас появились дети, и деньги пошли на другое.
4: Знаете, сейчас в парашютах для обучения используют сдвоенные ремни, так что инструктор и ученик могут прыгать вместе. При этом инструктор может тянуть вытяжной трос, управлять куполом и приземляться без помощи ученика. Знаете, что это означает?
9: Что?
4: Это означает, что я снова смогу прыгать.
9: Вы серьезно?
4: А почему бы и нет? Уже через несколько недель мы с Мэй Лин стали друзьями. Она не старалась быть навязчивой в своей вере, но в разговоре то и дело употребляла слова «Господь», «Бог», «Иисус». А еще спустя 2 месяца мы вместе посетили новую церковь неподалеку от моего дома.
9: Мне понравилась эта церковь. А тебе?
4: Мне тоже. Знаешь, Мэй Лин, я не думала, что Богу известен смысл нашей жизни.
9: Иногда ему приходится привлечь наше внимание, прежде чем мы захотим его услышать.
4: Раньше я всегда считала, что жизнь не имеет смысла без острых ощущений. Но сейчас я испытываю истинную радость в душе.
9: Это Господь! Он сказал, я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком.
4: Он действительно существует? Мэй Лин, я хотела бы узнать о нем побольше.
9: Это очень здорово, Вики!
4: Через 6 месяцев образовалась небольшая группа по изучению Библии, которая собиралась именно у меня из-за того, что я не могла ходить. Мы в течение 2 лет изучали Слово Божие. За это время я осознала необходимость спасения и вручила свою жизнь Господу. Бог указал мне цель в жизни и тем самым дал больше радости и покоя, чем когда-либо прежде. Я писала десятки писем заключенным, другим инвалидам и друзьям-христианам по всему миру. Каждое утро, просыпаясь, я с удивлением спрашивала себя: «Я разбита параличом, но откуда столько радости?» Всем этим я обязана Иисусу, принесшему себя в жертву, чтобы сделать меня свободной. Дорогие друзья, Он действительно существует.

Друзья, если вы сломлены обстоятельствами, мы надеемся, что история Вики воодушевит вас и вернет надежду. И если вы еще не доверили свою жизнь Христу, то почему бы не сделать это прямо сейчас? В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

мы должны и имеем право стать свободными детьми Божьими. Если Иисус хочет спасти нас от власти тьмы и сделать нас детьми Божьими, то Он хочет и удалить все, что находится между Богом и нами. Я знаю, когда говорят о Боге, человека охватывает большая неловкость. Верующие люди, попросите Бога, чтобы Он освободил вас от власти тьмы. Видите ли, мир невозможно понять, не принимая во внимание то, что существует дьявол. Власть тьмы, власть, действующая вполне нецеленаправленно, держащая нас в напряжении, поэтому у нас нет времени. Бог создал все предпосылки для этого в Иисусе, который был распят и восстал из мертвых для нас. И это Он сделал на кресте. Тема прошлой передачи была «Странное положение дел. У нас нет времени». Недавно один человек в разговоре со мной сказал, что он покончил с христианством. Я ему возразил: «Какое заблуждение! Вами владеет дьявол! Он с вами покончит!» На это он усмехнулся и сказал: «Дьявол? Разве он существует?» В Библии написано: «Дьявол возводит Иисуса на очень высокую гору, с которой открывался обширный мир. Дьявол удалил все преграды, так что Иисус в духе увидел все царства вселенной и их славу. А дьявол говорит Иисусу: «Все это я тебе дам, если ты поклонишься мне, ибо это преданно мне, и я кому хочу даю». Это одно из мест Библии, которое меня сильно захватывает, так как Господь Иисус не возражает дьяволу. Он согласен с тем, что дьявол имеет власть над миром. Скажу вам, что нужно быть слепым и глупым, чтобы не понимать, что существует власть тьмы. Как же иначе вы можете объяснить себе мир? Или поразмыслите над неустойчивостью брачных союзов в наши дни. Один господин имеет прекрасную семью, очаровательную жену, и вдруг попадается на крючок одной служащей своего предприятия. Я его навестил и сказал: «Дорогой мой, вы губите свою жизнь, вы разрушаете свою семью, вы становитесь посмешищем для своих детей». Как сейчас вижу его сидящим предо мною, этого крупного промышленного менеджера. «Господин пастор, я не могу отделаться от этой девицы, не могу!» Дьявол прилагает все усилия, чтобы не дать нам времени задуматься о том, что существует избавление от этой власти тьмы. А теперь я должен рассказать об этом избавлении. Апостол Павел в одном случае так описывает положение христиан: «Бог нас избавил от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его». Итак, быть христианином не означает в первую очередь быть крещенным и конформированным или уплачивать церковный налог. Быть христианином означает прежде всего пережить возрождение. Быть вырванным из власти тьмы и в новой жизни находиться во власти нового господина. В мире полно людей, которые могут свидетельствовать. Пришел Иисус, и раскрылись оковы. Смертные цепи Он наши порвал. Поколебал Он позора основы. Спаситель, Сын Божий, свободу нам дал. Славой Он грех и позор заменил. Пришел Иисус и оковы разбил. Так и я хотел бы встать пред крестом Иисуса и сказать: «Иисус мой Избавитель». Сегодня тема нашей передачи «Один, у которого есть время». Мы всегда пытаемся запереть Иисуса в покорные церкви, но Он ходит среди бури. Знаете ли вы об этом? Кажется, будто буря пытается сбить Его с ног.
но он протягивает руку и повелительно, даже величественно приказывает среди рева бури: «Умолкни!» И в то же мгновение волны успокаиваются, и тучи расходятся. Когда я эту историю рассказывал своим маленьким детям, то мой малыш сказал: «И гром исчез?» «Да», — подтвердил я, — «и гром исчез». Засияло солнце, и ученики падают на колени. «Что это за человек? Это не такой человек, как мы». Наконец они нашли ответ. «Это Бог, ставший человеком». По-настоящему они это поняли только на Пасху, когда Иисус восстал из гроба живым. Друзья мои, я вам не сказку рассказываю. Я бы не осмелился стоять здесь, если бы не был уверен в этой истине, что в воскресшем Иисусе к нам явился живой Бог. Созерцая Его висящим на кресте, там Он действительно Бог и человек. Я хотел бы нарисовать пред вашими глазами Его, хотя и увенчанного, но венцом издевательства. Сильные руки, пригвожденные ко древу, и он, склонивши голову, умирает. На древо вознесенный, Спаситель мой, твой лик, страданием изнуренный, вот на кресте поник. Взгляните на этого Иисуса, остановитесь перед ним и спросите, почему он там висит? Спрашивайте до тех пор, пока вы не найдете ответ. Там Он освобождает меня от правителей тьмы. Там Он освобождает меня от могущества дьявола. Я могу предложить вам мысленно перенестись в то время, к этому кресту Иисуса, Его увидеть и убедиться, поверить и постигнуть. Здесь совершено мое искупление от власти тьмы, чтобы я стал свободным чадом Божьим. Теперь вам больше нет нужды быть погоняемым дьяволом, и это взирая на крест. Вы можете убедиться, власти дьявола настал конец. Иисус сильнее. Этот распятый меня искупил, и я свободен. Прекратите же заниматься пустыми проблемами нашего времени. Начните же действительно вникать в реальность. Видите ли, все мы в состоянии блудного сына, о котором повествует Библия. Он ушел из дому от отца, но вдали от отчего дома он стал очень несчастным. Он бы охотно вернулся домой к отцу, но боялся. Ему не хватало мужества. Почему? Потому что между ним и отцом многое было не в порядке. Так и многие люди не желают встречи с Богом, потому что в глубине сердечной они думают: «Между мной и Богом столько всего, что мы несовместимы». И в этом они совершенно правы. Они, конечно, находятся под властью сил тьмы и не могут иметь никакого общения с Богом. Теперь мы можем найти у Иисуса прощение вины. Да, этот распятый Иисус дает прощение грехов. Это постиг Павел, сказавший: «Бог нас избавил от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». По своей природе мы находимся во власти дьявола. Иисус же, Сын Божий, спасает нас, даруя нам прощение нашей вины. Для этого, мои друзья, Бог дал нам время, чтобы мы приняли освобождение в Иисусе. Сейчас я хотел бы рассказать вам об одном человеке, у которого тоже не было времени. Его мы встречаем в Новом Завете. Он был великим человеком, римским правителем. Его имя – Феликс. Чудное имя. Феликс означает «счастливый». У него была жена по имени Друзила, а его узника звали Павел. Однажды, когда у него как раз было достаточно времени, он говорит:
Давайте-ка вызовем этого Павла на допрос. Жена, пойдем со мной. И они идут в зал судебных заседаний, где усаживаются со всей пышностью. Справа и слева от них стоят легионеры. Затем вводят узника. «Расскажи, Павел, почему ты находишься здесь в узах?» требует объяснение от узника Феликс. И тогда Павел начинает превосходную речь. «Я бы тоже хотел уметь так говорить». Становилось все серьезнее. И вдруг в зале почувствовалось присутствие самого живого Бога. Павел говорит о правосудии, которое должен иметь судья. Это пронизывает Феликса насквозь. Он вспоминает все мрачные случаи подкупов. А Павел говорит о целомудрии. Тут Друзила чуть не падает со стула. «Парень, из какого же времени ты родом?» – думает она. Продолжая, Павел говорит. «Бог этого желает». Тут им обоим становится совсем жарко. Потом Павел говорит о суде Божьем, от которого можно погибнуть. Тогда Феликс вскакивает и говорит: «Подожди, Павел, все сказанное тобою очень хорошо. И это, конечно, очень важно. Когда я найду время, я тебя опять послушаю, но сейчас у меня времени нет». И он приказывает увести Павла. У него никогда больше времени не было. «Я тоже опасаюсь, что если у нас нет времени выслушать Бога о правде, о воздержании и его будущем суде, то и с нами будет так, как с Феликсом. Не правда ли нам становится не по себе, когда мы ощущаем Божью реальность? Тогда мы лучше бежим в кинотеатр или включаем телевизор. Там, по крайней мере, мы можем находиться в состоянии отрешенности». Итак, все остается по-прежнему. Не страшно ли это, если о жизни пришлось бы сказать «все осталось по-прежнему навсегда»? Но пришел Сын Божий и сказал: «Сей творю все новое. Я прощаю прошлое. Я искупил вас смертью своей и сделал достойными Царства Божия. Я даю вам Духа Святого, чтобы вы стали новыми людьми». А мы говорим: «Ах, нет!» И все остается навсегда по-прежнему. Есть христиане, христианство которых давно мертво. Только они этого еще не заметили. И все остается по-прежнему. Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи – «Один, у которого есть время». Ах, друзья мои, я желаю, чтобы у вас было иначе. Я желаю вам самого прекрасного, что существует, чтобы у вас не оставалось все по-прежнему, но стало новым через Иисуса. В заключение я должен сказать нечто очень важное. Мы будем загнанными людьми до тех пор, пока над нами будет господствовать дьявол. Но я знаю одного, у которого есть время для вас. Это Иисус, Спаситель воскресший. Мужчины жалуются: «У моей жены никогда нет времени для меня». Жены, возможно, жалуются: «У моего мужа никогда нет времени для меня». Родители жалуются: «У детей никогда нет времени для нас». Слышите? У Господа есть время. У Иисуса есть время для нас. Это для меня является открытием последнего времени. На прошлой неделе у меня были некоторые проблемы, на которых я не хотел бы сейчас останавливаться. Но иногда действительно попадаешь в противоречие нашего времени. Я был так подавлен, что жена сказала: «Ты просто несносный, но я это могу понять». Я покраснел и убежал в лес.
Там, в тишине, я говорил со своим Спасителем. «Иисус, я все-таки должен тебе объяснить все положение дел». Я все ему рассказал, и он нашел время для того, чтобы я мог ему все подробно объяснить. 2 часа пролетели незаметно. Я открыл свой Новый Завет. Каждое слово там было ответом Божьим для меня лично. Радостный я пошел домой. Я сделал совершенно новое открытие. У Иисуса есть для меня время. В Новом Завете есть чудесная история. Сидит один слепой возле дороги и просит милостыню. У него большая деревянная ложка. И когда кто-либо проходит мимо, он протягивает ложку и говорит: «Дай милостыню». Но вот проходит толпа людей. Слепой думает: «Что же это? Процессия или войска?» Наконец он спрашивает: «Что случилось?» Ему кричат в ответ: «Иисус проходит». И тогда слепой внутренне просветлел. Об Иисусе он уже слышал. Он верит, что Иисус – Сын Божий. И он начинает кричать: «Иисус, Сын Божий, помоги мне! Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Люди же начинают нервничать и говорят: «Не кричи же так! Мы хотим слышать, что говорит Иисус!» Но слепой продолжает кричать: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Тогда люди начинают злиться и угрожать: «Тебе сейчас попадет, если ты не угомонишься!» Но слепой не угомонился: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Если бы он обратился ко мне, я сказал бы ему: «Послушай, должен ты понять, что Иисус идет на Голгофу. Он хочет умереть за грехи всех людей. Мир погибает в своих грехах. Иисус хочет решить этот вопрос и принять на себя все грехи, чтобы дать мир с Богом. А затем Он хочет воскреснуть, попрать смерть. Это величайшие задачи. Ну что ты встреваешь?» Но слепой кричит изо всех сил: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Затем следует одно из прекраснейших слов Нового Завета: «Иисус же остановился». «Ах, Господь Иисус!» — хочется сказать мне. «Когда у меня срочное заседание, то я никому не позволяю себя задерживать». В Библии же сказано: «Иисус же остановился и велел привести его». У Иисуса, который решает проблемы мира, есть время для слепого нищего. Так высоко Он ценит человека. Так высоко Он ценит и вас,

Если Бог дает спасение, то самым важным является принять спасение. Я желал бы, чтобы вы сейчас стали пред крестом Иисуса и вместе с автором этой песни сказали: «Кому б я мог себя доверить? О Царь, распятый на кресте, Тебе открою сердце двери и посвящаю жизнь Тебе, и обещаю под крестом борцом Твоим быть и рабом». Сегодня чаще погибают от несчастного случая или от инфаркта. В наше время над океаном взрывается самолет, погибает 80 человек. Летит под откос автобус, 60 смертей. Взрыв на фабрике, погибшие. В рудниках Рурской области постоянно гибнут люди. В одной войне погибает 2 миллиона человек, в следующей 5 миллионов человек. Опасности подстерегают нас буквально на каждом шагу. Когда я задумываюсь над этим, мне часто приходит мысль: ну что же за жизнь? Даже спокойно умереть не дадут. Один молодой человек пришел однажды к своему старому дяде и говорит: «Дядя, поздравь меня! Я выдержал экзамен на аттестат зрелости». «Прекрасно», — ответил дядя. «Вот тебе 20 марок вознаграждение. Купи себе что-нибудь и скажи мне, что ты дальше хочешь предпринять». «Дальше?» — говорит юноша. «Дальше я буду учиться. Я хочу стать юристом». «Хорошо», — сказал дядя. «А потом?» «Ну, а потом я стану заседателем суда первой инстанции». «Хорошо», — сказал дядя. «А потом?» «Потом я стану заседателем земельного суда». «Хорошо», — сказал дядя. «А потом?» «Ну, дядя, потом я женюсь и обзаведусь семьей». «Хорошо», — сказал дядя. «А потом?» «Да, а потом я, видимо, стану великим человеком, председателем земельного суда и первым прокурором». «Хорошо», — сказал дядя, — «а потом?» «Да, дядя», — юноша начал нервничать, — «потом я когда-нибудь состарюсь и пойду на пенсию». «Хорошо», — сказал дядя, — «а потом?» «Ну тогда я перееду в красивую местность, построю домик и буду разводить землянику». «Хорошо», — сказал дядя, — «а потом?» Юноша рассердился. «Потом я однажды умру». «Так», — сказал дядя, — «а потом?» Юноша перестал смеяться. Он смертельно испугался. «Потом я умру. А потом?» «А потом?» — спросил дядя. «Дядя», — ответил он, — «об этом я еще никогда не задумывался». «Как?» — сказал дядя. «Ты сдал экзамен на аттестат зрелости и так глуп, что думаешь только о сих да сих? Не должен ли человек, которому Бог даровал разум, думать немного дальше? Что будет потом?» Юноша быстро возразил: «Дядя, о том, что будет после смерти, никто не знает». «Это не так, мой мальчик. Есть некто, кто определенно знает, что будет после смерти. Это Иисус». И он сказал: «Пространен путь, ведущий в погибель, узок путь, ведущий в вечную жизнь. После смерти наступит Божий суд, и можно погибнуть или спастись». В следующей передаче мы продолжим эту тему.

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Какие у нас доказательства, что Иисус Христос – Бог?
2: Иисус Христос назван Сыном Божьим, но Его зарожденные верующие называются сынами Божьими. Как же отличается Христос?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нашему классу для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока, или лучше, приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза «Иисус, души, Спаситель».

0: Ми вже посвятили цілий ряд програм к изучению доктрини о Боге. Слово Божье говорит нам о троичности Бога. Бог Отец, Творец. Бог Сын, Спаситель. Бог Святой Дух, Утешитель. Другими словами, Бог открывается нам как Троица. В естестве единого Бога существуют три вечные различия, которые представлены нам в виде трех равных лиц. Сегодня мы приступим к изучению доктрины об Иисусе Христе. Во-первых, обратим наше внимание на божество Иисуса Христа.
1: Как доказывается божество Христа?
0: Во-первых, Ему даны божественные имена. Христос называется Богом. Прочитаем места Священного Писания, которые говорят об этом.
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Послание к евреям 1:8. «А о Сыне, престол Твой, Боже, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». Евангелие от Иоанна 20:28. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Деяния апостолов 20:28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею».
1: Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Послание к римлянам, 9 глава, 5 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Послание к Титу, 2 глава, 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
0: Христос называется первым и последним.
2: Откровение, 1 глава, 17 стих. «И Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний».
0: Эти слова были сказаны Иисусом Христом Иоанну Богослову. Это название приписано Иегове в Ветхом Завете.
1: Книга пророка Исаии, 41 глава, 4 стих. «Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и у последних Я тот же». Книга Исаии, 44, 6. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Исаии 48, 12. «Я тот же, я первый и я последний».
0: Христос называется Альфой и Омегой, то есть началом и концом. Альфа – первая буква греческой азбуки, а Омега – последняя.
2: Откровение, 22 глава, стихи 13 и 16. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, Я и Иисус». Откровение, 1 глава, 8 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, в Вседержитель. И 10 стих. Я есть Альфа и Омега, первый и последний.
0: Христос называется святым.
1: Деяния святых апостолов, 3 глава, 14 стих. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. Евангелие от Марка, 1 глава, 24 стих. Знаю тебя, кто ты, святой Божий. Сравните с книгой пророка Осии, 11 глава, 9 стих. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святой, я не войду в город. Книга пророка Исаии, 43 глава, 3 стих. Ибо я Господь, Бог твой, святой Израилев, Спаситель твой.
0: Христос называется Господом, Господом славы и Царем славы.
2: Книга пророка Малахии, 3:1. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Евангелие от Луки, 2:11. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Деяния апостолов 9:17. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. Деяния апостолов 10:36. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Первое послание Коринфянам 2:8. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Псалом 23, стихи 8 по 10. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы.
0: Христос называется Богом крепким и Отцом вечности.
1: Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».
0: Божество Иисуса Христа также доказывается тем, что Ему присущи божественные атрибуты или свойства. Во-первых, Он не изменяется.
2: Послание к евреям 13:8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
0: Вся природа подвержена изменению и разложению. Иисус Христос всегда тот же. Он остается без изменения.
2: Послание к евреям, 1 глава, стихи 10 по 12. «И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они и погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся».
0: Неизменяемость Иисуса Христа обозначает, что характер, свойства и воля Его не изменяются. Он не может измениться к лучшему, так как Он бесконечно совершенен. Он не может изменяться к худшему по той же причине. Он безусловно совершенен. Он – полнота жизни и славы. И как полнота не может в них уменьшиться. Он достоин нашего полного доверия, нашего самоотверженного посвящения Ему себя и нашего наибольшего служения Ему. Всеведение Иисуса Христа доказывает, что Он – Бог.
1: Послание к Колоссянам, 2 глава, 3 стих, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.
0: Всеведение обозначает, что Христос знает все и, безусловно, совершенен в знании. Он знает вещи такими, какими они есть на самом деле. И нет ничего вне сферы Его ведения. Люди знают о том или другом только отчасти. Подобное немыслимо в отношении Христа. Его разум охватывает прошедшее, настоящее и будущее, и ничто не может исчезнуть из его памяти. Обратите внимание на следующие примеры его всеведения. Он знает тайную жизнь людей.
2: Евангелие от Иоанна 4:29. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?»
0: Он знает тайные мысли человека.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, 24 и 25 стихи. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Евангелие от Луки, 5 глава, 22 стих. Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших?»
0: Он знает будущие поступки людей.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 64 стих. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его».
0: Всемогущество Иисуса Христа доказывает, что Он – Бог. Но прежде чем говорить об этом, мы сделаем краткий перерыв и выслушаем пение «Ему имя чудный».

0: Теперь обратим наше внимание на всемогущество Иисуса Христа.
1: Послание к евреям 1:3. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы Своей, совершив с Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Евангелие от Матфея 28:18. «И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Послание Колоссянам 1:17. «И Он есть прежде всего, и все им стоит».
0: Всемогущество Иисуса Христа – это то свойство Его, которым Он может совершить то, что Он желает. Его сила и могущество не имеют ни границ, ни преград. Обратите внимание на некоторые примеры Его всемогущества. Сила над болезнью.
2: Евангелие от Луки, 4 глава, 39 и 40 стих. «Подошед к ней, Он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к Нему, и Он возлагал на каждого из них руки и исцелял их».
0: Сила над смертью.
1: Евангелие от Луки, глава 7, стихи 14 и 15. «И, подошед, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус, матери его». Луки 8, стихи 54 и 55. «Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас стала, и он велел дать ей есть».
0: Сила над ветром и морем.
2: Евангелие от Матфея, 8 глава, 26 и 27 стихи. «И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом взял, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивлялись, говорили: кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?»
0: Сила над бесами.
1: Евангелие от Матфея 8:16. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Евангелие от Луки 4, стихи 35, 36 и 41. Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят? Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос.
0: Сила над всяким начальством, властью, силой и господством.
2: Послание к Ефесянам, глава 1, стихи 20 по 22. «Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви». Филиппийцам 2 глава, 9 стих по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».
0: Вездесущность Христа доказывает, что Он – Бог.
1: Послание к Ефесянам, 1 глава, стихи 22-23. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем».
0: Вездесущность Иисуса Христа значит, что Он присутствует везде в одно и то же время. Полнотой Своей сущности Он наполняет Собою все во всем. Он присутствует, где двое или трое собраны в Его имя.
2: Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
0: Он присутствует со всеми благовествующими Христа.
1: Евангелие от Матфея, 28, стихи 19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
0: Он присутствует в каждом возрожденном верующем человеке.
2: Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 20. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас».
0: Вечность Христа доказывает Его Божество.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 1 и 2. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога». Иоанна 8:58. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, Я есть». Откровение 1:8. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Послание к Евреям, 1 глава, стихи 8 и 10. «А о Сыне, престол Твой Божий, век века, вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих». Второе послание к Тимофею, 1:9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Послание Колоссянам 1:17. «И Он есть прежде всего, и все им стоит».
0: Вечность Иисуса Христа обозначает, что Его бытие не имеет ни начала, ни конца. Он всегда был, всегда есть и всегда будет.
2: Пришло время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
1: Первый вопрос. Какие у нас доказательства, что Иисус Христос – Бог?
0: Как мы уже говорили, Священное Писание доказывает, что Иисус Христос – Бог. Ему даны божественные имена. Он обладает свойствами Бога. Он творит божественные дела. Его имя находится в сочетании с именем Бога Отца. Есть и другие, о которых будем говорить в будущих передачах.
2: Второй вопрос. Иисус Христос назван Сыном Божьим, но и возрожденные верующие также называются Сынами Божьими. Как же отличается Иисус Христос?
0: Мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе 18 стих: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иисус Христос – единородный Сын от начала. Он – Бог. Иисус Христос есть Сын Божий от вечности, по природе. Мы же являемся детьми Его по усыновлению и благодати.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Буря, я помню бурю, однажды летом, был день прекрасный, прошло ненастье, светило солнце, и в свете этом к земле сходили жизнь и счастье. Былинки всюду расти спешили, цветами пчелы в полях лобзались, в садах скворечни скворцы обжили, и на деревьях виднелась завесь. Светило солнце, но вот под вечер в тяжелых тучах оно сокрылось. Подул холодный резкий ветер, и буря страшная разразилась. Дубы скрипели под ветром сильным, гремели часто удары грома, а вместе с ветром, дождем обильным, летел на землю и град огромный. Прошли минуты, кругом белело, избита зелень кусками града, а после поля все почернело, не ждали летом плодов от сада. Ревела буря еще сильнее в лесу дубовом, там дуб зеленый. В последней схватке боролся с нею, боролся долго, но пал сраженный. Он пал пред бурей, хоть был высокий, точили черви его середину, не стали больше от корня соки, крепись, как прежде в нем древесину. С высоким дубом вверх поднимались деревья ниже, их много было, когда ж он падал, они ломались, его падение другим вредило. Стоял я долго над павшим дубом и долго думал не о деревьях, о павших братьях, пестушных трупах, сердца которых грыз червь неверья. Утихла буря, на небе снова сияло солнце, все оживало, шептались листья в лесу дубовом о том,

воскресение Христа. Имел он честь и славу в небе, имел своих служителей, никем там оскорбляем не был, но молился для людей. Познал гонения и страдания, живя средь мрака и греха, но побеждал без колебанья все искушения врага. Затем принял Голгофский крест, за грешных умер и воскрес. Его святое воскресенье приговорило к смерти смерть. И слышал ад в оцепенении: спасенных брать к себе не сметь. Всем не отвергшим покаянье за жизнь в грехе и суете, пришло от Бога оправданье прощеньем вечным во Христе. И весь разносится окрест: Спаситель грешников воскрес! Напрасно спорят нынче люди, что нет надежды смертным нам, что воскресений не будет ни злым, ни праведным сердцам, что если мы из праха взяты и возвратимся в прах земной, не сможет снова, как когда-то, поднять нас Бог своей рукой. Зачем нам спорить? Факты есть. Сын человеческий воскрес. Желают люди долголетия, но годы их свое берут. Пусть больше проживут на свете, но все равно в свой час умрут. И только в Боге всемогущем, Отце творения всего, есть долголетие живущим, есть вечность любящим Его. Недаром свет услышал весть: распятый Иисус воскрес. В природе мудрые законы и тайны древние ее. Мир открывает изумленно и возвышает Я свое. Забыв Создателя вселенной, лишь познает Его дела и ждет чудес от твари тленной, но пусть не будет им числа. Не надо нам других чудес из мертвых, наш Христос воскрес! И дети Божьи песни славы за то, что дивен и велик, с восторгом и живой усладой Отцу возносят от земли. Поют любовь Его святую, поют в разбуженную высь за эту радость неземную, за воскресение и жизнь. И льется пенье до небес: Христос воистину воскрес!

0: всем перевалившим за 60. Пускай виски у вас седеют, и прежних сил, конечно, нет, сердца молодые не стареют, и люб быть должен Божий свет. Сердца ведь старости не знают, вся жизнь им вечная весна. В ненастье солнышко сияет, и ввысь влечет любви волна. Так вознесем же весть благую, Творцу любовь, хвалу и честь, и верим в истину святую, все хорошо, как она есть. А все, что кажется плохим, нас все же к лучшему ведет, и в цепи всей звеном своим нас к цели жизни приведет. Так не ропщи на неудачу, и слез ты попусту не лей. Поверь, не понял бы иначе ты смысла жизни всей своей. Ничто на свете не случайно, во всем царит Творца закон. Умом не вникнуть в Божью тайну, довольно знать, Отец твой Он.
1: Часы.

если к вам постучали печали. К вам приходили, наверное, печали. Вспомните, как вы тогда их встречали. Может, сердито на них накричали, а может, обиделись и молчали. А надо печали встречать не нервозно и отвечать им спокойно, серьезно. Вы извините, мол, с Богом в общении я нахожу в этот час утешенье. И не могу задержаться с вами, да и не хочется, знаете сами. Сразу идут они в позе унылой, сердце не станут ломиться силой.

Водопад. Объединивши мысль и взгляд, смотрю на грозный водопад. Вот он ворочает камнями и пробегает меж корнями. Деревьев малых и больших он проверяет крепость их. И те, что вглубь не уходили, водой размыты вскоре были. Все корни, выставив наружу, так обнажают беды душу. Вот вновь поток направил силу увлечь поверхностных в могилу. В закон Господен углубляться, любви Христа укореняться, и мне, и близким моим надо, чтоб устоять пред водопадом.

Кроты и орел. Однажды полчища кротов раскрыли сотни грязных ртов и оглашали белый свет безумным криком: «Солнца нет!» С тех пор, как мы произошли, мы солнца в мире не нашли, а мир наш — это та земля, где жизнь ведет кротов семья. Когда ж кричали так кроты, орел сказал им с высоты: «О вы, несчастные слепцы, подземных мрачных нор жильцы! Для вас, конечно, солнца нет, оно для вас пустой предмет. А почему, скажу сейчас, глаза отсутствуют у вас. Когда б ваш сон глаза имел, то этой песни бы не пел, а ваша песня лишь смешит того, кто солнце вечно зрит. Да, невозможно без очей познание солнечных лучей. Как много есть кротов таких средь бедных душ сынов людских! Они живут во мраке нор, греха и злобы с давних пор. Сам сатана их ослепил и душу зрения лишил. И солнце вечное Христос для них мифический вопрос, хотя его любви лучи прекрасны, нежны, горячи, и все для жизни им дают, они Творца не признают. Им неприятна света весть о том, что солнце правды есть, а почему, скажу сейчас, у них совсем нет веры глаз.

слушать, это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: Рассказ для детей, специально для сестры.
1: Где взять благодарное сердце? Сегодня Алёша первый раз был в воскресной школе. Пригласил его туда одноклассник Давидка. Как здорово было в этой школе! Сколько он смог узнать за 2 часа, которые пролетели так быстро! Да и учительница была такая добрая. Каждому мальчику и девочке подарила по очень красивой открытке, где была нарисована кисть винограда и написаны слова. «Я есть лоза, а вы — ветви». Правда, Алёша не мог понять, почему так написано, но учительница очень понятно объяснила, что Господь Иисус с любовью держит каждого человека, верующего в Него, подобно тому, как виноградная лоза держит веточки, на которых вызревает очень вкусный, сочный и полезный виноград. Впервые Алёша узнал, что люди имеют разные сердца. Конечно, не те, что перекачивают кровь по сосудам к органам тела. Учительница сказала, что эти сердца рассказывают другим о человеке поступками, которые он совершает, и даже его речью. Она рассказала, что сам Творец поведал об этом на страницах Библии. Бог, создавший людей, хорошо видит их сердца. Он назван сердцеведцем. О, это было очень интересно! Алёша внимательно слушал рассказ учительницы. Все люди ушли от Бога и живут сами по себе. Их жизнь стала неправильной без мудрого и доброго Создателя. Люди стали грешить, то есть совершать плохие поступки. И грех испортил их сердца. Оказывается, есть сердца лукавые, каменные, коварные. Все это крайне испорченные человеческие сердца. Но есть и другие, нежные, чистые и благодарные. Самое лучшее сердце — это сердце, очищенное Господом Иисусом и способное благодарить своего Спасителя за все-все. Алёша погрустнел. Оказывается, у него нет такого сердца. Ах, как было неприятно ему и очень жаль, что его сердце относилось к первой категории крайне испорченных. Теперь в его голове завелась волнующая его мысль, как же получить, и притом поскорее, благодарное сердце. Всю дорогу домой он думал о благодарном сердце. «Человека с таким сердцем особенно любит Иисус Христос», — сказала учительница. Алёша вздохнул, как только вспомнил эти слова. «Но кто не хочет быть любимым, да еще самим Господом Иисусом?» Входя во двор, Алёша увидел маму, которая мыла окно на веранде. Лучи весеннего солнышка играли в ее волосах, чудесно обрамляя всю мамину голову теплым и ясным светом. — Какая ты красивая, мамочка! — воскликнул Алёша и махнул маме рукой. Мама удивленно вскинула брови и улыбнулась. — Неужели? Ну и ну! Я думаю, сыночек, просто весна идет, и все люди становятся красивыми. Смотри, солнце какое яркое и теплое, а ты... Что-то грустный или нет? Поделись с мамой, что ты узнал в этой самой воскресной школе. Мама нежно прижала к себе Алёшу и чмокнула его в щеку. — Сейчас обедать будем, папа уже дома. — Так о чем ты узнал в школе? Алёша присел на краешек стула и раскрыл папку, в которой лежала подаренная учительницей открытка и маленькая книжечка с названием «Какое у тебя сердце?» — Вот, мам, посмотри, правда красивая открытка? Это не просто лоза. Я тебе потом расскажу о ней. Мама, а ты знаешь, какое у тебя сердце? — То есть как? Какое? Сердце как сердце, человеческое. Пока оно меня не беспокоит. Здоровое, думаю. Нет, я не о том. Люди имеют разные сердца. Учительница, тетя Рита, сказала, что очень хорошо, когда у человека благодарное сердце. И именно с таким сердцем человек всегда доволен и счастлив. Но самое главное, такое сердце очень нравится Господу Иисусу. Ах, вот что! Я и не задумывалась об этом, сынок. А что, тебе понравилось в школе? Ты уже с кем-нибудь подружился там? А что еще говорила тетя... Тетя Рита? Кажется, ты так назвал учительницу. Она много рассказывала об Иисусе Христе. Мы пели песни. А потом тетя Рита прочитала рассказ из журнала «Тропинка». Знаешь, мам, этот журнал так назвали, потому что он помогает найти правильную тропинку к Иисусу. Но самое главное, я хочу иметь благодарное сердце. Только не знаю, как это сделать. А ты, мама, хочешь нравиться Иисусу? О чем это вы тут беседуете, дорогие мои? Кому это должна нравиться мама? Входя в комнату, вмешался в разговор отец. Она очень нравится мне, потому я женился на ней. Так, милая? Подожди, Саша, у сына серьезный вопрос. Он хочет иметь чистое, благодарное сердце. Сегодня он был в воскресной школе. Давид за ним зашел. И я отпустила его. Словно извиняясь за самостоятельно принятое решение, мягко остановила мужа Ирина. Все уселись за стол, на котором уже стояли тарелки с аппетитно пахнущим куриным супом и любимым семейным пирогом с грибной начинкой. Приступая к еде, отец одобрительно поддержал сына. «Благодарное сердце, значит? Я думаю, это очень хорошо и не так сложно». Вот что, Алеша, есть два волшебных слова — «пожалуйста» и «спасибо». Не забывай о них, и будешь всегда вежливым и благодарным. Правда просто? Попробуй-ка с понедельника. Алеша слушал папу и думал. Все он говорит правильно, только совсем не это имела в виду тетя Рита. Эти волшебные слова я знал и раньше. Но чистое, благодарное сердце — это что-то совсем другое. Это что-то очень, очень прекрасное. Но прерывать папу ему не хотелось. Да и не знал еще Алеша, в чем же сила благодарного сердца и его истинная красота. Он только как-то необъяснимо чувствовал, что не в словах тут дело. Конечно, тетя Рита знает секрет благодарного сердца. Я обязательно спрошу ее в следующее воскресенье. Ах, как долго ждать, — думал мальчик. Всю неделю Алеша старался следовать папиному совету. Если он о чем-то спрашивал родителей, то неизменно добавлял «пожалуйста», и старался изо всех сил не забывать сказать спасибо маме, учительнице и даже своей соседке по парте, очень вертлявой Маринке. Но вот уже три раза он был осмеян за свою вежливую благодарность. Во вторник одноклассник Гришка принес в класс мышонка, который жалобно, едва слышно попискивал и шуршал в его портфеле. На перемене Гришка пугал девчонок и громко хохотал, когда они в рассыпную и с визгом разбегались от него, держащего мышонка за лапку. Алеша решил помочь бедному мышонку и вступился за него, обратившись к Грише с просьбой. — Гриша, ну зачем ты мучаешь его? «Пожалуйста, отпусти мышонка, ну, пожалуйста, выпусти его в траву. Я тебя очень прошу, и девочек не пугай». На это Гришка дал ему щелбан и обозвал хлюпиком и мышиным заступником. А девчонки теперь хохотали над ним, потому что на его лбу вздулась шишка. Алеша страшно огорчился и почувствовал себя совсем несчастным неудачником. В среду на уроке рисования произошел тоже печальный для Алеши случай. Учитель позволил рисовать на свободную тему. Алеша решил нарисовать Ноев ковчег, о котором узнал в воскресной школе. Он разложил свои краски, поставил мензурку с водой и принялся рисовать. Маринка тоже вовсю старалась. На альбомном листке расцветали ромашки, весело заполняя зеленую лужайку. Вдруг она резко повернулась к соседке на задней парте и локтем смакнула мензурку, смутной от перемешанных красок водой. Вся эта коричнево-сине-желтая муть выплеснулась на Алешин рисунок и залила его. У Алеши от ужаса перехватило дыхание, и он вырвал из альбома лист с Маришкиным рисунком, смял его и бросил в нее. «Вот тебе! Вот тебе! Ты испортила мой ковчег, противная вертушка!» Вода стекала с листка на брюки и тут же впитывалась. Учитель велел Алеше выйти и смыть с брюк краску. Когда Алеша вернулся, Маринка, вытирая кулачком слезы, всхлипывала, но ему совсем не было жаль ее. Он отвернулся и до конца занятий не разговаривал с ней. А в пятницу... О, лучше бы не было этой пятницы! Этот день стер все последние старания Алеши приобрести чистое, благодарное сердце. А произошло вот что. Папа попросил Алешу после школы почистить у кроликов, на что Алеша ответил: «Мне нравится убирать кроличьи домики. Обязательно, папа, я это сделаю. Придешь с работы, у кроликов будет чистота». Собираясь в школу, Алеша поделился с мамой своим желанием. Ему очень хотелось иметь кроссовки, такие, как у Семена, соседского мальчика. Мама обещала после работы зайти в магазин и посмотреть. Алешу это очень обрадовало. На уроке русского языка, когда учительница начала проверять домашнюю работу, Алеша вспомнил, что не сделал этой работы. От страха получить двойку он сказал учительнице, что забыл свою тетрадь дома. Недолго думая, Валентина Ивановна отправила его домой за тетрадью. Алеша вышел из класса, но за дверью растерялся. Что делать? Ведь тетрадь лежит в портфеле. Он снова вернулся в класс и сознался, что не сделал работу. И учительница поставила двойку в дневнике. Это была первая его двойка в последней четверти. Ему было стыдно и горько и за обман, и за двойку, конечно. После уроков он было уже направился домой, как ребятам из параллельного класса вздумалось играть в футбол. Алёше предложили встать в ворота, и игра началась. Так прошло около 2 часов. Алёша играл великолепно, как отозвались о его игре одноклассники. Он возвращался домой в приподнятом настроении. Подходя к дому, Алёша увидел маму, идущую из магазина с покупкой. Это были обещанные ему кроссовки, только совсем не такие, как у Семена. У Алеши сразу пропало настроение. «Я же просил другие, мам, эти мне совсем не нравятся». «Но другие гораздо дороже, и притом не было твоего размера, сынок». «Если не было, то и не нужно было брать эти. Я их все равно не буду носить. Посмотри, какие они уродливые». Совсем не думая о том, что он обижает маму, Алеша повернулся и пошел в свою комнату. Он читал «Приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, когда в комнату вошел папа. Взяв книгу из рук сына, он закрыл ее и положил на стол. «Значит так. Сегодня ты отличился особо. Двойка по-русскому. У кроликов совершенная чистота, и вдобавок ты посмел обидеть маму? Подумай над своим поведением, Алексей. ты уже достаточно взрослый, чтобы делать выводы самому. Алеша лежал в кровати и никак не мог заснуть. Сегодня он окончательно доказал себе, что у него ничего не получилось с чистым и благодарным сердцем. Он вздыхал и ворочался в постели. Наконец, мысль о том, что он через день увидит тетю Риту, и она, возможно, поможет ему в его трудной ситуации в поиске чистого и благодарного сердца, принесла ему небольшое успокоение. Утром он попросил у папы прощения за невыполненное обещание и, обняв маму, ласково сказал, что сожалеет о своих словах и кроссовки носить будет. Родители простили сына, и в семье снова водворился мир. Воскресенье! Наконец-то оно наступило! Алеша шел вместе с Давидом в воскресную школу. Ему очень хотелось поговорить с тетей Ритой. Весь урок Алеша смотрел на часы, которые висели на противоположной стене, и даже интересные рассказы учительницы не могли отвлечь его мысли от предстоящего разговора, который, как надеялся Алеша, откроет ему тайну получения чистого и благодарного сердца. Подождав, когда все ребята выйдут из класса, Алеша подошел к учительнице и задал свой важный вопрос. «Тетя Рита, скажите, а где можно взять чистое, благодарное сердце? То есть как его получить? Я так старался всю неделю, но...» Учительница внимательно посмотрела на мальчика и предложила ему сесть рядом с ней. Несколько секунд она сидела молча, склонив голову. Потом, медленно выговаривая каждое слово, произнесла. «Для этого нужно сделать три очень важных и серьезных шага, Алеша. Первый шаг — это покаяние. Это значит, нужно признать себя грешником, неспособным своими силами стать лучше настолько, чтобы исполнять все так правильно, как этого желает Господь. Второй шаг — это ежедневное чтение Библии. Согласись, тебе нужно знать, что нравится Господу, а что нет. Есть вещи и поступки, которые Господь ненавидит. Библия будет учить тебя, как отличать истинно доброе от плохого. Третий шаг — это молитва. Молиться — значит разговаривать с Иисусом Христом обо всем, что тебя интересует, волнует или печалит. Ты не должен забывать, что Иисус — самый лучший твой друг. Он тебя всегда поймет и поведет тебя самым верным и добрым путем. Именно на этом пути ты приобретешь чистое, благодарное сердце.

0: поздно она восприняла желание мальчика. «Ты желаешь покаяться, Алеша?» «Конечно же, можно. И прямо сейчас. Для этого лучше встать на колени и в смирении прийти к Господу». Алеша и учительница склонились на колени. В пустом классе зазвучал слегка дрожащий мальчишеский голос. Алеша впервые в своей жизни говорил с Творцом неба и земли. Он многого не знал и не понимал еще, но в его груди трепетно билось юное сердце, в которое упала искра Божьей любви и зажгла в нем жажду чистой и новой жизни. После Алешиной молитвы полилась молитва учительницы, молитва благодарности Господу за прощение и принятие Алеши в число Божьих детей. Встав с колен, тетя Рита обняла Алешу. «Вот ты и сделал свой первый, очень важный шаг. А тебе радуется все небо, Алеша, ведь ты принял в свое сердце доброго и мудрого пастыря. Вы думаете, что у меня все получится, и сердце мое будет чистым и благодарным теперь всегда? Для этого тебе нужно трудиться каждый день. Но теперь ты не один, и на твой вопрос ты ответишь сам. Вот, прочитай этот стих. Читай вслух». И тетя Рита указала ему место в Библии. Алеша громко прочел короткое, но сильное утверждение для своего нового сердца. «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе».
1: Анна Лукс, США.

0: 3 основных обязанности на каждый день.
1: Размышления Петра Воронс.
0: Думаю, что каждый человек имеет 3 самые важные обязанности в каждодневной своей жизни. Человеку нужно сказать, что необходимо, сделать, что необходимо, с терпением сносить то, что необходимо. Людям дан язык, как средство для общения друг с другом. Первое повеление человеку, которое дал ему Бог после сотворения, гласит: «Наполняйте землю и обладайте ею». Чтобы исполнить это повеление, необходимо взаимопонимание и взаимодействие. Этому должны содействовать и слова, произносимые нами. После потопа от племени Ноева распространились народы по всей земле.

Земле. На всей земле был один язык, одно наречие. А когда они стали строить башню, что не было угодно Богу, тогда он смешал языки, и не стали люди понимать друг друга. Работа у них встала. Чтобы строить жизнь, необходимо взаимопонимание, для чего и дан язык. И от его правильного употребления многое в жизни зависит. Словом можно ободрить человека, словом можно глубоко ранить. Радость человеку в ответ уст его, и как хорошо слово вовремя. Притча 15:23. Не только в этой жизни многое зависит от слов, сказанных нами, но слова наши связывают нас с будущностью. Христос, уча народ, сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Матфея 12:36-37. Итак, язык дан людям для взаимопонимания, но не для раздора и разделений. Поэтому и сказано: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Колоссянам 4:6. Христос в своей нагорной проповеди называет миротворцев блаженными и ставит их под обетование, ибо они будут наречены сынами Божьими. У миротворцев и речь должна быть мирная. В прошлом я слышал свидетельство об одном служителе церкви. Все, что он говорит, мягко ложится на сердце. Как мы все с вами нуждаемся в таком наречии, притом каждый день. Русская поговорка гласит, а точнее в книге притчи, 25 главе, 15 стихом написано: «И мягкий язык преламывает кости». Мы кости ломать никому не собираемся, но склонять сердца слушающих нас к добру важно. Вторая обязанность – это сделать то, что требует от тебя жизнь. Слово к делу не прикрепишь, даже при самом приятном высказывании. 10 стих Псалма 89 в переводе Лютера звучит так: «Жизнь человека 70 лет, при большей крепости 80 лет. Если эти годы прошли в благоденствии, то это благоденствие стоило много усердия и труда». Всегда я был склонен к словам этого перевода. Соломон пишет: «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожая, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Перечень дел у человека весьма большой. Стоит только прочитать притчи 31:10-31, где сказано о всех делах добродетельной жены. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и рочную служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности, и да прославят ее у ворот дела ее. К перечню дел относится и то, чтобы вовремя встать и умыться, вовремя побриться, постричься, убраться, переодеться. Об этом напоминает апостол Павел Тимофею: «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Далее Слово Божие напоминает нам: «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Яков приводит в пример Авраама. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу,
и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Перечень можно продолжить, но в конце этой мысли хочу сказать, нельзя рассчитывать на благословение в безделии, но наоборот, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, а после усердного труда и сон приятен. И третье, самое трудное, сносить все, что нужно, и остаться в вере. Христос взял грехи всего мира на Себя, вознес и пригвоздил их ко Христу, и нас призывает, возьмите иго мое на Себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. В жизни многое приходится сносить, ибо она связывает нас с последствиями греха, которые бывают порой весьма тяжелыми. И как Христос понес грехи людей, будучи Сам безвинен, так и нас призывает нести бремена друг друга, недостатки других. Моисей, как вождь народа Божьего, в свое время сказал Богу, «Ты возложил на меня бремя всего народа сего». И продолжает, «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Числа 11:11. В ответ Бог сказал Моисею, «Собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Числа 11:16-17. Чем больше Бог веряет, тем больше и забота, которую надо нести. Апостол Павел, как бы отчитываясь, говорит, «Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я ни измогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенился». 2 Коринфянам 11:28-29. Так Бог возлагает бремя народа и заботу о нем на служителей своих. Апостол Павел, имея большой опыт, пишет Галатам, «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». В заключение нужно еще подчеркнуть, что каждый из нас, неся заботу и бремя других, имеет и свои заботы, и свои семейные трудности, о чем не менее нужно переживать, как сказано. Если же кто из своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5:8. Все мы желаем, чтобы никто не погиб из тех, которых Бог дал нам. Заботы семейные и личные очень разнообразны и порой весьма трудные, часто камнем ложатся на сердце. И здесь каждый должен нести свое бремя. Эти три ежедневные обязанности будут сопровождать нас до конца жизни, поэтому так важно их исполнение. Аминь.

Слово редактора. Сегодня в телефонном разговоре моя сестра в Господе Елена тихо проговорила: «Неужели мы больше никогда не услышим новых строчек таких прекрасных стихов Юрия Зиновьевича Каминского?» И заплакала. «Нет, новых строчек не услышим. Он ушел туда, куда, судя по стихам, стремился всей душой, к Богу. Он боролся до последнего, не с болезнью. Здесь я не знаю подробностей. Он боролся за нас и за себя, снова и снова вставая из окопа, как когда-то делал его отец, воевавший на фронте и погибший на прошлой войне. Только сын погибшего солдата вел свой бой много дольше, всю жизнь. И на него шли в атаку не такие же, как он, солдаты противника. На него шел в атаку всей своей огромной темной силой дьявол. А сердце поэта защищено только тоненьким листком бумаги, на котором, как писал Юрий Зиновьевич Каминский, кровоподтеки строк. Но рядом с ним, я верю, поднималась великая сила – Божья рать, сражаясь вместе с поэтом, за каждого из нас и за него самого. Как много приходится пропускать через сердце прежде, чем на лист ляжет новое стихотворение. Это я знаю не понаслышке. Вот и износилось горячее сердце поэта. Вот и остановилось 30 декабря 2007 года. Ровно через месяц после его 69-го дня рождения. Юрия Зиновьевича Каминского нет больше с нами здесь, на земле. Но стихи его остались. То, ради чего он жил и бился. Всякий раз принимая сердцем удар на себя. И еще долго они будут звучать его голосом. Неповторимым голосом прекрасного поэта и нашего брата в Господе. Обращение. Я от мирских устав страстей шепчу, тревожась не на шутку. Дай, Боже, свет душе моей, не дай в безумство впасть рассудку. Уста к высокому верни, не дай мне сердцем бить баклуши. И Божьим страхом осени, погрязшую в сомнениях душу. Ни раз, ни два грядущих бед, не чуя в шуточках крамольных, терял дорогу я к тебе, в тропинках заплутав окольных. Людской восторженной молвы, едва ли не с измальства возжаждав, и о трубы медные, увы, я спотыкался не однажды. С того, наверное, воды, став тише и травинки ниже, из пропасти любой беды я горизонт рассветный вижу. Пусть чашу горькую испить пришлось мне, но обрел я право на славу истинную жить под куполом Господней славы. Юрий Каминский. Он так радовался в позапрошлом году, когда мы начали издавать газету об Израиле накануне. Он писал в нее стихи. Он был из избранного Божьего народа. И хотя ни разу не побывал в Израиле, писал об этой стране так, что мы могли видеть ее его любящими глазами. И как он печалился, когда узнал, что нет у нас больше средств выпускать газету, которую в Германии не поддержали читатели. Мы закрыли тогда накануне по обыкновенным финансовым причинам, на радость врагу наших душ. Тогда мы обезденежили, лишившись вашей финансовой поддержки, дорогие читатели. Подписка нынешнего года снова не принесла нам лишних денег для этой газеты. Но мы с Божьей помощью нашли выход. Газета станет частью алтаря,
а в Израиле будет тиражироваться как самостоятельная газета. Как бы обрадовался Юрий Зиновьевич, узнав о наших планах. Как бы воспрял духом. Не успели мы сообщить ему эту новость. Но в первом же номере накануне приложения к газете «Забытый алтарь» мы расскажем о Юрии Каминском и о его любви к Богу, к Израилю и к нам. Галина Вольф.

стихи наших читателей. Знает, что лучше. Вот и прошел еще один год, дарованный от Господа. Еще один год Его благословений. Еще один год радости и печали. Еще один год с новыми покаяниями, о которых ликуют небеса. Дал бы Господь вам и нам, и в наступившем году радости пробуждения, обновления и благодать для людей, ищущих Бога. Забытому алтарю и сестре хорошего, спокойного и обильного благословения, чтоб через материалы Дух Святой говорил к человеку, к его сердцу, чтобы люди могли надеяться, обращаясь к вам, нам, о молитвах за ближних, своих и не своих проблемах, могли быть уверены, что они не одни в этом мире, Господь с ними. Господь слышит, Он поможет, ведь Он знает, что для нас лучше. Наталья Дик. Заскрипел под ногами снег, засветили снежинки-фонарики. Ты вдыхаешь зимы привет, защипал морозец удаленький. Звонким смехом звучит все вокруг, удивляясь, ты смотришь в стороны. Да чего же красив белый свет, кто творец, кто рисует узоринки? Покрывало лежит, как ковер, над полями, лугами, речками. Кто так смог хорошо одеть бархатистый, пушистый передничек? Стоят елочки ровно в ряд, пересыпаны инеем беленьким, а на веточках, как наряд, опять же те снежинки, затейницы. До чего же красиво зимой! Красота Божьих рук везде видится, зимним вечером, утром или днем, всюду свет его яркий светится. Бесконечное никогда, мое сердце с вечностью свито, и Творцу мы возносим хвалу зимним вечером в тихой молитве.

избрал для меня дорогу, перекрестков много пройдя. У меня подкосились ноги, тупиковый в момент настал. Испытание, его как понять, обогнуть или свернуть куда мне? Где тот правильный, нужный путь? Где могу отдохнуть на камне? Затворив за собою дверь, место-то для тебя знакомо. На коленях стою, Иисус, пред тобою мой грех окова. Я шепчу тебе, тихо шепчу, ты услышишь, о чем сердце просит. Душу видишь мою, ты, Христос, как дождливую грязную осень. Сыро грязные листья слетают, как грехи, очищая душу. Мой Господь в эту серую пору пусть дорогу осилит идущий. Сердце просит об очищенье, знаю, медлишь ты неспроста, размягчаешь меня в моленье, перекрестки со мной пройдя».

Благодарим, Господь. Благодарим, Господь, за счастье это, за то, что мы с Тобой, Иисус, живем, и за любовь Твою, и за ответы, за то, что мы сейчас Тебе поем, за то, что мы родителей имеем. Они за нас молились день и ночь, и часто так колени их немели, но Ты давал им силы превозмочь. За ночи их бессонные спасибо, за слезы их горячие за нас. Они Тебя о счастье просили, которое имеем мы сейчас. Благодарим, Господь, за их молитвы и за любовь, за ласку, за тепло. В молитве было много слез пролито, чтоб не вселилось в наше сердце зло. И вот стоим, родные, перед Вами, а сердце благодарностью горит. И разве можно выразить словами любовь того, кто счастье нам дарит? Люба Баряева. Стихи прислала Лили Штульберг.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Я желаю, чтобы в новом году ваше сердце не знало печали, чтобы братья мои и друзья о Спасителе больше узнали. И страницы, что пишет Господь, похвалой и любовью звучали, принесли утешение сердцам, погибающим в море печали. Преклонитесь теперь пред Творцом и просите в сердечной молитве, чтоб дал силы бороться со злом и помог в этой жизненной битве. На коленях взывайте к Отцу, Новый год пусть отрадой вам будет, чтоб служить непрестанно Ему, и вас Бог никогда не забудет. Раиса Бойко, Беларусь.

Мамин дневник. Продолжение. Начало в номере 144. Юлия Задорожная. Секрет. Сегодня вечером столкнулась с Алешей в коридоре. Он выбегал из своей комнаты, а я из своей куда-то тоже торопилась. Внутри меня сработал материнский инстинкт, и я поняла, что это один из немногих моментов, когда ты оказываешься с ребенком один на один. Я очень быстро обняла Алешу, прижала к себе, поцеловала в лоб и шепнула ему на ушко секрет. «Я тебя очень-очень люблю. Хочешь, скажу секрет? Ты мой самый-самый любимый сыночек». Такие секреты на ушко я говорю всем своим детям, но они пока об этом не догадываются. И каждый считает только себя маминым самым-самым любимым. Нет-нет, только не думайте, что я здесь хвастаюсь своими воспитательными способностями. Я эту встречу заранее не планировала, из-за угла ребенка не караулила и вообще не искала никакого способа объясняться ему в любви. Все произошло как-то само собой, и на всю процедуру ушло не более полминуты. Это про аргумент, что в многодетных семьях родители не в состоянии уделить детям должного внимания. Глаза ребенка засветились. Он заулыбался, уверенно расправил плечи и как будто даже стал выше ростом. А затем взял и наповал сразил меня своим ответом. «А знаешь, мам, я больше не хочу играть с тем мальчиком на улице. Ведь чем больше времени я играю с ним, тем меньше времени я провожу с тобой». Я онемела. У меня пропал дар речи. Подобной реакции я не ожидала. Вообще не ожидала никакой реакции. Просто хотела сказать сыну, что я его люблю. Но, как оказалось, человеку, будь то взрослый или ребенок, надо очень мало для счастья. Это еще не конец. По коридору я пробегала за пылесосом. А пылесосить лестницу я просто терпеть не могу. И поэтому всегда откладываю это на самый последний момент. Алёша со словами «Мам, давай я тебе помогу» взял пылесос и такой радостный вместо меня пропылесосил все 15 ступенек. Думаю, все мамы со мной согласятся, что дети без подсказки к домашнему труду привлекаются крайне редко. А я в недоумении и продолжаю думать. Ведь я ребенка о помощи не просила, никакой работы ему не поручала. Уловок, чтобы привлечь его к домашнему труду, не искала. Но сейчас он сам захотел мне помочь. И не просто помочь, а пропылесосить лестницу. Все 15 ступенек. И сделал он это с преогромным удовольствием. Почему? Да потому, что он почувствовал себя любимым. Это нам, взрослым, кажется, что надо специально бросать все дела и выбирать отдельно время, чтобы уделить его детям. Но чаще всего наши с ними отношения строятся на таких, казалось бы, незначительных, но очень важных секретных моментах. Все у вас да будет с любовью. 1 Коринфянам 16:14. Субботние рассуждения о радости. В субботу у меня выдался неожиданный выходной. Наташа гостила у дедушки с бабушкой, а самый старший Саша отправился с папой в поездку. Со мной осталось всего трое детей. Все было мирно, спокойно, и в доме целый день стояла непривычная тишина. Все познается в сравнении. Неужели это мне казалось когда-то так тяжело с одним, но первым ребенком? А теперь с тремя кажется легче, чем с пятью. Но каждый ребенок, первый, третий или пятый, это драгоценный дар свыше, который приносит в семью не только хлопоты, но и много-много радости. Мне кажется, я никогда столько не смеялась, как с детворой. Любуюсь ими, и улыбка с лица не сходит. Такие забавные, родные, сладкие, но разные. Малыш первый раз улыбнулся, радуешься. Сделал первый шаг, радуешься. Сказал первый раз папа или мама, просто цветешь от счастья. Стал говорить, потом рассуждать и высказывать вслух свои детские мысли. Смеешься вместе с ребенком и поскорее бежишь все записывать. А потом звонишь на работу мужу, бабушкам или дедушкам и пересказываешь все достижения маленького гения.
А может, радуют только малыши? А дети постарше уже не приносят столько счастья? Ребенок научился ездить на велосипеде? Радуешься. Принес из школы хорошие оценки? Радуешься. И думаешь, какой же он у тебя способный. Перемыл полную раковину грязной посуды? Крепко обнимаешь и благодаришь за помощь. Приглядел за малышом, когда тот норовил пальму в горшке яблочным соком полить? Облегченно вздыхаешь и думаешь, какой незаменимый у тебя старший и сообразительный младший. Про что я тут начинала субботние рассуждения? Про выходной? Про тишину? Про радость? А может, про свое материнское счастье? Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева. Псалом 126:3. Веселое сердце. Может, мы что-то и можем скрыть от общества, но не от проницательного детского взгляда, следующего за нами по пятам. Да-да, нам надо внимательно следить за собой и дома. Что я сегодня чаще делала? Хмурила брови или улыбалась, глядя на своих детей? Да, воспитывать детей надо. Сердиться маме тоже позволительно, так же, как и выглядеть серьезной, вроде как для поддержки родительского авторитета. Но я о доброй улыбке забывать не стоит. Ведь веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Притчи 17:22. Может, все-таки стоит лечить себя радостным сердцем? А еще, как ни странно, веселое сердце делает лицо веселым. Притчи 15:13. По-моему, звучит элементарно, ясно и понятно. Если радуюсь я, значит, радуются и мои дети. А следовательно, радость царит в семье, и люди чувствуют ее, заходя в наш дом. Но это уже больше для себя пишу. Мне тоже есть над чем работать. Ни для кого не секрет, что настроение в семье создает мама. Юлия Задорожная, США.

прошу помолиться. Дорогие читатели алтаря, прошу, молитесь за мою дочь Инну. Ей 20 лет, и у нее полностью выпали волосы. Никто из врачей уже второй год не может ей помочь. Верим, что Бог все может по молитвам. Нелли М. Нуждаюсь в ваших молитвах, чтобы Бог укрепил меня духовно. Прошу молиться и за моих детей, чтобы Господь дал им разумение, послушание и направил их на правильный путь. В. Мор. Читая газету, радуюсь за тех, кто обрел спасение в Иисусе Христе. Переживаю за семью из Америки, где родители посадили в тюрьму из-за деток. Всегда в молитвах вспоминаю о тех, кто в тюрьмах, чтобы Господь укрепил их вере. Приближается праздник Рождества, и мне очень хочется, чтобы кто-нибудь порадовался газете. Посылаю деньги на две подписки.

0: Вот и еще год прошел. У меня он был очень тяжелым. Мама болеет раком. Младшей дочери сделали операцию на сердце. Сама очень болею. Но слава Богу, что дает силы и терпение на все. Когда читаю вашу газету, становится намного легче. Ведь не я одна такая несчастная. У других еще похлеще. Господь не даст больше, чем смогу нести. Лариса Шефер.
1: Я ваша читательница страстная. Благодарю Господа, что Он меня нашел и принял такую грешницу, простил все, омыв своею кровью. Падаю, а Он меня поднимает и любит. Благодарю Иисуса Христа за любовь и терпение ко мне.

0: и до конца буду благодарить, сколько мне на земле этой странствовать. Эрна Чепелик.
1: Мы верим, что побуждение написать в алтарь от Господа. У нас лежит на сердце желание помочь одной неверующей семье в Украине. У них ребенок инвалид, который очень нуждается в детской инвалидной коляске. Мальчику 11 лет. Обращались мы и в больнице, и в АОК, больничная касса, и в Радхаус, горсовет нашего городка. Но везде отвечали, что это сложно сделать даже для жителей Германии. Мы читаем газету «Забытый алтарь», и у мужа появилась мысль обратиться к читателям. Может быть, кто-то имеет такую коляску, или есть другая возможность помочь. Наш адрес в редакции.
2: Райнхольд и Галина Калинский.
3: Большое спасибо за христианские стихи. Многие из них я записываю в тетрадь, так как алтарь передаю дальше, а стихи хочется сохранять для души и время от времени перечитывать. Особенно мне нравятся стихи Анны Вельки. Есть, конечно, и много других замечательных стихов. Очень нравятся тихие беседы и наедине с Библией. Интересно открытый конверт и невыдуманные рассказы. Мой муж умер уже более 3 лет назад. Царствие ему небесного. Очень надеюсь, что Господь его принял, так как перед смертью он покаялся и открыл свое сердце Иисусу. Мария Гольман.

Тихие беседы. Богатые наследники. Ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, 1 глава, 20-21 стихи. Хочу обратить внимание на слово «спасет» в этом стихе Библии. В одной клинике, где принималась кровь доноров, заметили одного человека, регулярно являвшегося туда сдавать кровь. Один из служащих спросил у этого человека о причине такой его щедрости. Донор рассказал, как несколько лет тому назад переливанием крови ему была спасена жизнь. В знак благодарности неизвестному донору и сам он старается ответить тем же в отношении других людей. Благодаря крови донора была сохранена жизнь, то есть человек получил спасение. Представьте себе такую картину. Завалило шахту, а там были люди. Спасатели работают глубоко под землей. Переживают и те, которые откапывают, и те, которых завалило. Смерть уже смотрит им в глаза. И вот спасли. Какая радость! Там наверху стоят плачущие родственники. Им сообщают: «Ваш брат, отец, спасен». Какое счастье! Жив, дорогой сердцу человек! У многих из нас были такие случаи в жизни, когда мы можем сказать, что спаслись. Может, была ситуация, когда машина проехала так близко, что меня могло уже и не быть в живых. Случайность? Нет, конечно, нет. Это допущено Богом для того, чтобы мы оценили значение слова «спасен». Спасение – это защита от гибели, сохранение жизни, это избавление от какого-то недуга или болезни. В духовном смысле это слово означает избавление от греха, зла, от суда Божия, избавление от вечного мучения в аду, приобретение безопасной вечности. В Библии мы прочитали, что родившийся Иисус спасет людей своих от грехов их. В этом цель рождения Иисуса. Об этом свидетельствовал сам Иисус, говоря: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Иоанна 12:47. В Евангелии от Луки 19:10 мы читаем: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Почему человеку нужно спасение? Потому что человек впустил в свое сердце грех. А Библия говорит, что ничто, испачканное грехом, не войдет в Царство Небесное. Все нечистое подвержено осуждению в гиене огненной. И к нам же это относится, потому что мы – наследники согрешивших. Некоторые люди с этим не согласны. Они говорят: почему, мол, Адам и Ева согрешили, а их вина на нас? Давайте представим себе такую картину. Допустим, наши предки были очень богаты, а наш дед из этого богатого рода по своей вине обанкротился. Если бы наш дед не обанкротился, то мы имели бы богатое наследство. Умно ли здесь говорить: это несправедливо, что мы бедны? Мы же действительно бедны. Мы дети погибели, несчастные люди. Мы нуждаемся в спасении. Сами себя мы спасти не можем. Библия говорит, что нашим спасителем является Иисус Христос. Обратимся к одному из библейских пророчеств.
записанному в книге пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Это только одно из многих исполнившихся ветхозаветных пророчеств. В Евангелии от Луки написано, что ангел предстал перед пастухами и говорит им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Но почему Иисус захотел прийти в этот мир, родиться в бедности и спасти нас от вечной погибели? Ведь это связано с трудностями земной жизни. Люди для спасения ближних не хотят часто и минимальным пожертвовать. Знаю человека, который еще в бывшем СССР попал в автомобильную аварию и лежал беспомощный, теряя кровь. Люди проезжали мимо и не останавливались. Они могли помочь, но не хотели. Возможно, они думали: да, он весь в крови, запачкает сиденье, да и везти куда-то надо, а там примут или не примут. У меня свои планы, которые не могу поменять. Потеряешь уйму времени, а потом еще свидетелем пойдешь. Начнут таскать по инстанциям. А зачем эти проблемы? Но сам Бог, Иисус Христос, оставил славу небес. Он не боялся запачкаться, потому что человечество — Его создание. Он любит нас непостижимой любовью. Бог родился и жил с людьми, чтобы люди могли жить с Богом. Спасение человечества очень дорого стоило Христу. По своей справедливости и праведности Бог не может нас, грешников, оградить от погибели, потому что возмездие за грех – смерть. Мы должны умереть. Спасти нас может только жертва, и причем жертва святая. А свят только Бог. Его любовь ко мне и к тебе, друг, оказалась намного выше крестных страданий, поэтому Он не посчитался ни с чем. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава, 5 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. Христос был распят на кресте за грех всего мира и грех каждого из нас. А почему же мы с принесенной за нас жертвой все еще во грехах? Спросил меня один человек. Нам необходимо покаяться в грехах перед Господом Иисусом Христом. Нам надо принять верой Его голгофскую жертву, пригласить Христа в свою жизнь, чтобы Он стал руководителем нашей жизни, чтобы Он управлял ею. Так говорит Слово Божие: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Причем Слово Божие говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10 глава 13 стих. Дар благодати Господа в том, что когда мы просим о прощении грехов, то, получая его, уже находимся перед Богом в другом положении. Мы уже не виновны, мы оправданы.
Бог смотрит на прощенных через Иисуса Христа и видит нас праведными, такими, как будто мы никогда не были виноваты. Более того, уверовав в Иисуса Христа, мы расстаемся с рабством греха и становимся сынами Божьими. Господь усыновляет нас, а если мы сыны, то и наследники Божьи через Иисуса Христа. Наследство наше нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах. О, дорогой друг, ты можешь воспользоваться этими льготами и иметь жизнь на небе и благословение на земле. Дело за тобой, от того, как ты отреагируешь на призыв Иисуса сегодня, зависит то, как Он поступит с тобою завтра. Отношение к Иисусу Христу – это ключевой вопрос нашей жизни. Однажды Иисус спросил своих учеников: «За кого почитают Меня?» Ученики рассказали о разных мнениях людей. Прочтите в Евангелии от Луки, в 9 главе, с 18 стиха. За кого люди сегодня почитают Иисуса Христа? К сожалению, некоторые просто за мираж, как в одном примере. Образованный человек ежегодно проводил свой отпуск за границей, чтобы было чем похвалиться перед друзьями. На этот раз целью его путешествия была пустыня. В начале пути все шло хорошо, но через несколько дней он заблудился. Потом много дней и ночей блуждал, не сдаваясь, шел, надеясь на свои знания. Пища и вода у него кончились. От голода и жажды его лихорадило. Беспощадные лучи солнца изнуряли. Когда он засыпал, то снилась ему чистая искрящаяся вода, сочные апельсины и финики. Просыпаясь, он терпел муки, но поднимался и упорно шел дальше. Вдруг он увидел вдали оазис, островок в пустыне с богатой растительностью. «Этот оазис — ничто иное, как мираж», — подумал он. «Но я не безумец, никакой мираж не сможет ввести меня в заблуждение. Человек я образованный и знаю, что это только галлюцинации. На самом деле там ничего нет». Все ближе подходил он к оазису. Уже были видны финиковые деревья с плодами, трава, скалы, между которыми был источник воды. «По всей вероятности, у меня начинаются видения», — подумал он. «Это бред моего утомленного ума. Такие фантазии естественны в моем состоянии. Не удивлюсь, если я сейчас услышу шум воды. Просто ужасно, что природа может совершить с человеком». Спустя час его нашли два бедуина. «Можешь ли ты это понять?» — спросил один другого. «Ключ чистой воды в двух шагах от него. Финики падают чуть ли не в рот. Среди зеленого оазиса он умер от голода и жажды». Этот современный человек посчитал спасение за мираж, — ответил другой. После того, как Иисус спрашивал своих учеников, за кого люди почитают Его, Он задал и другой вопрос. «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это,
но Отец мой, сущий на небесах». Матфея, 16 глава, с 15 по 17 стихи. Сейчас, дорогой друг, Христос лично тебе задает вопрос: «За кого ты почитаешь меня?» Если за Сына Божия, Спасителя мира и твоего личного Спасителя, тогда склонись перед Ним и скажи Ему об этом. Пригласи Его в свою жизнь, раскаявшись в грехах. Скажи Ему, что ты хочешь, чтобы Иисус, рожденный в Вифлееме, положенный в бедные ясли, кормушку для скота, родился сегодня и в твоем сердце. Благодари Бога за его рождение, за жертву на кресте, за дар спасения. Найди церковь, где проповедуется чистое Евангелие, и обязательно посещай ее. Библия говорит, что Господь прилагает спасаемых к церкви. Церковь – это общество, в котором мы учимся быть верными Богу, чтобы вновь не обольститься в этом ужасном мире. Церковь – это общество, в котором мы храним свое спасение до пришествия Иисуса Христа. Самое большое искушение – это пообещать Богу, что ты его когда-нибудь потом примешь. Такое обещание на руку дьяволу. Не принять Иисуса Христа сегодня – это значит и сегодня остаться таким же погибшим, каким ты и был. Это значит оставаться сегодня вне жизни, вне спасения, вне Христа. Самое верное решение – поспешить к Богу сегодня, сейчас. Он ждет тебя. Иди к Нему. Спасибо тебе, Иисус. Родился ты в тихую ночь. Спаситель, о, если б не ты, кто б спас нас от горькой беды? Всю жизнь отдаю я тебе, от сердца хвалу приношу. Ты в ясную звездную ночь родился, чтоб людям помочь. Одна у меня есть мечта. Я здесь в окружении зла. Я сердце хочу сохранить, чтоб в небе с тобою прибыть. Вальдемар Бош.

наедине с Библией, стоя на пороге. В эти дни перехода из старого года в новый приветствуем всех любовью нашего Спасителя, который сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Матфея, 28 глава, 20 стих. Благодаря тому, что Господь нас до сего дня не оставил и не покинул, мы дожили до Нового года и можем, подобно Самуилу, сказать: «До сего места помог нам Господь». Хотим ли мы того или нет, но перед нами встает вопрос: что принесет нам Новый год? Будет ли он мирным и спокойным? Или ожидают нас катастрофы, беды и аварии? Эти аварии и катастрофы напоминают нам, что мы живем в мире, полном опасностей. Будущее наше не в розовый цвет окрашено, и заботы оправданы. В своей прощальной речи перед вознесением на небеса Иисус Христос сказал ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16:33. Несмотря на скорби и беды в этом мире, у христианина особое отношение к будущему. Его можно выразить словами псалма: «Боже, Ты Бог мой, и в Твоей руке дни мои». Это значит, что в нашей жизни не случится ничего того, чего бы не допустил Господь. В жизни нашей может случиться беда и горе, утрата близкого человека, тяжелая болезнь. Но при этом мы не должны забывать и сомневаться, что Христос обещал быть с нами во все дни до скончания века. Поэтому мы не будем впадать в панику и думать, что Господь оставил меня и забыл меня, ибо жизнь наша – Христос, и смерть – приобретение. И Он Сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Итак, с каждым днем мы приближаемся к вечности, но в этой земной жизни мы можем приближаться к Богу или удаляться от Него. Это зависит только от нас самих. Желаем всем в новом году обильных Божьих благословений, а также будем молиться за всех людей, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Христу. Стоим мы на пороге Нового года. Оглядываясь на прошедший год, вспомним все милости и благословения Господни. Он не только хранил нас в земной жизни, но и благословлял нас духовным благословением. Воспоминание благословений приносит радость в настоящем и укрепляет наше упование в будущем. Будущее от нас сокрыто, но оно не должно смущать и тревожить нас, потому что мы знаем, в кого уверовали, и молимся: «Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Да поможет нам Господь наступающий год прожить для славы Его и вообще остальное во плоти время жить не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Якоб Вибе.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, уважаемые друзья! Приглашаем вас выслушать выпуск передачи «Евангельские истины». В наших передачах мы говорим о вере в Бога, о смысле жизни и о возможности стать христианином. Программу мы открываем словами псалмопевца Давида из 118-го псалма, 104 и 105 стихи. «И моя мудрость от учения Твоего, я ненавижу ложь, Господи, Слово Твое, словно свет, освещающий мой путь».

0: В последнее время в западных странах наблюдается растущий интерес молодежи к оккультизму, проявляющийся в колдовстве, черной магии, гадании и так далее. В одной газете была опубликована заметка следующего содержания.
1: В Западную Европу, по-видимому, вторгается новое средневековье. Как в Америке, так и в Европе суеверия празднуют триумф. Не только фильмовые звезды Голливуда ищут связь с астрологами, чтобы узнать о своем будущем при помощи гороскопов, но и некоторые трезвые промышленники, не колеблясь, прибегают к услугам ясновидцев и пророков.
0: Что заставляет людей заниматься этими закулисными делами? Писатель и богослов Хельги Штадельман написал по этому поводу следующее.
1: «Человек, живущий без Бога, не знает, что его сегодня и завтра скрыты в руке Бога-творца. И чтобы не чувствовать себя обреченным на произвол слепой судьбы, он ищет информацию о том, что его ожидает. Но он ищет ее на путях в стороне от откровения Божьего, данного нам в Библии. Мотивы для этого – страх и любопытство».
0: В жизни многого случаев, свидетельствующих, что увлечение оккультизмом приводит человека к еще большему страху и неуверенности, к депрессиям и нередко к самоубийству. Есть только один чистый источник информации, внушающий доверие и надежду в отношении нашего будущего. Это Библия. Об этой книге и о том, что в ней говорится об оккультизме и нашей будущности, будет речь в сегодняшней беседе сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса. Перед этим прозвучит песня «Мы бодрей на жизненном пути пойдем».

Кто из нас, дорогие радиослушатели, не знает моментов из жизни, когда мы мечтали, фантазировали и представляли себе, что каким-либо образом нам удастся взглянуть в будущее? Легенды, мифы и сказки всех народов Земли свидетельствуют о том, что жажда знания того, что будет в будущем, не новое явление. Во все времена люди имели это желание. И для того, чтобы его удовлетворить, возникли культы, секты, религии, спиритические группы, оккультизм, белая и черная магия и многие другие течения. Из писем наших слушателей тоже можно заметить, что все эти выше приведенные движения существуют и в настоящее время. Нам пишут и спрашивают, что такое белая или черная магия. Как нам следует обращаться с людьми, которые участвуют в тайных спиритических сеансах? Еще другие пишут о видениях различного рода, о волосатых копытах, которые им якобы попадали в руки, когда те хотели открыть дверь. Все это, дорогие, не выдумано мной лично. Это я все взял из писем людей, которые нам пишут. Но что на все это можно сказать? Конечно, информация о каждом приведенном примере может быть очень важной и даже полезной. Но это трудно будет сделать в короткое время, которое представляется нам в этих радиопередачах. Поэтому я хочу сделать вам сегодня предложение. Библия тоже является особенной книгой. Она в действительности не просто книга, написанная каким-либо автором. И она тоже затрагивает все эти темы. Ее возможно назвать сборником книг. И особенность Библии я хочу подчеркнуть в начале четырьмя пунктами. Во-первых, читая Библию, мы видим в ней постоянство и неизменчивость во всех высказываниях. И все это несмотря на то, что она написана была на протяжении 14 столетий или 60 поколений. Кроме того, она содержит 66 книг, которые написаны 40 авторами из всех слоев населения. Среди этих авторов были цари, крестьяне, философы, рыбаки, руководители государств, ученые и другие. Возьмем только несколько примеров. Моисей, автор первых 5 книг Библии, был политическим руководителем Израиля и приобрел свое образование при известнейших в то время учебных заведениях Египта. Апостол Петр был простым рыбаком, пророк Амос – пастухом, Иисус Навин был главнокомандующим войсками, Лука был врачом, Давид и Соломон – царями. И многие другие. Кроме того, Библия написана в различные времена, на различных континентах, на 3 языках – арамейском, еврейском и греческом. И в ней затрагиваются сотни важных для жизни тем. Однако, несмотря на такое разнообразие, мы видим в ней единство и гармонию. Сотни совершенно различные темы, по поводу которых люди имеют очень разные мнения, обсуждаются в ней в поразительном единстве и постоянстве. Но все это видно для нас только тогда, когда мы берем высказывания Библии в целом. Каждая часть или каждый член человеческого тела, например, можно правильно анализировать и объяснить только в отношении ко всему телу. Так и всякую тему Библии можно понять правильно только тогда, когда мы ознакомимся со всеми высказываниями ее относительно того вопроса. Второе, что я хочу сегодня выделить в отношении особенностей Библии, это ее необычное распространение. Как никакая другая книга, она распространена сегодня во всем мире. Никакая другая книга во всей истории человечества не достигла таких больших тиражей. В одном только 1986 году библейские общества всего мира напечатали 13,5 миллионов Библий. Кроме того, еще 11,5 миллионов Новых Заветов и 44 миллиона
отдельных частей и книг Библии. Третью особенность Библии мы видим в том, что она, как никакая другая книга, переведена на множество языков. До 1986 года весь текст ее был переведен на 301 язык. К этому надо прибавить еще 634 языка, на которые был до того времени переведен Новый Завет. И ко всему этому еще то, что разные части Библии переведены на еще 913 языков. Никакая другая книга не достигла такой известности. И, наконец, четвертое, что я хочу упомянуть в отношении особенностей Библии, это длительность ее актуальности. Сколько книг было написано в истории на различные темы, этики, морали и человеческого взаимопонимания. При этом мнения одних писателей постоянно заменялись мнениями других, и недолго позже и эти новые идеи становились только макулатурой. А Библия существует тысячелетия, и миллионы людей находят в ней утешение, руководство в жизненных вопросах, ответы на волнующие их темы и многое другое. Но самая главная цель Библии – это привести человека к тому, кто является ее действительным автором – к Богу. Под его руководством избранные им в различные времена и разные люди писали то, что он хотел передать в письменной форме всему человечеству. Да, Библия – это Божья книга. И она говорит нам не только о том, что Бог от нас людей хочет, но и о том, что Бог для нас делает. Когда Бог сотворил человека, то Он сотворил его для того, чтобы иметь с ним общение. И человек был сотворен для вечности. Но по причине грехопадения люди стали смертными. Это, однако, не значит, что Бог отвергнул человека. Нет, наоборот, в Библии мы ясно читаем о том, какую любовь Бог проявил к людям вплоть до того, что отдал в жертву за грехи людей своего единородного Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа. Умирает при конце жизни человека только плоть, наше тело. Но бессмертная душа, которую Бог дал всем нам, живет вечно. Это учение Библии. И эта душа человека будет существовать без конца. И эти, дорогие радиослушатели, мы снова возвращаемся к упомянутой в начале беседы теме о будущем. Желание знать, что будет, глубоко заложено в каждом из нас, и это потому, что мы сотворены Богом для вечности. Однако связывающие всех нас рамки времени и места, в котором мы живем, не позволяют нам переступить порог видимого и настоящего. Это возможно только двумя методами. Или, вернее сказать, взглянуть в будущее человек может только с помощью самого Бога или с помощью врага Божия, дьявола. Я уже говорил о том, что нам пишут многие слушатели о разных необычайных явлениях. Но Бог сам дал людям руководство относительно оккультизма и различных тайных сеансов. Он запрещает людям искать встречи и вступать в контакты с потусторонним миром. И этот запрет высказан им потому, что он хочет сберечь человека от вступления в общение с дьяволом. В 18 главе книги Второзакония мы читаем одно такое предупреждение. Там, начиная с 9 стиха, сказано: «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие сделали народы сии. Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающих духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это».
Это, дорогие, было предупреждение Бога в адрес Его народа. И как часто Ему приходилось повторять это предупреждение, а народ Его снова и снова нарушал предложенные Богом правила. Так, например, в 4 книге Царств, начиная с 14 стиха 17 главы, мы читаем: «Ибо они, то есть народ Божий, не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не поверили в Господа, Бога своего, и презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа, Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа, и прогневлять Его. И прогневался Господь сильно». Из этой цитаты я хочу особенно выделить слова «Он», то есть Бог, предостерегал их. Этим я хочу подчеркнуть, что Бог здесь не говорит, что все эти темные силы не существуют. Наоборот, Бог лучше всякого человека знает, что дьявол является реальностью, и именно поэтому Он предостерегает и предупреждает людей не заниматься никакими действиями, которые ведут в это общение. И это по уважительной причине. Занятие оккультизмом, магией и спиритизмом не только вредит человеку при жизни. Такие люди не находят покоя. Они живут в постоянном страхе, в нерешительности и отчаянии. Однако это еще не все. Библия ясно говорит и о том, что будущее такого человека страшно. В 8 стихе 21 главы книги Откровения о них сказано: «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Озеро огненное – это ад. Ад приготовлен врагу Божию и врагу человеческой души – дьяволу. И ужас всем, которые вступают в общение с этим дьяволом. Их участь будет та же, которая ожидает его. Это, дорогие, страшный взгляд в будущее. Но как бы страшно оно ни было, мы не можем о нем молчать. Ведь молчанием не удаляются факты. Наоборот, молчание может стать катастрофой, и если мы, верующие, будем молчать о аде, то туда попадут многие люди по нашей вине. А кто из нас хочет быть виновен в том, что наш сосед, знакомый или даже друг шел навстречу такого ужасного будущего? Я сам лично должен признаться в том, что чувствую себя очень неловко, когда говорю о аде, о вечных мучениях, которые никогда, никогда не прекратятся. Но мои чувства не играют роли. Я должен сказать вам, дорогие радиослушатели, что если вы не обратитесь к Богу с просьбой о прощении ваших грехов, то в потусторонней жизни вы будете в аду. Это не моя фантазия. Это учение Библии. Только те, которые принимают верой Иисуса Христа как своего личного Спасителя, избегут этой участи. Иного пути спасения нет. Я должен признаться и в том, что не знаю, как этот ад выглядит. Библия употребляет некоторые выражения для описания этого места. Одно мы уже упомянули –

для человека избежать ада. Но кроме этого, верующий в Бога человек уже здесь на земле имеет руководство для полноценной и плодотворной жизни. Возьмите в ваши руки Библию или хотя бы Новый Завет и сами убедитесь в том, кто таков Бог и что Он от нас хочет. Я советую вам это, потому что у нас, людей, часто существует неправильное понятие о Боге. Мы имеем предрассудки. К тому же еще и ложное, только носящее имя христианства, затуманивает наш взгляд на истинного Бога. Дорогие, я молюсь о том, чтобы каждый из вас сам, без примесей извне, начал искать Бога в единственном источнике, в котором Его можно найти – в Библии. И если вы это сделаете, то вы непременно придете к правильному решению. Но тогда следует сделать и главный шаг – принять этого Бога или отклонить. Это ваше личное право. Бог вам только предлагается – но последствия вашего решения зависят от вас. Спросите себя еще раз, по каким нормам вы хотите жить и где вы хотите проводить вечность?

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Второе. Беседа Иисуса с Никодимом. Евангелие от Иоанна с 2 главы 23 стиха до 3 главы 21 стиха. А. Народ тянется к Иисусу. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 23 до 25 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 23 по 25. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке».
0: На праздник Пасхи в главном городе Иерусалиме сошлось множество народа. Они вспоминали жертвенного Агнца, благодаря которому когда-то давным-давно в пасхальную ночь их предки избежали Божьего суда. На этом празднике все ели мясо Агнцев как символ спасения. Но вот в Иерусалим пришел и сам Агнец Божий, Иисус, закланный прежде создания мира. Он совершал многие знамения, в которых проявлялась Божья любовь и сила. Толпы народа внимательно слушали его, и имя его было у всех на устах. Может быть, он пророк, или же Илия, предвестник Христа, а может быть, он даже сам Христос? Перешептывались между собой люди. Многие уверовали в то, что Иисус от Бога, и тянулись к Нему. Однако Иисус видел их сердца, и никого из них не избрал себе в ученики. Они не познали Его божественности, не поняли, с какой целью Он явился. Все думали лишь о земном, желали освободиться от римского ига, мечтали о высоких должностях и материальном благополучии. Иисус же знал всех и каждого, ни одного сердца не было сокрыто перед Его очами. Он видел, что никто по-настоящему не ищет Бога. Если бы люди искали Его, то крестились бы у Иоанна в Иордане, искренне исповедовали свои грехи и покаялись. И твое сердце не сокрыто от Иисуса. Он знает все твои мечты, все молитвы, все грехи. Он знает твои мысли, знает, откуда они исходят. Он видит твое стремление к чистоте и праведности. Когда же ты сокрушишь свою гордыню, покаешься, обратишься к Богу и исполнишься Святым Духом? Б. Должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 13 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 3. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“».
0: Был в народе человек по имени Никодим, весьма набожный и уважаемый, один из 70 членов Иудейского совета. Он верил в то, что Христос полон Божьей силы. Вполне возможно, что он хотел возвести мост взаимопонимания между новоявленным пророком и Иудейским советом. Но в то же время он опасался язвительного первосвященника и всего народа, да и сам не был уверен в том, кто такой Иисус, поэтому явился к нему под ночным покровом. Никодим хотел узнать обо всем из первых рук, от самого Иисуса. Называя его «учитель», он как бы говорил от имени народа, который считал Иисуса обычным учителем Торы, ходящим с учениками. Никодим не отрицал, что Иисус пришел от Бога, ибо все его чудеса и знамения свидетельствовали о его власти. «Мы верим, что Бог с тобой, что Он сам помогает тебе», признался уважаемый фарисей. За его словами скрывался вопрос, который больше всего волновал его, но который он не решал задать Иисусу. «Ты ли Христос?» Именно это было основной целью ночного посещения – разузнать, он ли Мессия. Иисус ответил на вопросы Никодима, но не принял его предложение. Никодим не стал посредником между Иисусом и начальниками народа. Иисус видел сердце этого грешного человека и знал, что при всем его стремлении к праведности он все же находится на пути в погибель. Иисус мог сделать для него лишь одно – обличить его слепоту и открыть ему, что, несмотря на всю его набожность, он совсем не знает Бога. Иисус раскрыл Никодиму совершенно очевидную истину. Ни один человек в мире не может своими силами познать Бога. Только Божий Дух может обновить человека и привести его к богопознанию. Этим утверждением Иисус вынес приговор всем религиозным делам и доктринам, лишенным жизни и основанными на холодной логике. Ибо человеческим умом невозможно познать Бога и Его правду. Только рождение свыше делает это возможным. Допустим, у нас есть радиоприемник. Сколько бы мы ни нажимали на все кнопки, и как бы ни старались, мы все равно не сможем получить на нем изображение. Для этого нужно совершенно иное устройство, которое изнутри существенно отличается от радио. Так и Божье Царство. Недуховный человек не может узреть Бога в силу своей грешной природы, как бы набожен он ни был и как бы ни старался достичь этого своим умом или сознанием. Для того, чтобы постичь духовные истины, необходимо существенное преображение, новое рождение от воды и духа. В. Крест. Путь к возрождению. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 до 16 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 14 по 16. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Здесь Иисус учит Никодима о том, что рождение свыше совершается в истинном покаянии через обновление разума и веры в то, что Христос умер за нас. В качестве иллюстрации Иисус использовал одно событие из истории израильского народа, чтобы объяснить Никодиму эту истину. Однажды, во время странствования по пустыне, израильтяне возроптали на Бога и взбунтовались против его руководства. Книга «Числа», 21 глава, 4 до 9 стиха. Тогда Всемогущий в ответ на их непокорность послал ядовитых змей, которые жалили народ, так что погибло множество из них. Когда некоторые из израильтян поняли, что согрешили против Бога, они стали просить Моисея ходатайствовать за них перед ним, чтобы он отвратил от них свой гнев. Бог ответил на прошение своего раба и велел ему сделать медного змея, как образ страшного Божьего суда, и высоко поднять его посреди народа в свидетельство о смягчении Божьего гнева. И всякий, кто глядел на этого змея, знаменовавшего отмену Божьей мести, и веровал в благодать Бога, непременно исцелялся от губительного яда и оставался живым. Змей был символом зла еще со времени обольщения Евы. И вот, не знавший греха Христос, стал грехом ради нас. Он уподобился медному змею в пустыне. Он понес на себе грех человечества, хотя сам был праведен и безгрешен, подобно тому, как не ядовит и медный змей. Сын Божий явился не в небесном сиянии, но пришел к нам в смиренном облике Сына Человеческого. Он был изранен и изъязвлен, и понес на себе все проклятие закона, как безропотный раб. Только человек может умереть за других людей. Иисус считал особым правом и даже честью называться Сыном Человеческим. Как вознесенный змей знаменовал отмену Божьего суда, так и распятый Христос знаменовал успокоение святого Божьего гнева.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Вопросы и ответы. За что Господь посылает нам испытания? На вопрос отвечает доктор Д. Добсон. История человечества так богата примерами непонятно за что посылаемых людям горести и испытаний, что их описаниями можно забить полки ни одной библиотеки. Каждый из нас может дополнить эту печальную летопись своим личным опытом. Рак, почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, внезапная смерть ребенка, церебральный паралич, болезнь Дауна, развод, изнасилование и миллионы других источников наших страданий рано или поздно приводят нашу душу в такое смятение, что мы начинаем с ропотом вопрошать: «За что? За что, Господи? Почему Ты попустил этому случиться именно со мной?» Множество верующих и неверующих тщетно ищут ответ на этот вопрос. Сегодня мы попытаемся помочь им в этом разобраться, беседуя с доктором-психологом Добсоном в известной многим студии в фокусе «Семья». Доктор Добсон, согласитесь, что вопрос, почему Господь посылает нам те или иные испытания, для многих становится камнем преткновения. Вы правы. Причем, заметьте, Господь, как правило, не торопится подсказать на него ответ. Но для начала, с вашего позволения, я расскажу одну историю, прекрасно иллюстрирующую данную ситуацию. Дело было в 70-е годы. Один чрезвычайно одаренный и целеустремленный молодой человек по имени Чак, с задатками будущего ученого, блестяще закончил среднюю школу и поступил в колледж, где очень скоро стал одним из лучших студентов. По окончании колледжа он получил степень бакалавра естественных наук и подал документы сразу в несколько медицинских институтов. Я в то время как раз преподавал на медицинском факультете в Университете Южной Калифорнии. Конкурс тогда был довольно большой. Из 6000 абитуриентов мы ежегодно принимали только 106 человек. Однако, несмотря на жесточайшую конкуренцию, Чаку все же удалось поступить в медицинский институт, и с сентября он приступил к занятиям. Однако вскоре он начал серьезно задумываться о своем предназначении в жизни, определенным Божьим промыслом. Он почувствовал, что должен отказаться от заманчивой перспективы работать в какой-нибудь оснащенной по последнему слову технике престижной клинике и посвятить себя помощи страждущим там, где они особенно в этом нуждаются. Чак понял, что именно в этом и был истинный смысл его жизни. Однако к концу первого курса здоровье юноши резко ухудшилось, он стал быстро уставать, а в мае юноша лег в клинику на обследование. Диагноз прозвучал как приговор: острая лейкемия, рак крови. В ноябре того же года Чак умер. Да, бедные родители. Представляю, какой это был для них удар. Вот уж действительно, не хочешь, а возропщешь на Господа. Они действительно не могли понять, за что Бог их так наказал. Ведь Чак, сын их, был искренне верующим, любил Иисуса Христа и хотел лишь одного – исполнить волю Божию. Но несмотря на горячие молитвы всех членов семьи и друзей, Господь все же забрал его к себе. Выходит, что на все их просьбы он ответил «нет». Но почему же? Действительно, почему? Ведь каждый год тысячи студентов, повторяю, тысячи, получают дипломы врачей и приступают к медицинской практике, хотя далеко не всеми из них движет благородное устремление помочь ближним. Отнюдь не каждый молодой врач готов целиком посвятить себя борьбе с неисследованными еще болезнями или отправиться на другой конец света, чтобы облегчать страдания своим далеким обездоленным братьям. Но Чак как раз в этом смысле принадлежал к числу редких исключений. Если бы Господь дал ему подольше пожить, он мог бы спасти тысячи несчастных, обреченных без него оставаться без помощи. Кроме того, Чак хотел облегчать не только физические страдания, но и нести свет евангельских истин тем, кто никогда не слышал Слова Божьего. Какой же смысл был Господу забрать его к себе, если здесь, на земле, юноша мог бы принести столько пользы, став врачом? Посмотрите, сколько людей вокруг умирают от рака, туберкулеза, страдают неизлечимыми расстройствами психики. А ведь среди них есть даже маленькие дети, которые еще толком не могут объяснить, что у них болит. Почему же провидение лишило всех их надежды на облегчение страданий, которую мог бы принести больным доктор Чак? Однако история Чака была бы неполной, если не упомянуть, что в марте на первом курсе обучения он обручился с Кэрен, которая тоже была глубоко верующей христианкой. Бедная девушка узнала о неизлечимой болезни жениха через 6 недель после помолвки, но не отступилась. За 4 месяца до трагической смерти Чака они с Кэрен стали мужем и женой. Похоронив мужа, Кэрен поступила на медицинский факультет Аризонского университета и, закончив его, уехала на юг Африки работать в госпитале при христианской миссии. Она и сейчас там. Наверняка ей тоже не раз приходил в голову вопрос, почему Господь лишил ее мужа возможности вместе с ней трудиться на благо ближним. Я должен признаться, что даже мне не раз приходила в голову эта мысль. Да, думая, размышляя над этим, даже самые выдающиеся богословы могут сколько угодно ломать головы и все равно не найдут ответа. Пути Господни воистину неисповедимы. Кто из смертных в состоянии понять, зачем Чаку было дано поступить на медицинский факультет, если ему суждено было так рано умереть? И откуда пришло к нему сознание своего предназначения, которое он так и не успел осуществить? Почему Создатель наделил этого юношу такими талантами, если им все равно не дано было реализоваться? Зачем Господу понадобилась жизнь этого блестящего студента, который мог бы принести людям так много пользы, в то время как столько наркоманов, пьяниц и злодеев преспокойно доживают до старости, отравляя жизнь окружающим? Кто может ответить на все эти вопросы? И не только на эти. Может, Господь хотел, чтобы именно Кэрен исполнила предназначение Чака. Но все-таки, зачем тогда было отнимать у него жизнь только для того, чтобы призвать к служению его вдову? Нет, вы знаете, доктор, я этого никак не могу понять. Знаете, если вы считаете, что Бог должен нам что-то объяснять, советую вам повнимательнее прочитать Священное Писание. Вот, например, что говорится в притчах Соломоновых. «Слава Божья облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело». А вот из книги пророка Исаии. «Истин, ты Бог сокровенный». Вот из Старозакония. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Или вот, пожалуйста, из Екклесиаста. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Или снова из книги пророка Исаии. «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Да, вы правы. После всех этих библейских текстов становится ясно, что мы просто не в состоянии постичь глубин промысла Божьего. Вот именно. Писание учит нас смирению перед непостижимостью Божьей. Пытаться проникнуть в эту тайну с нашей стороны, по меньшей мере, безрассудно. Это все равно, что пытаться понять небо. Как говорит апостол Павел в своем послании к римлянам: «О бездна богатства и премудрости и видения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» А в первом послании к Коринфянам он пишет: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» Так что совершенно ясно. Пока Господь сам не решит открыть кому-нибудь из нас причины своих решений, ни один смертник их понять не в состоянии. Так что большинству наших «почему» и «зачем» так и суждено остаться без ответа. Мне также припомнилось одно место из первого послания к Коринфянам. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательное, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Вот-вот, апостол Павел объясняет, что мы не достигнем полноты знания до тех пор, пока не перейдем в жизнь вечную. Так что нам остается лишь смириться и принять то частичное знание, которое доступно нам, смертным. К сожалению, многие молодые, а иногда и не очень молодые верующие, не понимают, что в жизни каждого человека бывают такие ситуации, которые нам, неспособным проникнуть в глубины промысла Божьего, кажутся лишенными всякого смысла. Жаль, что этот аспект зачастую предпочитает просто умалчивать. Получается, что, воспитывая юных христиан, мы открываем им лишь наиболее привлекательную, на наш взгляд, часть вероучения. Мы как бы заранее ориентируемся на сознание человека, неверующего, боимся, как бы его не отпугнуть. Так что же нам делать, когда кажется, что в посылаемых нам Богом испытаниях нет никакого смысла? Да, действительно, кому в этом случае доверить свои, порой еретические мысли? Мы мечемся в этих бесплодных поисках, пока не поймем простую истину. Никаких иных богов нет. А человек с двоящимися мыслями, как учит апостол Иаков, не тверд во всех путях своих. Что же все-таки делать, если человека одолевают сомнения? Если человек уверит себя в том, что Господь от него отвернулся, перед ним развернется бездна отчаяния. Я обращаюсь ко всем, чьи души сейчас разрываются от боли, чьи сердца кровоточат, ко всем, кто нуждается в слове ободрения и поддержки. Друзья мои, уверяю вас, вы можете полностью довериться нашему Небесному Отцу. Читайте Священное Писание, и вы увидите, как укрепит и утешит вас Его непреходящая мудрость. И ваша пошатнувшаяся вера укрепится, я уверен в этом.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым, и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу, в 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней, и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
3: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши». На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах 49 лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя». А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они — мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью, и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой — Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш». Третья книга Моисея, Левит, глава 26. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите». Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем

то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возвнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: 1901 году в древнем городе Сузы была обнаружена черная плита более 2 метров высотой и около 2 метров шириной. На ее поверхности были высечены почти 300 статей юридического кодекса, касающихся торговой, общественной и частной жизни вавилонян во времена царя Хаммурапи. Это копия знаменитого кодекса Хаммурапи, доставленная в Эламскую столицу из Вавилона одним из его завоевателей. На вершине стелы изображен царь, получающий эти законы от бога солнца Шамаша, покровителя законов и справедливости. Обнаружение кодекса законов царя Хаммурапи стало одной из самых поразительных находок, относящихся к области юриспруденции. Это открытие доказало, что еще в глубокой древности существовали законы, регулирующие общественную жизнь. С другой стороны, внимательное изучение юридических материалов древнего Вавилона показало, что законы Моисея, записанные в Библии, не заимствованы и не основаны на вавилонских, хотя у них есть и определенное сходство. Это сходство обусловлено сходным уровнем социального и культурного развития общества, а также общими расовыми и историческими корнями. Так, например, в законе Моисея сформулирован тот же принцип равноценного возмездия, на котором основан ряд законов Хаммурапи – жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб. И все же существует поразительная разница, которая доказывает, что хотя законы Моисея и появились 3 столетия спустя, но они ничем не обязаны вавилонянам. Во-первых, законы Моисея и царя Хаммурапи различны по содержанию. Еврейский свод содержит много религиозных запретов и обрядовых правил. В то же время кодекс Хаммурапи является чисто гражданским сводом законов. И это не случайно, ведь закон Моисея был дан народу израильскому Богом. И хотя в некоторых случаях Израилю были даны религиозные правила, аналогичные существовавшим у соседних народов, все они получали особое значение в свете служения единому Богу. Таким образом, различие между законами Хаммурапи и Моисея заключается в их происхождении. Несмотря на утверждение о том, что его законы исходят от Шамаша, в прологе и в эпилоге Хаммурапи вменяет их себе в заслугу. Он, а не Шамаш, установил порядок и равноправие по всей стране. Моисей же, в отличие от вавилонского царя, лишь орудие. В Пятикнижии не раз звучит утверждение – «Так говорит Господь». Вследствие своего различного происхождения и назначения, законы Моисея и Хаммурапи различаются также по своей этике. Законодательство Моисея в нравственном и духовном аспекте значительно опережает Вавилонский кодекс. Так, например, в еврейском законе человеческая жизнь ценится выше. В ней больше внимания уделяется женщине и более гуманному обращению с рабами. Подводя итог, можно сказать, что в законе Хаммурапи отсутствует какой бы то ни было признак религиозной идеи. В Вавилонском своде нет ничего, что соответствовало бы двойной золотой нити, пронизывающей все законодательство Моисея, а именно любви к Богу и ближнему. За израильским же законом всегда стоит воля и власть святого Бога. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим знакомство с законодательством избранного народа. Текст лекции, посвященный книге «Левит», читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 24 главы книги «Левит». В прошлый раз речь шла о наказании сына пришельца в стане Израиля за богохульство. Эта тема плавно перешла в наше сегодняшнее повествование. Итак, один человек пригласил меня в свой частный клуб. Когда мы сидели и обедали, я услышал, как человек за соседним столиком произносил имя Бога. Причем произносил он его чаще, чем я в своих проповедях. И произносил он его совсем не в том контексте, что я в своей проповеди. Он богохульствовал, он ругался, используя Божье имя. Я думаю, отношение Бога к этому человеку и к его поступку совсем не отличалось от его отношения к юноше, который злословил имя Бога в 24 главе книги Левит. Итак, я читаю эту главу, стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями, и сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество». Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Итак, Бог провозглашает свое решение, а затем приговор, смертная казнь, побиение камнями. Тяжесть преступления выражается в наказании, к которому Бог приговаривает виновника. Все, кто слышал богохульство, должны положить свои руки на его голову в знак того, что на нем лежит вся вина. За богохульство установлена смертная казнь, и это наказание несет любой, и израильтянин, и пришелец. Прочтем теперь стихи с 17 по 22. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца. Ибо я Господь, Бог ваш». У нас всех слишком мягкие и либеральные законы. А ведь наказание за убийство человека установил сам Бог. Вот оно, перед нами. Противники войны пишут в своих лозунгах «Не убий». А я все жду, когда, наконец, появится лозунг с надписью «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». В этих стихах заложен закон, который позже будет называться законом воздаяния. «Lex talionis» – известный, более по словам «око за око, зуб за зуб». Это наказание исполнялось буквально, и этот закон применялся одинаково и к израильтянам, и к пришельцам. Теперь прочтем последний стих этой главы, стих 24. «И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». В этом еще один нравственный урок для всех нас. Имя нашего Бога свято и должно быть защищено. А богохульство – страшное преступление. И еще, человеческая жизнь священна и тоже должна быть защищена. Бог также позаботился и о защите личной собственности. Бог праведен во всех своих проявлениях и действиях. Мы же все виновны перед Ним. Душа согрешающая, та умрет, как говорит Слово Божье. Но Христос понес это смертное наказание за нас. Вот что сказано об этом в стихах 4 по 6 из 53 главы книги пророка Исаии. «Но Он взял на Себя все наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Теперь мы начинаем изучение 25 главы книги Левит. Глава эта рассказывает о законах, определяющих жизнь в земле обетованной, о субботнем годе, о юбилейном годе, о выкупе имущества и людей. Система законов Моисея не только регламентировала жизнь израильского народа, она также напрямую относилась к земле Палестины. И это всячески подчеркивается в 25 главе. Законы, которые здесь приводятся, начинали работать только тогда, когда Израиль войдет в землю Ханаанскую. В пустыне эти законы были неприменимы. Глава постоянно и почти однообразно ссылается и повторяет слово «земля», «когда придете в землю», «покой земли», «объявите свободу на земле». Последняя фраза встречается 10 раз. Все в этой главе говорит о земле, которую Бог дал Израилю. Экономические законы Моисея касались определенного народа, народа Израиля, и определенной земли, Палестины. Более того, эти законы были даны народу, который занимается сельским хозяйством. Некоторые христиане пытаются навязать ветхозаветный закон церкви, заставить ее жить по старому закону. Друзья мои, Моисеевы законы не подходят нашей стране. «Объявите свободу на земле» написано на колоколе свободы в Филадельфии. И тем не менее, мы всегда должны помнить, что законы Пятикнижия были даны определенному народу, жившему в определенной земле в определенный период времени. Читая книгу Левит, да и всю Библию, нельзя не заметить, как настойчиво повторяется в ней число 7. Этим числом обозначают полноту и завершенность. Не совершенство во всех деталях, а именно полноту. Существует связь между многочисленными упоминаниями числа 7 в книге Левит и числом 7 в книге Откровения. Обе книги используют это число в структурном смысле. Время разделено на части по 7 единиц и в гражданском, и в религиозном календаре. Там особо выделяются 7-й день, 7-я неделя, 7-й месяц, 7-й год. Календарь был связан с субботними периодами, а кодекс законов был основан на последовательности из 7 циклов. И тот же принцип снова встречается в книге Откровения. Бог почил на 7-й день не потому, что устал, а потому, что завершил творение за 6 дней, а на 7-й ему уже нечего было больше делать. Суббота, 7-й день недели – была основной единицей измерения времени, а уже на ее основе строились другие, большие единицы времени. Давайте кратко рассмотрим структуру 25 главы книги Левит. Субботний год, стихи с 1 по 7. Юбилейный год, стихи с 8 по 24. Выкуп имущества, стихи с 25 по 34. «Выкуп людей» – стихи с 35 по 55. Итак, в начале главы рассказывается про субботний год. Я читаю с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синаи, говоря...» Заметим, что дело происходит на горе Синаи. Законы же вступят в силу только тогда, когда израильтяне придут в свою землю. И мы с вами помним, что Бог говорил с Моисеем из скинии собрания. Так сказано в 1 стихе 1 главы книги Левит. Прочтем теперь 2 стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Поразительно. Суббота, оказывается, дана не только человеку, но и земле. 7-й день для человека – а 7-й год для земли. 7-й день уходит своим происхождением к творению, когда Бог почил от своих трудов, ибо в тот день его работа была завершена. Суббота означает покой. И в своем первоначальном и основном значении она говорит о покое искупления. Стихи с 9 по 11 из 4 главы послания к евреям гласят: «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность». Субботство, то есть соблюдение субботы, как видим из этого стиха, есть покой. Современная агрономия знает, что оставлять землю под паром каждый седьмой год очень полезно. Заодно отдохнуть могли и те, кто эту землю обрабатывал, хотя они могли заняться и какой-то другой работой. Субботний год для земли помогал израильтянам избавиться от алчности. Кстати, именно за нарушение этого правила о субботнем годе Израиль попал на 70 лет в Вавилонский плен, о чем можно прочесть в 21 стихе 36 главы 2 книги Паралипоменон. Израильтяне не соблюдали субботние годы в течение 490 лет, то есть они пропустили 70 субботних лет и попали за это в плен на 70 лет. Прочтем теперь 4 и 3 стихи. «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай». Из этих стихов становится совершенно ясно, что закон о субботнем годе имел отношение только к земле. Израильтяне засевали свои поля и обрезали свои виноградники в течение 6 лет, а в 7-й год не делали ни того, ни другого. На земле и на человеке лежит проклятие. И человек должен своим потом добывать себе хлеб. Но придет день, и проклятие будет снято с творения. На юге Соединенных Штатов, где я вырос, люди на собственном горьком опыте убедились, что землю надо периодически оставлять под паром. Огромные площади земли оказались истощенными от того, что человек сеял на них хлопок многие годы без перерыва, в то время как субботний год, который Бог дал Израилю, был очень полезным с точки зрения правильного землепользования. Как вы думаете, неудивительно ли, что Бог все знает о земледелии? Далее читаем стихи с 5 по 7. «Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли, и будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земли твоей, да будут все произведения ее в пищу». Теперь понятно, что же люди ели во время субботнего года. Земля была настолько плодородная, что не было никакой нужды сеять каждый год. В долине реки Ефрат во времена Авраама вообще можно было ничего не сеять и не сажать. Пшеница росла сама. Земля в Израиле кормила и владельца земли, и его слуг, и пришельцев. Даже скот мог прожить весь этот год, да еще и тучнел, когда его пасли на незасеянной и необработанной земле. В течение этого года Бог заботился о людях и о животных, об израильтянах и о пришельцах, о бедных и о богатых, давая им столько пищи, сколько им было потребно. Собирать же урожай для продажи они не могли. Много лет назад, когда еще люди не понастроили всех сегодняшних заборов и изгородей, в нашей местности было очень много отличных виноградников. У моего соседа был очень богатый виноградник. Он был щедрым человеком и всегда приносил мне 1-2 корзины винограда во время сбора урожая. Он был адвентистом седьмого дня и иногда пытался убедить меня в необходимости соблюдать субботнюю заповедь. Он спрашивал, почему я не соблюдаю субботу? Я отвечал, что соблюдаю субботу в субботу, в воскресенье, в понедельник, во вторник и вообще в каждый день недели. Я, в свою очередь, пытался объяснить ему, что суббота означает покой, и что мы все уже вошли в покой искупления Христова. Мы оставили свои труды и доверились Иисусу Христу, который делает каждый наш день днем покоя, покоя в Иисусе Христе. Это его, конечно, не устраивало. Тогда я задавал ему такой вопрос. «А вы соблюдаете Моисеев закон? Вы соблюдаете субботу, как это делали в Израиле?» Он заверял меня, что соблюдает. Тогда я показал ему 25 главу книги Левит и объяснил, что существует не только субботний день, но еще и субботний год, когда бедняки и нищие могут свободно заходить в его виноградник. И я просил его дать мне знать сразу же, как только он начнет соблюдать субботний год, чтобы я мог быстренько прийти в его виноградник с корзиной и нарвать себе винограда, сколько захочу. Он немедленно ответил: «Ну уж нет, даже не надейся попасть в мой виноградник без разрешения». Так вот, друзья мои, никакой Моисеев закон он, конечно, не соблюдал, а если соблюдал, то лишь какую-то небольшую его часть. В субботний год и юбилейный год он точно не соблюдал. Этой главой Бог дает Израилю несколько уроков. Он никогда не позволял израильтянам захватывать всю землю, монополизировать ее, в результате чего некому было бы заботиться о бедных. Бог защищал и землю, и бедняков. Он также учил израильтян, что земля проклята, но придет время, когда земля будет приносить урожай в преизбытке. Сегодня многие опасаются, как бы вследствие роста населения не настало такое время, когда земля будет не в состоянии прокормить всех людей земли. Однако, друзья мои, Бог сказал, что когда проклятие земли будет снято, она станет такой плодородной, какой никогда до этого не бывало. Бог удовлетворит все нужды человека, ведь Он хозяин всей земли. Давайте теперь прочтем, что книга Левит пишет нам о юбилейном годе. Начнем с 8 стиха 25 главы. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет». Продолжается исчисление семерками. Отсчитывается 7 субботних лет, которые образовывали период 49 лет. Следующий год, 50-й, и был юбилейным годом. Юбилейный год – это следующий временной интервал календаря, основанного на исчислении времени семерками. 50 лет были самой длинной единицей исчисления времени у евреев. Сегодня всем нам хорошо известно понятие аренды. Люди могут арендовать что-то на 50 лет или на 99 лет. Бог действовал по тому же принципу. Каждое столетие состояло из 2 юбилейных лет. Прочтем теперь 9 стих. «И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей». Это событие, знаменующее юбилейный год, венчало всю семеричную структуру израильского календаря. Во многих отношениях это время было для народа самым желанным и радостным из всех праздников, а еврейским словом, означавшим рог барана, со временем стали называть и трубу. 21 раз это слово переводится как юбилей, 5 раз как рог барана и 1 раз как труба. Трудно понять, как звук одной трубы можно было услышать повсюду от Дана до Вершавии после того, как Израиль расселился по обетованной земле. Поэтому можно сделать вывод, что в бараний рог дули одновременно в каждом населенном пункте, возвещая тем самым приход юбилейного года. Думаю, первыми дули в рог в Скинии или в храме. На удаленном расстоянии от Скинии находился человек с рогом, который, услышав трубный звук из Скинии, немедленно дул в свой рог, и так продолжалось до тех пор, пока звук трубы не достигал самых отдаленных частей земли. Прочтем теперь 10 стих. «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее». «Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». В то время люди уже отдавали свою землю под залог но в юбилейный год землю непременно возвращали ее владельцу. Так Бог позаботился, чтобы люди не могли навсегда лишиться своей собственной земли. Таким образом, земля могла перейти к новому собственнику, или, точнее будет сказать, арендатору, но только на 50 лет, по истечении которых она возвращалась к прежнему собственнику или же к его наследникам. Если человек продавал себя в рабство, то звук трубы возвещал, что он вновь свободен и может сбросить кандалы рабства. Именно так освобождаемся и мы сегодня. Юбилейный год – это время Христовой благодати, когда Евангелие проповедует рабам греха и пленникам сатаны. Вот как об этом сказано в 17 и 18, а также 23 стихах 6 главы послания к римлянам. «Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Сам Господь Иисус Христос сказал в 32 и 36 стихах 8 главы Евангелия от Иоанна: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». В юбилейный год все становилось свободным, все отданное под залог возвращалось. И когда вы приходите к Иисусу Христу, друзья мои, все ваши грехи прощаются. Он заплатил за наши грехи и понес вместо нас наказание, освободив нас из рабства греха. Мы продолжим изучение 25 главы книги Левит в нашей следующей передаче. Всего доброго, до новых встреч!
0: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие братья и сестры, во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притча? Человека интересует устройство мира, отношений и вещей. Одной из помощниц в такие моменты всегда являлась притча. Это небольшой рассказ, содержащий в себе мораль, учение, взгляд на события. Такие повествования переходили из поколения в поколение, видоизменялись и обретали новых слушателей. Притчи имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. А сейчас послушайте первую притчу на сегодня под названием «Велик только Бог».

0: Однажды французский король Людовик XIV просто из любопытства захотел послушать одного известного проповедника, который всегда собирал большую аудиторию слушателей. Проповедь впечатлила короля настолько, что он пригласил проповедника к себе и сказал: «Я слышал многих людей и обычно был доволен тем, что они говорили. Но после того, что я услышал от вас, я не удовлетворен собой». Под воздействием слова Бога этот гордый монарх испытал угрызение совести. Библия не льстит никому. Она показывает истинное состояние человека в свете Бога, утверждая, что грешник заслуживает наказания и что спасение можно обрести только через веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Находясь под неизгладимым впечатлением, Людовик XIV выразил намерение хотя бы раз в год бывать на проповедях. Случилось так, что позже тот проповедник снова говорил перед королем. Но на этот раз король не мог его слышать. Слова «Велик только Бог» звучали на его похоронах. Вы не знаете, что случится завтра. Итак, какой вывод напрашивается сам собой? Что ничего не надо откладывать на потом или на завтра, и тем более на год. Мы должны обязательно поторопиться как можно раньше познакомиться с Богом, потому что это время может и не наступить. Мы планируем начать ходить в церковь, планируем читать Библию, планируем начать молиться каждый день или планируем свое покаяние, которое должно произойти в скором будущем, но не сейчас. И не задумываемся о том, что это потом может и не наступить. Никогда не откладывайте на завтра, если можно что-то сделать сегодня. Из притчи можно сделать вывод, что Людовик XIV, слушая проповедь пастора, не был удовлетворен собой. А мы с вами знаем, что Библия, она обличает, а не гладит по головке. И поэтому своевременное покаяние всегда будет кстати, если вы увидели себя грешником и смогли или успели покаяться в своих грехах. В книге притчи, глава 19, стих 20, написано:
1: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым».
0: А в книге притчи, 1 глава, 23 стих, мы читаем:
1: «Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои».

А сейчас послушайте, пожалуйста, вторую притчу. Пожелтела молодая береза и пожаловалась пожилой соседке. «Ты хоть пожить успела, а я почему так рано состарилась?» «Не тужи», — раздалось в ответ. «Придет весна, и станешь ты опять молодой и зеленой». «Разве такое возможно?» Пожилая береза была не только совсем седая, но и мудрая. Она не стала утешать молодую соседку и только сказала: «Поживешь, сама увидишь. И это будет лучше любых моих объяснений и обещаний». Шел мимо древний старик. Услыхал он этот разговор и подумал: «Зря я тоже сетовал на свою старость. Совсем забыл, что после смерти зимы меня ждет жизнь весна». И повернул в сторону храма, забыв даже, куда шел до этого.

0: Надо помнить, что человек не умирает навечно, но, подобно Христу, воскресает вновь. Но это возможно только через любовь к Богу и через свое покаяние. В книге «Первое послание Иоанна», 4 глава, 6 и 7 стих, мы читаем.
1: «Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога».

Я лежала на сохранении много лет назад. К моей соседке по палате постоянно ездил муж. Мы были такими молодыми, что нас трудно было назвать женщинами. Но называли. В больнице всех так называли. Мы все ждали рождения ребенка в палате на 12 человек. Называлось это «лежать на сохранении». И была такая некрасивая Света с большим животом. Ну, у всех был живот, все были не очень красивые. Там ни душа, ни зеркала не было. Но Света была нехороша собой и очень полная и отекшая. Палата была на первом этаже. Мужья приходили к женам и разговаривали через подоконник. Телефонов не было. И женщины гадали и тревожились, придет ли их муж. Не ко всем приходили. Это понятно, работали все. Ехать далеко, на окраину. И некоторые женщины плакали ночью. В больнице очень грустно. А когда муж все-таки приходил, они выражали любовь и заботу. И спрашивали: «Ты покушал? Ты нашел чистую рубашку?» А к этой Свете ходил рыжий маленький паренек в кепке. Немножко кривоногий и тоже не очень красивый. И каждый день приносил маленькую кастрюльку. Он ее привозил, замотав в одеялко старенькое. И в кастрюльке была вареная картошка, еще теплая. Или суп с макаронами, теплый. Он приезжал после работы на заводе, когда часы приема посетителей кончались. Но мы же на первом этаже были. Он молча передавал кастрюльку Свете, а она ела и меня угощала. Мой муж в армии был. Потом этот молчаливый рыжий парень ехал с кастрюлькой и одеялом обратно. Часа два надо было ехать, и они почти не говорили. А потом меня выписали. И эту Свету я лет через 15 снова встретила на улице. Она снова была в положении, и у нее уже было трое детей. И она красивая стала, полная, но очень красивая. И машина красивая, дети тоже красивые. Она так сказала, и жизнь хорошая, красивая. А за рулем сидел этот рыжий парень, муж. Он остался некрасивым, как та алюминиевая помятая кастрюлька. Но в мужчине главное не красота. Главное, что внутри, как в кастрюльке, в которой картошка оставалась теплой. И это тепло не исчезает, даже если ехать 2 часа, даже если всю жизнь ехать вместе.

0: Итак, мои дорогие радиослушатели, я думаю, что вы догадались, в чем суть этой притчи. Конечно же, вся суть в отношениях, бережных отношениях между супругами. Не в красоте и не в дорогих одеяниях, не в громких и многословных речах или дорогих подарков, а в простых человеческих отношениях, любви и заботы, в которых двое людей могут быть просто счастливыми. Послание к евреям, 10 глава, стих 24, написано:
1: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам».

«Это мой Бог». С такими словами из песни мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Если у вас возникнет желание снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц, технический оператор Петр Ган. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении Натальи Литвиненко, Валерия Шибитова и группы «Белый ангел». Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений, счастья, мира, добра, ясных и позитивных мыслей. И непременно берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Глава первая. Торжественно, плавно и печально плыл вечерний звон колоколов над тихой деревушкой, расположившейся среди цветущих садов сказочной красоты. Был субботний вечер. Из углового дома, огороженного высоким забором, вышли две женщины с серпами и мешками для травы. По-видимому, они торопились заготовить на воскресенье еще немного зеленого корма для скота. Бодро шагая, женщины завернули за угол и пошли вдоль соседского дома, мимо широко раскрытых ворот, через которые можно было видеть большой двор с хозяйственными постройками. У амбара сидел мужчина и точил косу. Старшая из проходивших женщин поздоровалась с ним. «Добрый вечер, Матьяс! Уже готовишься к понедельнику?» Он поднял голову, поблагодарил за приветствие и утвердительно ответил на вопрос. Женщины пошли дальше. «Тетя?» – спросила женщина помоложе, когда они прошли. «Почему вы этого соседа всегда так сердечно приветствуете? Он ваш родственник?» Она повернулась и посмотрела на мужчину, который как раз встал и, облокотившись на косу, смотрел им вслед. Он, конечно, стоил того, чтобы заходящее солнце его освещало. Высокий, стройный, он стоял, как одинокое дерево в лесу. Смотревшись в его лицо, молодая женщина вдруг почувствовала сострадание к нему и невольно вспомнила песню. «Солнце садится за вершину горы, так и не увидев у нас счастья». Этому человеку было едва за 40, и белокурые волосы еще вились над его светлым лбом. На лице лежала печать мира, того состояния, когда душевные бури уже далеко позади. Но скорбный жизненный опыт оставил на его лице также и неизгладимый печальный след. Губы были сомкнуты, а запавшие синие глаза смотрели устало и отрешенно. «Нет, Дора, он не из нашей семьи», – ответила женщина постарше, оборачиваясь. «Но мы вместе росли. Матьяс Янковский только на 4 года старше меня. Наши дома и сады стоят совсем рядом. Детьми мы играли вместе, потом вместе ходили в школу, и не раз он переносил меня на руках во время гололедицы, чтобы я не упала. Люди думали, что из нас когда-нибудь получится славная пара, и его мать этого желала. Но именно из-за нее-то я и не хотела тогда идти в их дом, хотя парень мне очень нравился. Да, хороший сосед, что близкий родственник, и соседские дети, что братья и сестры. Но, как говорится, от судьбы своей не уйдешь. Пока Матьяс был на военной службе, вернулся отслужив твой дядя Мартын Ужеров. Он нам приходится дальним родственником. Мои родители тогда уже нуждались в помощи, а рассчитывать они могли только на меня и брата Егора. Жена Егора умерла, оставив 2 малых детей. Брат же был такой болезненный, что с трудом обрабатывал свой надел. Одним словом, моим родителям срочно нужен был зять. Мы с Мартыном нравились друг другу, и вскоре была сыграна свадьба. Люди говорили, что мы хорошая пара. Когда вернулся Матьяс, он порадовался за нас как брат и сообщил мне по секрету, что у него тоже есть невеста на той стороне Вага. Сказал, что она сирота и с 9 лет воспитывается у своей крестной матери, бездетной вдовы. Я спросила Матьяса, красивая ли у него невеста, и он указал на яблоню, которая в это время стояла вся в цвету. Моя Марийка, как этот яблоневый цвет. И она действительно была такой, В этом убедилась вся деревня, когда он через несколько недель привел жену в свой дом. Вот уж ладная пара была. Он молодой красавец, всеми любимый, потому что помогал каждому, чем только мог. И к тому же отличный хозяин. А рядом с ним она, прелестная, как цветок. Но все же моя мать и другие женщины жалели молодицу, говоря, что не сладкая жизнь ее ожидает у такой свекрови, как мать Матьяса. Первые месяцы прошли благополучно. Старая Янковская гордилась богатым приданым, которое дали за невестой. Она хвалилась соседям, что у Анны Скали, крестной матери Марийки, хороший дом и много земли. И что все это унаследует Марийка, потому что крестная любит ее как родное дитя и дорожит ею, как зеницей ока. Но вдруг в один прекрасный день стало известно, что Анна Скали выходит замуж. Вот уж все удивились, вот уж разговоры пошли по деревне. Матьяс и Марийка отправились на свадьбу, а старуха осталась дома, словно громом пораженная. Она была несносной гордячкой, и люди считали, что это справедливое наказание за ее хвастливые речи. Матьяс же был не коростолюбив, и брак тещи не беспокоил его. Моя мать спросила его тогда, почему эта Анна Скали на старости лет замуж выходит. Матьяс же ответил, что она женщина в отцвете лет, а вышла за бездетного вдовца своего очень дальнего родственника. У них было общее наследство. Раздел имущества предстоял долгий и трудный. Судиться они не хотели, и теперь, когда они поженились, дело разрешилось мирным путем, и оба успокоились. Он, пожилой добрый человек, по крайней мере, они будут друг о друге заботиться. Матьяс был рад за них, а еще больше его Марийка, ведь теперь крестная не так одинока была. Однако с того дня старая Янковская смотреть не хотела больше на свою сноху, и, раздраженная пересудами женщин, прокляла свою сватью вместе с Марийкой. Но больше всего она была сердита на сына за то, что он был таким дураком и связал себе руки женитьбой на этой нищенке. Ругани ее не было конца, и Матьяс, желая успокоить мать, на деньги, полученные за Марийкой, купил пару лошадей, чтобы возить бревна из леса на фабрику. За это хорошо платили, и старуха успокоилась, так как Матьяс отдавал ей все, что зарабатывал, а она клала деньги в банк на свой счет. Сыну же приходилось разрываться на части. Хозяйство и работа на стороне выматывали все силы. Так как Матьяс постоянно отсутствовал, вся работа легла на плечи женщин. Марийка трудилась за двоих, чтобы угодить свекрови. Она была молодая, нежная и к такой тяжелой работе не приучена. У своей приемной матери она только занималась домашним хозяйством, а здесь ей приходилось надрываться изо всех сил. К тому же старуха, когда сына не было дома, плохо готовила, и они питались в основном картофелем, хлебом и молоком. Мы встречались с ней каждый день и разговаривали у колодца, но Марийка никогда ни единым словом не упрекнула свекровь. Я часто просила Мартына помочь ей поднять ведро с водой из колодца. Нелегкое это дело, и ей нужно было напоить стольких животных. Из-за жадности старухи бедный Матьяс мучился на своей работе, а Марийка дома, хотя и не нуждались они. Единственная сестра Матьяса давно была замужем и свою долю наследства получила полностью, а имение у них было такое же, как наше. Поверь мне, я не могла больше молча смотреть, как старуха гоняла Марийку с одной работы на другую. Однажды, когда Матьяс пришел к нам взять на время косу, я ему рассказала, как живется его бедной жене у свекрови, в его отсутствие. Старуха не нанимает поденщиков и ругает Марийку, когда та не справляется с работой. И так с раннего утра до поздней ночи, в воскресенье и в будни. Подошла моя мать и еще добавила. Рассказала, что свекровь снохе даже досыта есть не дает. «Какая польза, сынок, будет тебе от денег?» сказала она ему. «Если дашь замучить жену, она не жалуется ни тебе, ни другим. Но мы и так все видим. Ты, Матьяс, лучше заботься о своем хозяйстве, чтобы однажды тебе не пришлось пожалеть о том, что для тебя деньги стали дороже твоей красивой милой жены». Бедный Матьяс, каким печальным ушел он от нас! «Тетя Сусанна, а помогло это?» — прервала молодая женщина молчание, шагая по луговой тропинке. «Перестал он возить лес?» «Не сразу. У Матьяса был контракт, и он не мог нарушить его. А когда время договора прошло, было поздно».
2: «Поздно? Как это? Ах, тетя, давайте присядем, отдохнем немного, а потом побыстрее станем косить. До того, как пастух погонит стадо домой, мы и закончим работу».
1: «Присесть, конечно, можно. Для субботнего дня мы достаточно сделали. Но еще долго придется рассказывать печальную историю наших соседей. Может быть, в другой раз поговорим, когда у нас будет больше времени».
2: «Часто я думала потом», — продолжала женщина после того, как они немного отдохнули, — «лучше бы я молчала. Но теперь уж ничем не поможешь. Господь Всемогущий знает, что мы заботились о бедной Марийке. Она была круглой сиротой, а с ней обращались несправедливо». Женщина вытерла слезы. «А сосед поговорил со своей сварливой матерью?» — спросила молодая крестьянка, нахмурившись.
1: «Он лишь вежливо, как подобает хорошему сыну, попросил ее не нагружать жену слишком тяжелой работу, а нанять подъемщика и пищу готовить получше. Марийка, дескать, плохо выглядит, и он опасается, что она может заболеть, так как к такой тяжелой работе не привыкла. Старуха на его просьбу ответила, что он может посадить свою жену под стеклянный колпак, а ей такая кукла не нужна». «Я раньше и без нее справлялась, когда ты был на военной службе. Но скажу тебе, для такой барыни варить не буду. Кладовка открыта, пусть варит и печет, что хочет».
2: Напрасно сын просил ее. Напрасно Марийка оправдывалась, говорила, что никому не жаловалась, что работает охотно. Старуха ей не поверила и не захотела отступить от своих слов. Спустя некоторое время мать Матьяса отправилась в дальнюю деревню к своей тяжело больной сестре и вернулась лишь после ее похорон вечером, как раз перед отъездом Матьяса. Около 3 недель Марийка с мужем смогли, наконец, спокойно пожить одни. Она готовила еду и носила ему в поле. Он позволял ей работать только по дому. За это время Марийка снова расцвела, глаза ее засветились, на лице заиграла улыбка. Я забегала к ней по-соседски, перекинуться 2-3 словами. Однажды, когда мы с матерью вязали снопы в поле, я сказала, что эти двое, наверное, не менее счастливы, чем Адам с Евой в райском саду. Все соседи радовались этому тихому, но, к сожалению, недолгому счастью. Кончилось оно с возвращением старухи. Марийка приготовила хороший ужин, но мать к нему даже не притронулась и дала слово, что из рук молодухи никогда ничего не примет. Опечаленный Матьяс на другое утро уехал. Марийка провожала мужа и утешала его обещанием, что они с матерью обязательно помирятся. До кладбища молодые ехали вместе. Там, под елями, они еще немного постояли и горько поплакали. Когда он, поехав, оглянулся, она стояла на том же месте, смотрела ему вслед и, улыбаясь, махала платком. Но вскоре лошади завернули за скалу, и Марийка скрылась из виду. Однако любимый образ остался у него в сердце. Он взял его с собой, и образ этот и сегодня с ним, стоит ему только закрыть глаза. Ну а теперь, Дора, за работу. Остальное расскажу тебе в другой раз. История эта длинная. Женщины поднялись, и вскоре они уже шагали домой, с большими охапками зеленого корма. Люди догоняли их или шли навстречу, и каждого они приветствовали так, будто все они были их родственниками. Так бывает в деревне, где люди с ранних лет знают друг друга. А есть среди них и такие, которых приветствуют особенно тепло, с которыми охотно останавливаются поговорить. К таким относились и наши знакомые Сусанна Ужерова и Дора Милова, всего несколько недель назад вышедшая замуж за племянника Сусанны. Женщины торопились, так как издали уже слышались звон колокольчиков и щелканье кнута. Возвращалось деревенское стадо, ворота всех дворов были распахнуты настежь. Солнце пряталось за горы, опускался вечер. Глава вторая. «Тетя, а не пойти ли нам после обеда на луга? Вчера вы говорили, что хотите на них посмотреть», — предложила Дора, когда они в воскресенье вернулись из церкви. «Я не против», — улыбнулась Сусанна. «Я ведь знаю, чего ты ждешь. Мне хочется поскорее узнать конец истории. Проповедь у меня сегодня мимо ушей прошла. Как только увидела в церкви нашего соседа, так только о Марийке и думала». «Вот и я тоже. Всю прошлую ночь о них думала. И все так ясно виделось, хотя и прошло уже 18 лет. Мы пойдем с тобой за травой, только без Иосика. При нем я не хочу рассказывать».
3: «Значит, сразу после обеденного богослужения пойдем, да, тетя?»
2: «Можешь сразу из церкви идти. Встретимся в роще. Если мы вместе пойдем по селу, то наверняка остановимся с кем-нибудь поговорить, и я не успею рассказать тебе эту печальную историю. Ты еще немного можешь побыть со своими, пока я приготовлю полдник и скажу бабушке, куда собираюсь пойти».
1: Только к 4 часам дня женщинам, наконец, удалось управиться с домашними делами. Для беседы они выбрали прелестное место, где капустные поля граничили с лугом, заросшим дикими яблонями и грушами. Луг этот отделял поля от соснового бора. Зеленые сосны благоухали, и на их темном фоне ярко выделялись бело-розовые цветы яблонь и груш. С луга видна была вся деревушка Заровце со своей небольшой красивой церковью. Женщины, сидевшие под цветущими деревьями, чувствовали себя как в раю. Но какой же это рай, если на земле было еще столько горя и несправедливости, как, например, в той истории, которую рассказывала Сусанна Ужерова своей племяннице. «В тот раз, когда Матьяс уезжал из дома, мой сын Миша был болен, так что я не смогла проститься с соседом. Через некоторое время моя мама заметила, что у Янковских подозрительно тихо. Она предположила, что Марийки не видно во дворе потому, что старуха наняла поденщицу, которой она будто бы очень довольна. Значит, решили мы, наставления сына все же помогли. Из-за болезни ребенка я не выходила из дому и пошла в церковь лишь спустя 3 недели. Там я сразу увидела, что соседка на нас сердится. На меня она не смотрела и на наше с Мартыном приветствие не ответила. Может быть, она догадывалась, что именно мы пожаловались на нее Матьясу. Нам это было неприятно, ибо мы с соседями всегда жили в любви и согласии. А старая Янковская была таким человеком, который, если на кого-нибудь рассердится, то уж ни за что не простит обиду. Я знала, что теперь мне с Марийкой встречаться нельзя, чтобы старуха, увидев нас вместе, не подумала, что мы о ней судачим. Но Марийка и сама избегала меня, так что я с ней и не встречалась. Однажды, спустя 2 недели, идя из церкви, я услышала, как жена могильщика сказала: «Молодая Янковская все-таки очень слаба. Не сегодня-завтра ей рожать, а как она, бедная, это выдержит? Когда Матьяс привел ее, она была как цветок, а теперь...» «Ты права», — ответила жена старосты. «Мне ее бедненькую так жаль, и я все думаю, кто за ней будет ухаживать?
2: Старуха уже несколько недель с ней не разговаривает. Сын, говорят, укорял мать за дурное отношение к жене, и с тех пор соседка сердита на весь мир.
3: Я быстро повернулась туда, куда смотрели женщины. Недалеко от нас, по другой стороне дороги, шла Марийка. Только не на яблоневый цвет она теперь была похожа. Личико ее вытянулось, румянец на щеках исчез, темные глаза запали. Такими бледными и красивыми рисуют ангелов, которые, как известно, не от мира сего. Ее когда-то столь легкая походка стала тяжелой и медленной, как у человека, смертельно уставшего от жизни. Мне захотелось догнать Марийку, но около нее остановилось несколько женщин, и я быстро побежала домой, чтобы выплакаться. На следующий день к нам зачем-то пришла поденщица старухи. Оказалось, ей просто хотелось излить свою душу перед моей матерью. «Я поссорилась со старухой», – рассказывала женщина. «Она способна угробить человека. Ей кажется, что она с каждым может так обращаться, как со своей снохой. Если бы Матья знал, как она обходится с ней, вот приедет, я ему уж все расскажу, как она ее обижает. А мы думали, что у них теперь мир в доме, раз не слышно ругани старухи», – удивилась моя мать. «Да, мир как на кладбище, где все молчат. Если Марийка выходит из комнаты и здоровается, ей не отвечают. Старуха не заставляет ее работать. Сноха сама должна искать себе в доме дело. Она и позволяет только стирать, и то свое белье отбирает. Хлеб печет только для себя и для поденщиков, а невестке приходится печь для себя самой. Но печет она мало. Однажды Марийка взяла муки на две булки, чтобы одну послать мужу, и старуха сразу же начала кричать, что, дескать, непонятно, куда девается мука. Только недавно был полный ящик, а теперь половина всего осталась. Это, — кричит она, — от того, что ничего не запирается. Каждая цыганка может в доме взять что угодно. С тех пор невестка хлеба больше не печет. Варит для себя одну картошку. Молока у них достаточно, но и им распоряжается только старуха. Она продает свежее и кислое молоко, сыр, масло, яйца и птицу. Хотя у них всего вдоволь, Марийка сама для себя ничего не берет, а старуха ей ничего не предлагает. У невестки из своего дома была привезена курица, которая хорошо неслась. Так что иногда несчастная женщина могла сварить себе яичко. Но потом курица эта вывела цыплят, и старуха сердилась, что они у ее кур съедают весь корм. Злая баба цыплят этих постоянно гоняла, и двух из них убила веником. Так что Марийка остальных продала, чтобы не раздражать мать. «Видели бы вы старуху после этого!» Она кричала, что нищим надо себе на хлеб колосья в поле собирать. Чем бедная женщина живет, не знаю. Да это и по ней видно. Она весь день шьет что-нибудь для своего мужа. Недавно старухе починила передник. Так та его сразу же отдала первой нищенке. Наверное, кто-то рассказал обо всем этом Матьясу. Сыну опять пришлось серьезно поговорить с матерью, и теперь она беспощадно мучает невестку, думает, что это она ему пожаловалась на нее. Хорошо, что срок контракта Матьяса скоро истекает. Может быть, он тогда наконец-то останется дома и защитит свою жену. Не опоздал бы только. Разговор с этой женщиной очень нас опечалил. «Ах, мама! Мы ей добра желали и натворили столько зла!» – плакала я, когда поденщица ушла. «Да, много зла, дочь моя, но кто бы мог подумать, что наша соседка такая зловредная баба!» Во вторник в 3 часа ночи я встала к Мишеньке и зажгла свет. Вдруг кто-то постучал в окно. Я открыла, передо мной стояла Марийка. «Сусанна!» – сказала она. «Я слышала, что у вас большая стирка. Вы пойдете полоскать на речку? Пожалуйста, возьмите и мою корзину с собой. У меня так много белья».
2: Раньше мы часто вместе стирали и по очереди возили белье на речку, где его при хорошей погоде и сушили. «Ах, Марийка!» – огорчилась я. «У нас большая стирка будет лишь на следующей неделе, а сегодня мы постирали только немного мелочи и выполоскали все у колодца. Но ты подожди, я сейчас соберусь и помогу тебе отнести твое белье. Может быть, догоним Симоновых? У них, я слышала, сегодня большая стирка. Я только попрошу мать посмотреть за ребенком». «Ты пойдешь со мной?» – воскликнула она радостно. «Спасибо тебе большое!» Я побежала к матери, и через полчаса мы с Марийкой уже были за деревней. Симоновых мы догнали еще около школы и отправили с ними все белье, так что по дороге мы пошли налегке. «Бери с собой молока и хлеба с сыром побольше», – посоветовала мне мать. Марийка, наверное, еще не ела и ничего не взяла с собой. Я так и сделала. Теплая ночь располагала к душевной беседе. Я рада была, что мы, наконец, снова могли быть вместе. Здесь, этой тихой ночью, под звездным небом, где лишь отдаленные крики петухов предвещали приближающееся утро, я призналась Марийке, что это мы рассказали о ее беде Матьясу, и, не желая того, причинили ей зло, и попросила у нее прощения. Правы люди, утверждая, что благими намерениями дорога вымощена в ад. «Значит, это ты ему все рассказала, Сусанна?» – спросила она печально. «Я знаю, что ты это сделала, любя и благодарна тебе за сочувствие, хотя мне так плохо живется, что хуже быть не может. Но если бы не ты, то не было бы и тех счастливых недель с Матьясом, когда я чувствовала себя как в раю, потому что мы с ним были вместе. В мой смертный час я буду утешаться этим светлым воспоминанием и благодарить тебя за помощь. Хотя это счастье было коротким, отнять его у меня уже никто не сможет. Прошу тебя, Сусанна, никогда не говори Матьясу, как обращается со мной свекровь. Ему больно это слышать, а пользы никакой ни мне, ни ему. Ах! Мне хотелось бы уберечь его от всякой боли, потому что я люблю его так сильно, что словами выразить невозможно. Но и он меня любит, и это моя единственная радость на свете. Я тоже часто думаю, что не надо бы ему возить бревна, но он хочет утихомирить свою мать, чтобы она не укоряла меня моей бедностью, ведь он уже много заработал и положил в банк несколько сотен. Но мать это не успокоила и не примирила со мной. Если бы мы с Матьясом вместе работали дома, то с Божьим благословением многого достигли, ведь мы еще так молоды. Но мы упустили счастливый случай быть вместе. Я видела, что Марийка очень устала, и мы присели передохнуть. Заметив у меня в корзинке хлеб, сыр и молоко, она со слезами призналась мне, что со вчерашнего обеда еще ничего не ела. Мы принялись за еду. Она ела немного, лишь молоко пила с большим удовольствием. Когда у Вага мы расстались, я заставила ее остатки еды взять с собою. У нас там было особое местечко, где мы обычно стирали. Справа и слева на кустах мы развешивали вещи потоньше, как это и сегодня еще делаем.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

отозвалось в смущенном сердце узника, когда он оказался в отчаянном положении заключенного вдали от друзей и семьи. Стоны и тяжелые вздохи в соседних камерах не давали забыться. Воображение рисовало солнечные долины и горы Азии. Любимые и дорогие лица друзей, маленькой дочери, жены, милых старичков. Дорогая свобода! Душа рвалась к ней навстречу, но железные решетки тюрьмы преградили ей путь. Горячая молитва полилась из глубины сердца к тому, с кем была связана вся его жизнь. Молитва помогла духовно выйти из этой ужасной камеры одиночки и склониться у подножия Голгофского

0: Рядом, как застывшая стена Черного моря, во время избавления Израиля из Египта, совсем близко стояло страшное отчаяние, готовое обрушиться со всей тяжестью на узника. Смертным ходом повеяло из этой бездны. Мрачная, черная вырисовывалась будущность, но чья-то невидимая рука удерживала эти ракочущие, чудовищные волны отчаяния.
1: Мой Бог, на которого я уповаю, послал мне в сердце тишину и покой.
0: Уста зашевелились, и полились слабые, неровные звуки гимна.

которое раздвинуло стены камеры, полилось в тюремный коридор и наполнило все здание. Казалось, что даже эти мертвые стены вторили песни мощным припевом.

вслед за песней душа вырвалась из душной клетки на безбрежный простор. Как птица взвилась ввысь, и в этом полете

0: этот святой экстаз был прерван открывающейся дверью камеры. Узника перевели в другое место. Через сутки он оказался в подземелье политической тюрьмы, в одной из ее бетонных камер. Поблекшие, бесцветные лица ее обитателей с выражением испуга и недоумения встретили его у захлопнувшейся металлической двери.
1: За что?
2: За что?
3: За что?
0: С радостным трепетом души узник ответил:
2: за Христа.

потянулись мучительные дни. Безысходное человеческое горе переполнило до краев эту бетонную клетку. Могильная тишина сдавливала грудь. Казалось, что эти стены готовы задушить их квартирантов. Злобные окрики тюремной охраны подхлестывали, как плеткой, трепетно.

холодом веяло отовсюду. Душа цепенела от ожесточенных лиц надзирателей, от тяжелого воздуха, от мрачных стен, скудной тюремной пищи и от потускневших, безнадежных взоров узников.

подземелья часто сменялась адски напряженной атмосферой в комнате следователя. Все, на что способен дьявол, здесь испытывалось на человеке. Душу охватывало адское пламя ложных улик, озлобленности следователей, предательства лжесвидетелей. Здесь человек чувствует себя загнанным, беззащитным зверьком. После нескольких часов мучительного допроса он вновь оказывается в объятиях подвала, задавая себе беспокойный вопрос –

0: на узкой полоске голубого неба в окошке под потолком камеры. Душа встрепенулась. Какой-то огонек радости вспыхнул в ней. Но где найти успокоение? Где получить ясный, исчерпывающий ответ на этот вопрос? И душа устремилась синеву небес, робкими шагами выходя из подвала к подножью Голговского холма.
1: Далеко, далеко загорались огни.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы предлагаем вашему

вниманию новый цикл передач по книге Мартина Ллойда Джонса «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Автор сначала подводит читателей к анализу общих принципов, а затем к рассмотрению частных вопросов. В своих рассуждениях и при решении каждой конкретной проблемы он опирается на библейское учение.

Немного об авторе книги. Доктор Ллойд Джонс Мартин родился в 1899 году и умер в 1981 году. Был квалифицированным врачом, но в 1927 году он оставил медицинскую практику и стал церковным служителем в Южном Уэллесе в Англии. В течение последующих 30 лет, вплоть до выхода на пенсию в 1968 году, он служил в Вестминстерской часовне в Лондоне. Сейчас он считается одним из самых известных проповедников и писателей XX века.

Тема нашей передачи сегодня – причины возникновения депрессии и способы избавления от нее в общих чертах. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 41, стихи с 6 по 12. Простейшее определение книги псалмов звучит так. Это книга, содержащая в себе богодухновенные молитвы и хвалы Богу Израиля. В ней Бог открывает нам истину, преломленную через чувства, желания и страдания Божьего народа. Именно поэтому псалмы в течение многих столетий служили для Божьих людей неизменным источником утешения и поддержки. Мы видим людей, у которых масса внутренних и внешних проблем. Их души мечутся в поисках ответа на насущные вопросы. Эти люди обращаются к себе и к своей душе, анализируя свои проблемы. Они то обличают и осуждают, то утешают и ободряют самих себя. Временами они ликуют, временами подавлены, но всегда неизменно честны и искренны. Они всегда искренны. Именно поэтому описание их переживаний может сослужить нам величайшую службу, если, конечно, и мы, подобно им, будем честны перед самим собой. Когда мы читаем Псалом 41, то понимаем, что псалмопевец в беде. Он чувствует себя несчастным. Свое тяжелое душевное состояние он передает очень ярко, сообщая и о причине этого состояния. Видимо, что-то мешает ему присоединиться к другим людям во время богослужения. Но этого мало. Текст недвусмысленно показывает, что он окружен врагами, и они делают все возможное, чтобы унизить его. Привести в угнетенное состояние. Нас, главным образом, интересует его поведение в сложившейся ситуации, то, как он пытается восстановить внутреннее равновесие. Таким образом, предмет нашего разговора мы можем определить как духовная депрессия, от чего она появляется и как следует с ней обращаться. В Священном Писании мы часто встречаемся с примерами духовной депрессии. Очевидно, этот недуг был широко распространенным явлением. Божий народ и раньше впадал в духовную депрессию, а в настоящее время это стало особенно наболевшей проблемой. Причин множество. Одна из них – страшные события нашего века. Особенно две мировые войны с последующими социально-политическими переменами, которые коренным образом и зачастую негативным меняли условия и образ жизни людей. Тяжелые события прошлого и настоящего отрицательно сказываются на душевном состоянии многих христиан, делая их несчастными. Души таких людей, подобно душе псалмопевца, унывают и смущаются. Некоторых людей интересуют только примеры, и они не слишком вникают в принципы, стоящие за тем или иным событием. Однако, если мы будем поступать таким же образом, то рискуем не улучшить свое состояние, а лишь усугубить его. Крайне важно в первую очередь понять учение. Многие люди потому оказываются в тяжелом состоянии, что пытаются жить, ориентируясь на опыт других людей. Опираясь лишь на чужие мнения, они блуждают во мраке именно потому, что берут свидетельства других людей за основу. Вместо этого им следовало было сначала вникнуть в библейское учение, понять и прочувствовать его и сделать самостоятельные выводы. Библия всегда начинает с простого и ясного изложения истины. А затем Бог в своей благодати подтверждает истины яркими жизненными примерами. Тем самым Он помогает нам увидеть, как фундаментальные принципы воплощаются в повседневной жизни. Проблемой духовной депрессии необходимо заниматься, во-первых, ради людей, находящихся в этом состоянии,
Их надо освободить, избавить от этого несчастья, от внутренней неуверенности и изматывающей тревоги, от переживаний, так ярко описанных в Псалме 41. Очень печально, что многие проживают таким образом большую часть своей жизни. Эти люди — христиане, но они очень многое упускают в своей христианской жизни. Депрессия обкрадывает их. Так что ради них надо серьезно изучить эту проблему. Но есть и вторая, более важная причина, которая заставляет нас отнестись к проблеме депрессии со всей серьезностью. Сделать это надо ради Царства Божьего и ради Божьей славы. Во фразе «угнетенный христианин» содержится глубокое внутреннее противоречие, не говоря уже о том, что такой человек не лучшим образом представляет Евангелие. В наше время людей все больше интересуют конкретные результаты, а не отвлеченные истины. Люди отчаянно ищут помощи. Думается, что Бог расширяет границы своего царства, используя в частности и простую христианскую жизнь вполне обычных людей. Если христианин несчастен, то у окружающих создается впечатление, что быть христианином значит быть несчастным. Разве это способствует расширению Царства Божьего? Поэтому очень важно избавиться от состояния угнетенности, хотя бы ради окружающих, ради тех, кого свет Евангелия еще не озарил. Ради Божьей славы мы должны жить так, чтобы не вызывать в людях недоверие к Христу, представителями которого мы являемся, а напротив, привлекать их к Нему. Да, не всегда можно изменить обстоятельства, но мы всегда должны быть такими, чтобы у окружающих была возможность воскликнуть: «Я хотел бы жить в этом мире так, как живет Он». В Псалме 41 представлена чрезвычайно достоверная картина духовной депрессии. Мы видим, до какой степени этот человек подавлен и удручен. Обратите внимание на разницу между стихами в начале и в конце псалма. Герой псалма выглядит так, как будто вселенная всей своей тяжестью легла ему на плечи. Он плачет в смятении и страхе. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь», 4 стих. Его тревожит собственная судьба. Его беспокоят враги, которые нападают со всех сторон и ложными выдумками чернят его самого и его Бога. Кажется, мрак затопил его целиком. Он не в силах больше контролировать свои чувства. Он потерял аппетит. Это видно из его слов: «Слезы мои были для меня хлебом». Нам всем знакомо такое состояние. Когда мы в тревоге, то не хотим есть. Пища кажется почти отвратительной. Печально, но когда мы находимся в таком состоянии, то зачастую настолько озабочены собственными переживаниями, что уже не думаем о впечатлении, которое производим на окружающих. Сумей человек увидеть себя со стороны, то во многих случаях это стало бы первым шагом к победе. Он бы от счастья уже избавился от эгоистичной сосредоточенности на своем несчастье и от мрачного самокопания. Когда человек удручен и несчастен, это всегда проявляется и в выражении его лица. О нем говорят: у него расстроенный вид. Если мы угнетены, то хотим мы того или нет, это скажется на выражении нашего лица. Точно так же, если наши взаимоотношения с Богом правильны, то это отражается на нашем внешнем облике и поведении. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, в каком состоянии он находится, ибо только созерцание Бога излечивает человека. Лицо его утрачивает тревожное выражение, светлеет, становится радостным и спокойным. И дело тут не в натягивании какой-то маски. Эти изменения неизбежны. Псалмопевец провозглашает, что присутствие Бога всегда утешает и помогает. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 6 стих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи сегодня – причина возникновения депрессии и способы избавления от нее в общих чертах. По книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». Охарактеризовав это состояние в целом, мы можем приступать к рассмотрению причин его возникновения. Самое первое из них – это темперамент. С полной определенностью можно утверждать, что существуют различные типы людей, и с этим необходимо считаться. Некоторые христиане полагают, что христианство упраздняет различия в темпераменте, и, следовательно, нет нужды принимать их во внимание. Возражение очень серьезное. Конечно, ни темперамент, ни психологические особенности, ни физическая конструкция не оказывают ни малейшего влияния на наше спасение. Это, слава Богу, незыблемый фундамент нашей христианской позиции. Каковы бы ни были наши личностные особенности, мы все одинаково спасены одним актом Бога, совершенным им через своего Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это наш ответ тому критическому отношению к христианству, которое часто возникает при изучении психологии. Мы не признаем такого понятия, как комплекс религиозности. Мы торжествуем и радуемся тому факту, что в Церкви живого Бога находят себе место и еще найдут люди всех типов темперамента. Но подчеркивая, что темперамент ни в малейшей степени не сказывается на нашем спасении, я тем не менее настаиваю, что он чрезвычайно серьезно сказывается на нашем опыте христианской жизни. Что касается познания самих себя, то тут есть несколько важных моментов, которые всегда надо принимать во внимание. Все мы разные. Проблемы, которые перед нами встают, битвы, которые мы ведем в своей христианской жизни, все это в значительной мере определяется особенностями нашего темперамента. Мы все принимаем участие в одной и той же битве, поскольку спасены одним общим на всех спасением и имеем одни и те же основные потребности. Однако неразумно подходить к проблеме духовной депрессии, полагая, что все христиане – полностью идентичны во всех отношениях. Это не так. Они не идентичны. Они разные изначально, по Божьему замыслу. Люди делятся на две основные категории. Это так называемые интроверты и экстраверты. Первые ориентированы в основном на свой внутренний мир. Вторые — на мир внешний. Если мы действительно хотим познать самих себя, то нам надо определить, к какой категории мы относимся. Следует также помнить, что интроверты более подвержены духовной депрессии, чем экстраверты. Это ни в коей мере не означает, что они чем-то хуже. Многочисленные факты подтверждают, что наиболее выдающиеся и прославленные в церковной истории люди часто были именно интровертами. Дело в том, что экстраверты подчас несколько поверхностны. Интроверты же всегда стремятся анализировать себя и все свои поступки. Они беспокоятся о возможных последствиях своих действий. Их часто мучит тщетное чувство сожаления о содеянном. Они тратят массу времени и сил, анализируя, осуждая и обвиняя самих себя, даже если они знают, что ничего уже нельзя изменить. Когда подобное поведение переносится в сферу духовной жизни, оно легко принимает характер болезненного самоанализа. Разумеется, необходимо периодически исследовать и оценивать себя. Итак, всегда следует начинать с вопроса «Знаем ли мы самих себя?».
Знаем ли мы слабости, к которым особенно склонны и которым особенно подвержены? Библия учит нас внимательно относиться и к сильным, и к слабым своим сторонам. Задумайтесь о Моисее. Он был кратчайшим человеком на земле. Книга Числа, 12 глава, 3 стих. Тем не менее, величайшей его неудачей стал момент, когда он поставил свою волю выше воли Божьей, разгневался и ударил посохом о камень. Интроверту, к примеру, надо вовремя пресекать бессознательное перерастание самоисследования в болезненное самокопание. Точно так же и экстраверту следует знать самого себя и быть настороже. Только тогда он устоит против искушений, характерных для его темперамента. Теперь перейдем к рассмотрению второй важной причины духовной депрессии. Внешние условия и наше физическое состояние. Вы удивлены? Некоторые считают, что если ты христианин, то твое физическое состояние уже не играет никакой роли. Тот, кто так думает, вскоре испытает разочарование. Объективные условия и физическое состояние играют существенную роль в возникновении депрессии. В действительности трудно даже провести границу между этой причиной и той, о которой мы говорили выше. По-видимому, темперамент всегда до определенной степени обусловлен физическими показателями. Есть люди, которые уже по своему физическому сложению более склонны к этому тяжелому душевному состоянию. Некоторые соматические заболевания также способствуют депрессии. Чарльз Сперджин, один из действительно великих проповедников, был подвержен духовной депрессии. Причиной этого была подагра, причинявшая ему ужасные боли. Эта болезнь в итоге и убила его. 40 лет он проповедовал в Лондоне, и все это время он страдал от духовной депрессии, часто в острейшей ее форме. Болезни, усталость и перенапряжение – все это часто стоит за депрессией. Мы не можем отделить духовное от физического. Мы, человеческие существа, состоим из тела, души и духа. Даже самые величайшие христиане в момент физической слабости более склонны к духовной депрессии, чем в периоды хорошего самочувствия. Многочисленные тому примеры мы находим и в Священном Писании. Еще одна причина духовной депрессии – это реакция, наступающая после какого-то большого благословения или необычного или исключительного духовного опыта. Илия сидел под можжевеловым кустом и просил смерти себе у Бога после того, как посрамил всех пророков Ваала на горе Кармил. Третья книга Царств, 19 глава. Похожее переживание испытывал и Авраам при получении обетования о бесчисленном потомстве. Поэтому, когда люди приходят ко мне с рассказами о выдающемся духовном опыте, я радуюсь вместе с ними и благодарю Бога. Но при этом я внимательно наблюдаю за ними впоследствии, опасаясь, как бы не вступила в свои права реакция. Этого не должно происходить, но если человек не проявит предельной бдительности, то может случиться. Теперь перейдем к третьей причине. В конечном счете, единственная причина духовной депрессии – дьявол. Он запутывает нас, вводит в заблуждение. В результате мы позволяем своему темпераменту управлять нами, а должно быть наоборот. Мы должны властвовать над своим темпераментом. Никогда не следует забывать, что цель дьявола – ввести Божьих людей в угнетенное состояние. Тогда он может сказать мирскому человеку: «Взгляни на этих христиан. Ты что, хочешь быть похожим на них?» В итоге я с полной убежденностью утверждаю следующее. Первопричиной духовной депрессии во всех ее видах является неверие. Если бы не маловерие, то даже дьявол ничего не мог бы с нами сделать.
мы отступаемся и падаем, потому что слушаем дьявола, а не Бога. Псалмопевец снова и снова повторяет себе: «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его». Он напоминает себе о Боге. Почему? Потому что он был угнетен, подавлен и забыл о Боге. В результате его вера в Бога и его могущество оказалась не такой, какой ей надлежало быть. Повторяю, первопричина — глубинная подоплека депрессии, неверие. Ну вот, мы рассмотрели все причины. Что же можно сказать о лечении, точнее, пока о самом общем подходе к нему? Во-первых, вслед за героем из Псалма 41 мы понимаем, что надо взять себя в руки. Но он делает нечто еще более важное. Он разговаривает сам с собой. Этот человек говорит, обращаясь к самому себе: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Но мы ведь совсем недавно утверждали, что проводить слишком много времени за анализом своих переживаний опасно, что это может стать источником многих бед. А разве тут нет противоречия? Нет. Суть мудрого подхода в данном вопросе заключается в следующем. Надо осознать, что множество несчастий в нашей жизни происходит от привычки слишком внимательно прислушиваться к себе, вместо того, чтобы говорить с собой. «Что унываешь ты, душа моя?» — спрашивает он. Его душа угнетала, сокрушала его. Потому он встает и говорит: «Послушай-ка минутку, я собираюсь поговорить с тобой». Он берет на себя инициативу и переходит в наступление в этой битве за контроль над своими мыслями и чувствами. Основное в духовной жизни — уметь общаться с самим собой. Вы должны держать себя в руках, проповедовать себе, задавать себе вопросы. Нужно спрашивать свою душу: «Что унываешь ты, душа моя? Почему ты в такой тревоге?» Вы должны обращаться к себе со словами «Уповай на Бога». И вы должны постоянно напоминать себе о Боге, о том, кем и чем Он является, что Он сделал и какие дал обетования. В этом и состоит суть процесса лечения. В наших последующих передачах мы поговорим об этом подробнее. Это «я», этот другой человек внутри нас, нуждается в достаточно жестком обращении. Не прислушивайтесь к нему, не идите у него на поводу. Относитесь к нему критически, напоминайте ему об истине, которую знаете. Будьте активны. Если вы займете по отношению к нему пассивную позицию, то вы позволите ему вогнать себя в депрессию. Мы должны, подобно герою псалма, встать и сказать: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 41, 12 стих.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи на волнах эфира.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я хочу поделиться с вами Словом Божьим из второй главы послания филиппийцам. Будет речь идти о единстве и разделении. Сегодня я намерен читать из послания апостола Павла филиппийцам 2 главы, 5 стихов сначала. Итак, у кого есть Библия, у кого есть Евангелие, вы можете прочесть вместе со мной. Послание апостола Павла филиппийцам, 2 глава. Мы будем читать с 1 стиха по 5. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Дорогие друзья, мы прочли с вами это прекрасное место Священного Писания. Я вспоминаю один случай, когда вот так же, как и мы с вами рассуждаем теперь на эту тему, в своем кабинете один на один с Господом рассуждал об этом месте Священного Писания еще один человек. Он готовился к четверговой проповеди. Он имел хорошую привычку и хорошую традицию по четвергам в Москве постоянно говорить проповеди. Его любили слушать, к нему тянулись люди, хотя многие осуждали его, и, может быть, в некоторых случаях он был и несовершенен так, как хотелось бы видеть его другим людям. Но вот однажды, сидя за своим столом, он открыл место Священного Писания, вторую главу книги филиппийцам, и начал читать. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Он почувствовал себя плохо. Ручка выпала из его рук. Он склонился над столом и так отошел к Господу. Несколько позже люди потрясены были этим событием, потому что брата любили, брата ждали. Он должен проповедовать в четверг, но вот в четверг он не пришел. Не пришел он на собрание, но зато пошел он в вечные обители. Это было много лет назад. И вот сегодня перед нами тоже место Священного Писания, чтобы мы дополняли радость апостола Павла. И это послание к филиппийцам как бы касалось нам, чтобы мы имели одни мысли, одну любовь, одно единодушие, и чтобы мы не делали ничего по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию своему мы почитали бы один другого высшим себя, чтобы каждый заботился не только о себе, но и о других. Почему? Потому что если мы во Христе, то таковы чувствования должны быть и у нас, такие, какие были во Христе Иисусе. Дорогие друзья, сегодня тема, над которой мы рассуждаем, единство и разделение. И я хотел бы также прочесть некоторые места Священного Писания несколько позже о том, что говорит нам Господь через Свое Слово о единстве и о разделении. Пример единения, или можно сказать самым лучшим примером единения Бога, мы читаем в 21-2 стихе 3 главы Евангелия Луки, когда Иисус крестился, то отверстие было небо, 22 стих я читаю,
И Дух Святой сошел на него в телесном виде, как голубь. И был голос с неба, говорящий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Святая Троица в трех лицах была представлена в день крещения Господа нашего Иисуса Христа. Бог Отец возгремел голосом Своим о том, что крещение принимает Его единственный единородный Сын. И Сам Сын, как Личность, как Человек, принимал крещение и мог быть видим многими. И, наконец, голубь, который олицетворял силу Духа Святого, самого Духа Святого, который сошел на Него в виде голубя. Итак, Троица была проявлена в чудесном, прекрасном единстве. Апостол Павел говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Кроме того, не о себе только каждый должен заботиться, но каждый должен заботиться и о других, о слабейших, о немощных, о тех, которые нуждаются в помощи. Бытует такой рассказ, когда многие люди видели, как тонул один человек, и вот двое с одного берега и с другого берега, это небольшой рычушки, кричали утопающему: «Плыви сюда, плыви скорее сюда, вот тебе моя рука, я тебе помогу». Но в то же время каждый говорил и другое: «Плыви в мою сторону, не плыви туда, потому что тот тебя не спасет, он тебя обманет». И это продолжалось до тех пор, пока третий, без слов, рискнув своей жизнью, бросился в этот ручей и спас человека. Он бросился и спас его, как спасает Иисус Христос утопающего во грехах грешника. Мы знаем, что доверие вызывает только тот, кто без тщеславия, но со смиренномудрием заботится о несчастном. Святые Божьи человеки говорят: смиренномудрие есть жилище святости. Это источник, из которого проистекает добро для ближнего. Поистине это так. Потому что единодушие без смиренномудрия ищет выгоду не ближнему, а себе. Своим греховным вожделением это единодушие на грех. 16 глава 4 книги Моисея рассказывает нам об этом «единодушии» в кавычках. Это единодушие было действительно единодушием, но это было единодушие без смиренномудрия, которое ищет выгоду не ближнему своему, а именно себе. И вот пример. Корей, Дафан и Аверон. Четыре лидера великого народа Божьего восстали против Моисея и против тех, кто верно служил Богу. Слово Божие рассказывает нам, как произошло это дело. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». Шли со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона, а Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Из этого примера мы видим, что Господь наказывает тех, кто единодушен во грех. Кто единодушен, единомыслен не в славу Божию, но в славу собственную. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не попасть в такое же положение, как попали и эти люди Корей, Дафан и Аверон, вместе со своими родными, со своими близкими, со своим имуществом. А вот еще один пример. Пример, говорящий о беззаконном служении Офни и Финиеса, детей священника Илия. Они делали то, что не было позволено. Они делали грех. Но в этом грехе они были единодушны, единомысленны. И Бог также покарал их и наказал их. Они умерли еще молодыми. Из книги «Деяния апостола» мы видим, как единодушно, как единомысленно поступали евреи, когда они гнали апостола Павла. Сколько ему нужно было перетерпеть от этих людей? Поистине,
Они были такими же, как были их отцы и их старшие братья, которые гнали Иисуса Христа. И первосвященники, и книжники, возбуждая народ, единодушно устремлялись для того, чтобы сделать зло Иисусу Христу. Мы знаем, что это было также единодушие во грех. И они кричали в свое время: «Пусть кровь Его, кровь Иисуса Христа, будет на нас и на детях наших». Они выражали и в этом такое страшное единодушие. Дорогие друзья, Библия говорит нам и о таких моментах, когда муж и жена что-то делают вместе и думают обмануть Бога, они тоже могут быть покараемы. Давайте мы вспомним о примере Анании и Сапфиры, которые солгали Духу Святому. Они обманули апостолов, они принесли не все те деньги, хотя, в общем-то, деньги-то все были их. Они имели право принести часть или принести все, но они солгали Духу Святому, они утаили то, что нельзя было таить от Бога, никак нельзя утаить ничто. В 5 главе я читаю из 9 стиха. Петр, обратившись к жене Анании, имя которой было Сапфира, обратившись, сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Святого, Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую и вынесли, и похоронили ее возле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Это было тоже единодушие во грех, единодушие бессмиренно мудрое. А мы знаем, что единодушие бессмиренно мудрое обязательно приводит к трагедии. Давайте вспомним, что делает саранча, что делает пожар, что делает война, когда безумие, когда отсутствие какой-то руководящей нормальной силы приводит большие бедствия, и люди переживают это. Мы знаем из истории, что триумф безбожных единомышленников всегда приводил к трагедии целого народа и не одного народа. Что было в сталинском режиме? Мы знаем. Коммунисты были единодушны во многих своих беззакониях, и что потом случилось с бедным нашим русским народом? Но мы знаем также и то, что у Бога есть средство, которое может остановить безумство таковых людей. Остановить безумство единомышленников может только разделение. Три раза в Библии говорится о разделении, которое творит сам Бог. Первое, о чем мы читаем, написано в книге Бытия, в 11 главе. Обратимся к этому месту Священного Писания и прочитаем с 1 по 9 стих первой книги Библии из 11 главы. «На всей земле был один язык и одно наречие, и, двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там, и сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Итак, уважаемые друзья, мы прочли с вами, что люди захотели построить башню и сделать себе имя. Они хотели славы имени своему. Но Богу это очень не понравилось. Почему? Потому что Господь говорит: «Славу мою я не отдам другому». Человек не может иметь то, что не принадлежит ему. Из прочитанного мы видим, что Господь сошел, чтобы смешать язык их, так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Почему? Потому что это было неугодно Богу, чтобы человек превознес имя свое. Это было неугодно Богу, потому что здесь он видел единодушие людей во грех. Единодушие, опять-таки, бессмиренно мудрее. Однако апостол Павел говорит: ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
Третья книга Царств, 12 глава. Здесь мы читаем следующее, с 13 стиха. «И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид. И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, живущими в городах Иудиных, царствовал Раваам». Мы думаем, что так случилось, и этому объяснения никакого быть не может? Ничего подобного. Есть объяснение, потому что было слово Божие к Самею, человеку Божию, и Господом было сказано: «Скажи Раваму, сыну Соломонову, царю Иудейскому и всему дому Иудиному и Вениаминову и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами израильскими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». От меня это было. В данном случае разделение царства на две части было от самого Господа Бога. Для чего? Для того, чтобы спасти хотя бы малую часть, хотя бы два колена от страшного идолопоклонства, в которое погрузились другие 10 колен. Третье место Священного Писания повествует нам следующее. Я читаю из 20 главы Откровения, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Можно было бы здесь еще более сказать: а кто был записан в книге жизни, тот приобрел вечное наследие. Конечно, это был третий пример, когда Господь делает разделение, но делает разделение во благо для самих же людей, для чистых духом людей. Первый случай говорит нам о разделении и расселении, о разноязычности. Второй пример говорит нам о том, как Иудея сохранилась от идолопоклонства. И третий случай говорит нам, как верные Богу люди, записанные в книге жизни, нашли свое успокоение, а те, которые не были найдены, записаны в этих книгах, были брошены в озеро огненное. Для детей Божьих сказано в Слове Божьем, чтобы они боялись разделяться, боялись производить разделение, боялись производящих разделение. Он говорит, чтобы мы были единодушными и единомысленными, со смиренномудрием, чтобы могли почитать один другого высшим себя, то есть служить друг другу. Мы знаем из Писания, что разделение ведет к бессилию и бесплодию. Однако Слово Божие нам говорит, что если двое или трое согласятся просить Господа о чем-либо, конечно же, они получат. Бог хочет единения с душой человека. Церковь Иисуса Христа есть место общения, где люди вместе могут проявлять любовь один к другому, где вместе они могут послужить один другому, где в единодушии они могут помолиться о чем-либо и получить от Господа. Мы знаем, что только разделение человека с Богом привело Иисуса Христа на Голгофский крест. И лишь только Голгофский крест мог объединить всех людей в одно целое, в церковь святую.
Однако мы знаем из Священного Писания, что Бог допускает разделение при условии, заметьте, при условии смиренно-мудренного единодушия. Где первое место отдается Христу и Его служению, разделение уже не ведет к бесплодию, ибо Он, Господь, восполняет нашу недостаточность. В свое время служители Божьи Савл и Варнава, находясь в Антиохийской церкви, получили удостоверение от Духа Святого, что они должны оставить свою родную Антиохийскую церковь и идти на дело благовестия. Это было действительное разделение их с церковью. Это было физическое разделение, но не духовное. Потому что я уверен, когда отправляется какой-нибудь служитель на какое-то великое дело благовестия, церковь поддерживает его в молитвах, молится о нем, чтобы Господь благословил его на его труде. Мы знаем таких случаев сколько хотите. Савл и Варнава отделились от церкви, но они не принесли печаль своей церкви. Конечно, церкви не хватало таких двух великих служителей, когда они могли утешаться их словом, когда они проповедовали, когда они находились в общении друг с другом с теми, которые были слабее их по вере. Но этих людей отделил сам Господь на дело благовестия, и они ушли. Они ушли, и плод совершенно очевиден, о котором мы читаем в посланиях и в деяниях святых апостолов. Апостол Павел говорит: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». А какие были чувствования во Христе Иисусе, мы знаем. Он часто говорил, он часто побуждал тому, чтобы люди шли и оказывали любовь ближним. В данном случае мы можем свидетельствовать о Господе ближним нашим, дальним нашим, находящимся совершенно в другом городе, может быть, даже в другой стране. Я вспоминаю свою молодость, когда первые годы юности мы посвятили для того, чтобы свидетельствовать тем, которые еще никогда не слышали о Христе. Мы брали автобусы, ездили на машинах, на мотоциклах, объединялись в большие группы и проповедовали тем людям, которые никогда не слышали о Христе. И всегда мы получали большое благословение. Всегда вместе с нами уезжала молодежь, но всегда мы привозили с собою плоды. Это было многократно. Я недавно только с одним братом делился об этом. И в свое время, когда мы уже возмужали и пошли на служение, мы тоже уезжали из своих церквей для того, чтобы благовествовать людям, тем, которые никогда не слышали о Христе. Особая волна благовестия прокатилась в 1988 и 89 годах, когда многие-многие христиане праздновали тысячелетие крещения Руси, когда многие-многие хоры и благовестники уезжали в другие места, где либо на открытом воздухе, либо в церквах, либо в домах культуры могли свидетельствовать о Господе нашем. Мы знаем, какое благословение получила церковь от этого служения. Мы знаем и то, что когда люди уехали в ФРГ и в Америку, многие люди, оставшиеся в церквах, думали: а кто же теперь может заменить их? И что вы думаете? Бог не оставляет свое святое место пустым. Да, действительно, их заменяли другие. И Бог будет крепить и сегодня единодушие и единомыслие при условии исполнения четырех «если». Какие эти «если»? А вот что мы читали. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада в любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Если будем иметь утешение во Христе, если будем иметь отраду любви, если будем иметь общение Духа, если будем иметь милосердие и сострадательность, Бог будет с нами, будет благословлять нас. Дай аминь в этом. Когда у нас будут одни мысли, одна любовь, одно единодушие, одно единомыслие, то действительно, поистине, мы будем те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Очень важное место Священного Писания мы с вами сегодня прочитали. Вторая глава,
всего 5 стихов, но сколько благословенного сказано здесь апостолом Павлом. Мы порой не можем оценить силу Слова Господня и читаем это как обыкновенную книгу. Однако в этом записанном есть великая сила и слава Господня. Вспоминаю один пример, который я слышал когда-то от одного брата, еще живя в России. Через 4 молодых брата жаловались своему наставнику на то, что не могут найти в служении общих понятий. Это были прекрасные братья, 4 благовестника, 4 проповедника, каждый по отдельности. Они могли служить Богу и радовались своему служению. Но вот когда они собираются вместе, у них обязательно происходит что-то неудоборазумительное. И зная такое состояние, они пожаловались одному старцу, своему наставнику. Старый опытный служитель посмотрел на них с глубокой любовью и сказал: «Дорогие мои молодые братья, пойдем».

Вы не почитаете один другого высшим себя. Но когда вы пойдете ко Христу, в центр этой комнаты вы найдете единение во Христе. И братья пошли в центр этой комнаты. Подошли, посмотрели друг другу в глаза и поняли свою вину. Они горько плакали, они склонились на колени, они молились Господу и благодарили за то, что Он помог через своего служителя понять, что искать-то прежде всего нужно Господа. Дорогие мои друзья, из того, что было здесь сказано, есть, конечно, чему поучиться. Апостол Павел так любил Филиппийскую церковь. Филиппийская церковь была одной из самых лучших церквей во всей той местности. И мы знаем, даже в материальном плане, в плане материального служения, это была самая ревностная церковь. Я уверен, что и духовное благословение они имели, и немалое. Сегодня мы прочли с вами эту прекрасную главу, или эти 5 стихов этой главы. Они, безусловно, могли принести нам пользу. И я бы хотел, дорогие друзья, дорогие братья мои, дорогие сестры, христиане, те, которые уже приняли Иисуса Христа как Спасителя личного своего, посмотрите, как сделать дело ваше, чтобы на это дело, глядя, радовался сам Господь. Апостол Павел искал, чтобы филиппийцы приносили благословение друг другу, радовали друг другу, чтобы они имели те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Апостол Павел все сделал для того, чтобы действительно с филиппийцами это случилось. Сегодня это же Священное Писание говорит каждому из нас, каждому служителю в каждой церкви, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, общение духа, милосердие и сострадательность, то давайте мы объединимся в одну мысль, давайте же мы объединимся в одну любовь, в одно единодушие, чтобы мы делали то, что нужно для славы нашего Господа. И сегодня я еще хотел бы обратиться к другу, который слышит сегодня это слово, но еще не принял спасение, не принял Иисуса Христа. Сам по себе ты никогда не станешь лучше. Сам по себе ты никогда не можешь спастись. Сам по себе ты все время внутри себя будешь иметь раздвоенность, потому что разделение живет в тебе самом. Разделение, которое совершил грех, продолжает жить только до тех пор, пока этот грех не будет уничтожен. А уничтожен может его только Господь Иисус Христос. И потому к тебе слово, дорогой мой друг, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была благословением для тебя и для твоих ближних, если ты хочешь, чтобы сердце твое было направлено для славы имени Господа, если ты желаешь, чтобы Господь посещал тебя Духом Святым и укреплял тебя, наставлял тебя, ищи того, что говорит Слово Божие для тебя. Имей утешение во Христе. Имей отраду любви, имей общение духа, имей милосердие и сострадательность. Понимай, что ты только грешник, а грешнику нужно спасение. Приди ко Христу, и то, что тебе не достает, Господь даст тебе даром. Господь да благословит тебя обратиться к Господу, чтобы получить то, что Он дает даром каждому приходящему к Нему. Слава и благодарность Господу нашему за все. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Мария Петровна разрешила детям построить из сарая летнюю детскую комнату. После упорного труда с помощью отца и Антипелтонина дети, наконец, достроили свою дачу.

0: Давайте, давайте, любимцы давайте. Божии, как говорит дедушка, будем праздновать на новоселье.
1: Да, можно.
2: Да, будем.
0: Идите-ка все, садитесь за стол.
3: О, спасибо.
4: Вот. Уж старому-то сидеть очень приятно.
5: Не думайте, что я хвастаюсь. Ну, из этого сарая чудесный домик вышел.
1: Да, действительно хороший домик. Я бы ни за что не поверил, когда все рухнуло, что из этой старой развалины со временем такое помещение получится.
0: Ой, а я-то тогда так напугалась, такой грохот вдруг послышался.
1: Ну, конечно, без папы мы бы никогда не сумели его построить.
6: Мне даже не верится, что все это сами сделали. Просто не домик, а игрушечка.
0: Да, красиво
4: да,
0: все получилось.
4: Павел, конечно, здесь очень много потрудился. Но нельзя умалять участие других. Например, без Анты, что бы мы делали с полом? Павел ведь совсем не умеет настилать плитки.
0: Да. Анты нам помог очень, очень много в этом отношении. Тем более, что в таком деле нужны руки специалиста.
4: Да, это правильно.
0: И теперь пол у нас, посмотрите, ну прямо чудо.
7: Пестрый, как и сама жизнь.
0: Да, пестрый, да.
6: Во всяком случае, с тобой. С тобой однообразия бояться не приходится.
7: Это же отлично. Страшно не люблю однообразие.
1: Заметно.
4: О, молодцы.
5: А какой красивый половик соткала тетя Хельми.
0: Да, красивый.
5: Он как заход солнца.
8: Когда смотришь на него, прямо весело становится и петь хочется.
4: Вот умница, да.
5: Ну, а Вера, как всегда, только бы петь.
2: Да. Вот и хорошо, что да. Он вам понравился. И занавески, по-моему, очень симпатичные.
0: А Людочка обещала нам связать еще покрывало на кровать.
4: Ого, да. Вон как.
0: Она у нас большая любительница рукодельничать.
4: Да, как видно. Это так.
2: Тогда я привезу тебе, Люда, красивые нитки из Финляндии. И в следующем месяце я поеду туда гостить.
5: Вот хорошо.
8: Правда, Люда, что с тетей Хельмой очень выгодно иметь знакомство?
2: Ага, значит, ты любишь меня не ради меня самой, а только из-за выгоды?
8: А вот и нет. Я и так очень люблю тебя, тетя Хельми. Ты мне без всяких выгод нравишься. Ведь ты прямо золотая. Разве ты мне не веришь?
2: Ну, конечно, верю, Верочка. У нас с тобой взаимная симпатия и любовь.
4: Да, надо признать, что комната для детей вышла просто восхитительная.
0: Ну да,
4: как хорошо, что Марии пришла такая мысль в голову. Жалко только, что ее самой сегодня нет.
1: Да, знаете что, между прочим, это совсем и не тети Марии мысль.
0: А чья же?
1: Тете Марии эту мысль подал Сережка.
4: Вот как. Молодец, Сереженька.
1: Он однажды спросил у нее, что нельзя ли из старого сарая сделать помещение для наших занятий. Тогда тетя Мария загорелась этим делом. Так что нашему Сережке иногда и очень даже хорошие и умные мысли приходят в голову.
0: Довольно часто, я бы сказала.
5: Наконец-то! Хоть и меня похвалили.
0: Ну, конечно, как.
1: Надо же когда-нибудь.
0: Когда заслужил, так и похвалили. Но знаете что, давайте прежде чем начнем кушать, попросим благословения на эту детскую комнату, да?
7: Давайте.
0: Чтобы здесь постоянно жил Иисус. Попросим об этом Господа, да?
4: Обязательно попросим. Вера, ты как самая младшая, прочитай нам что-нибудь из Библии. Самое свое любимое.
8: Хорошо, дедушка. Я так люблю читать про небо.
0: Вот видишь.
4: Ты... А мы любим слушать про небо. Ну-ка, читай.
8: Я прочитаю из Откровения 21 главу.
0: Ты найдешь Откровение, знаешь, где находится?
8: Знаю.
0: Где? В Ветхом Завете?
8: Да?
0: Ты же в Ветхом Завете ищешь.
7: Конца Библии, конца.
4: Найдет, Верочка. Она умная девочка.
0: Вот 21 глава. Ну, читай.
8: И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, но восходящий от Бога с неба, приготовлен как невеста, украшенная для мужа своего. И услыхал я громкий голос с неба, говорящий: «Сей скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Аминь.
7: Аминь.
4: Аминь.
0: Чудесное место.
1: Да. Да.
4: Ну, а теперь, мои дорогие, поблагодарим Отца Небесного за этот земной домик и за тот, который Он нам приготовил в небесах. Встанем и помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою помощь. И Ты, Господи, подарил нам этот домик для детей наших. Господи, славим Тебя и просим Твоего благословения, и просим Твоего присутствия здесь, в этом домике.
0: Да,
4: Господи. Также, Господи, благодарим и за то, что Ты приготовил для нас в вечности, куда мы стремимся. Помоги нам, Господи, чтобы мы достигли той цели, на которую Ты, Господи, призвал нас.
0: Да, Господи, Господи.
4: Да будет прославлено Твое святое имя здесь, среди нашей семьи. Аминь.
1: Аминь.
0: Аминь. Ну, у нас сегодня прямо настоящий праздник получается. Все такие радостные и довольные.
2: Да, слава Богу.
0: Да. Давайте все вместе споем. Радость, радость непрестанно.
4: Вот давайте споем.
0: Давай, Камп, ты начни.

0: Слава Господу!
1: О, как приятно!
0: Да! Ну хорошо, а сейчас я пойду принесу морс из холодильника.
2: Мамочка, ну хоть раз сядь и посиди спокойно.
0: Ух ты, какая командирша! А что такое?
2: Но мы ведь договорились, что за столом сегодня мы будем с Сережей ухаживать за всеми.
1: О, какой прекрасный договор.
2: Да. Ведь не зря же Люда нам такие красивые передники сшила.
3: А видишь, как
1: красиво. Молодец, Людочка, молодец.
4: Да, мама, твое дело сегодня сидеть.
1: О, это просто приказ.
0: Да, как в армии.
5: Неправда, Ирина, нам с тобой сегодня дали полную отставку в кухонном деле. Так что садись спокойно кушай.
0: Ну ладно, пусть дети похозяйничают сегодня. Я ведь совсем забыла, что мы так договаривались. Действительно, уже, наверное, в крови эти заботы. А им ведь тоже надо привыкать самостоятельно принимать гостей. Ну хорошо, я попробую посидеть спокойно, может, что-то и получится.
1: Вот и правильно.
2: А вот и морс.
0: Ну вот, видишь?
3: О, видишь?
0: Ну?
2: Пожалуйста, дедуля начну. Ой, Сережа! У дедушки же стакана нет. Принеси скорей.
1: А я уж подумал, что меня сегодня решили без морса оставить.
0: Ну, что вы, дедушка.
4: Вот, дедушка.
1: Спасибо.
0: Ну, наливай.
3: Внимательно. Вот так. Молодец.
4: Вот, дедушка, пожалуйста, вам
1: морс. Спасибо, милый. Слава Господу, что мы можем собраться все вместе за столом. Так хорошо посидеть в семейном кругу и порассуждать о милости и любви Божией.
0: Действительно.
1: Да еще, когда так хорошо обслуживает нас.
0: Такие хорошие официанты у нас сегодня.
3: Да, Вера с Сережей просто молодцы. Вера нам только что очень хорошее место прочитала о Новом Иерусалиме. Спасибо. И я вот подумал, дети получили всего лишь новый сарай, и то сколько у всех радости.
0: Да.
3: Прямо настоящий пир устроили.
0: Ну, конечно. Никогда ничего не было, никакой дачи.
2: Да, у нас и правда никакой дачи раньше не было. А теперь есть.
3: А представляете, насколько больше будет радости там, у Господа, когда миллионы спасенных людей соберутся в Новом Иерусалиме перед лицом Бога?
1: Да, там будет такая радость, что нам даже и представить невозможно.
0: Да, трудно.
5: Да, что и говорить. Мы так привыкли здесь, на земле, ко всяким постоянным заботам и суете, к разным неполадкам, переживаниям и разочарованиям, что даже такое простое событие, как новый сарай, для нас уже большая радость.
6: Да. По-моему, ведь так и должно быть. Надо уметь радоваться жизни, тем более нам, верующим.
7: Да, как один поэт сказал, учитесь радоваться жизни и ее обыденным дарам. Но не каждый ведь так умеет.
0: Да, не замечаются эти обычные дары. Это так.
3: И я вот еще подумал, что хорошо, что Новый Иерусалим сойдет сверху, с неба от Бога. Это будет полностью Божье сооружение, которое построено на небе. Ничего человеческого в нем не будет.
1: Да, это верно.
4: А почему он будет называться Новым Иерусалимом, а не как-то по-другому?
0: Ну
3: вот
0: как?
3: И вопрос.
0: Это хороший вопрос, да.
3: Да.
2: Да, почему? Есть так много красивых названий. Я бы назвала этот город, ну вот таким названием, что таким, ну прямо такое название никто еще не слышал.
0: Откуда ты бы его взяла, это название, которого никто еще даже не слышал? Да, Верочка у нас настоящая мечтательница.
5: Ты думаешь, что мы смогли бы лучше, чем сам Бог, назвать небесный город?
6: Что ты, Вера? Да если бы мы сейчас увидели бы этот Новый Иерусалим, то у нас, наверное, и дар речи бы пропал.
0: Правда, Вадим.
1: Мне кажется, что у Бога не случайно Новый Иерусалим именно так назван. Такое название, наверное, имеет большое значение.
7: Конечно, ведь Иерусалим был местом обитания Бога на земле. И он находился как раз в земле, где жил народ израильский, избранный Богом народ.
0: Да.
7: Там был и храм, там приносили жертвы.
5: Ну вот, мои родственники из Финляндии, например, ездили в Израиль. И были, да, в Иерусалиме.
0: Как интересно, да.
5: И они рассказывали, что все-таки нельзя сказать, что это самый красивый город в мире. Например, наш Ленинград красивее. В мире есть намного живописнее места.
3: Конечно, навряд ли Бог выбрал себе место для обитания, исходя только из географического положения. И навряд ли он избрал израильский народ своим народом, потому что этот народ какой-то особенный народ. У Бога, наверное, были свои какие-то особые планы.
1: Да, это
0: да,
1: правда.
0: Да, правильно, Анты.
6: Но когда мы читаем Библию, мы все же кое-что можем понять из его планов. Бог ведь не скрыл от нас своих намерений. Я вот как-то читал книгу про Скинию, которую Бог повелел построить Моисею, и где должен был обитать сам Бог. И знаете, и сама Скиния, и всякие там светильники, умывальники, и вообще все принадлежности, все они прообразно говорят о Христе.
1: Правильно.
0: Да, ну, это да. Так, да.
7: Да. Еще о том, как трудно было раньше приходить к Богу. Сколько надо было всяких жертв приносить и всякие омовения совершать. А главное, что все равно это ненадолго.
0: Да, человек опять согрешал.
7: Он согрешал и опять начинает все сначала.
0: Да.
1: Поэтому как мы должны быть благодарны Богу, что теперь открыт такой простой и такой доступный для всех путь к Богу через нашего Господа Иисуса Христа.
0: Воистину, воистину, да, это Господа. Так. А еще какое прекрасное будущее нас ожидает впереди.
4: А что, если сатана опять как-нибудь проникнет туда и все напортит?
0: Ну нет уж, Сережа, такого уже никогда не сможет случиться. Сатана уже побежден окончательно.
3: И побежден навсегда.
0: Да.
6: Да, уже все.
3: Его самого и вместе с ним всех его ангелов ожидает озеро огненное. Да. Поэтому он в последнее время будет особенно злиться. Он прекрасно знает, что скоро его время кончится.
0: Да.
1: Да, он знает, какое место его ждет.
2: Тогда не будем мы больше о нем говорить.
1: Правильно.
2: О небесном городе разговаривать интереснее.
3: Конечно.
4: Но с вашего позволения я спущу вас на минуту с неба на землю.
6: Вот так.
1: Нехорошо. Что ты, Сережа, задумал?
4: Я хочу спросить только, а мы еще добавим.
6: Нет, спасибо. Спасибо.
4: Тогда, Вера, собираем стаканы, приносим фрукты.
7: Видите, как у них хорошо получается? Прям настоящие официанты.
0: Да.
8: Я до сих пор живо помню те первые похороны, на которых я присутствовал в детстве. Тот день, когда стоял у открытой могилы друга нашей семьи. Помню, как священник громким голосом читал из Библии. «Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Каждый человек умрет. Похороны знакомых и незнакомых нам людей свидетельство этому факту. И каждый человек, согласно Библии, воскреснет из мертвых. Одни в воскресение жизни, другие в воскресение осуждения. Воскресение жизни и воскресение осуждения. Небо и ад. Вот варианты вечной участи человека. Каратаевы сегодня говорили о небе, о небесном городе, Новом Иерусалиме. И когда дедушка попросил Веру прочитать из Библии свое любимое место, то Вера прочитала.
2: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, но восходящий от Бога с неба, приготовлен как невеста, украшенная для мужа своего. И слыхал я громкий голос с неба, говорящий: «Сесть скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Аминь.
3: Аминь.
1: Аминь.
8: Обычно, когда кто-то постоянно говорит о Библии, о Боге, о небе, о нем говорят, что этот человек витает в облаках. Он настолько полон небесного, что от него нет никакой земной пользы. Сегодня, однако, в отношении многих проблема противоположная. Многие сегодня настолько полны всего плотского, что от них нет никакой небесной пользы. Человек, который лучше понимает свою вечную участь и что Бог приготовил верующим в Него, с большим энтузиазмом и заинтересованностью проводит свою земную жизнь. И с другой стороны, единственное, что в конечном итоге имеет практическое значение для всех нас, это то, чтобы мы были готовы встретиться с вечностью, с тем, что нас встретит после этой жизни. Мы не вечно будем жить на земле. Плоть наша умрет и разложится, но душа наша будет жить вечно. 70 лет на земле или бесконечные миллиарды лет вечности, что важнее? 70 лет на земле или бесконечные миллиарды лет вечности, что важнее? Если правда то, что мы воскреснем или для вечной жизни, или для вечного осуждения, то разве не нужно бы нам подготовиться? Разве не нужно бы нам принять соответственные меры? Этот вопрос, конечно, каждый из нас решит сам, лично. Никакая другая библейская книга не говорит так много о небе, о новом мире, который скоро наступит, как книга Откровения. И никакая книга в мире, кроме Библии, не может обещать своему читателю благословение и благополучие души, если читатель будет внимать ее вести. Библия же говорит: «Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Да, за этой жизнью есть небо, есть грядущее Царство Божие, и какое-то поколение, возможно, наше, будет последним на земле и будет свидетелем пришествия Божьего Царства. Кто же будет иметь право обитать в этом Божьем Царстве? Книга Откровения отвечает, кто будет иметь это право. Мы только что прочли, что это право будет иметь соблюдающий заповеди Божии, то есть тот, кто со всей серьезностью отнесся к Слову Божьему, кто дал полную власть Слову Божьему в своей жизни. Ни один, кто пренебрегает Библией, кто сам в этой жизни не поверил Слову Божьему и препятствовал также другим поверить, не войдет в тот новый мир, который приготовлен любящим и почитающим Бога. Право наследовать Божие Царство имеют те, которые записаны у Агнца в книге жизни. Апостол Иоанн пишет: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Великие и малые, как написано, все стояли пред Богом. И это значит, что также и ты, и я предстанем пред Богом. Записано ли твое имя в книге жизни? Это зависит от того, впустил ли ты Иисуса Христа в свою жизнь, как Господа и Бога. Или Он для тебя далекий миф, какой-то сказочный персонаж, подходящий объект для насмешек и хулы. Когда Христос висел на кресте, один из двух злодеев, распятых вместе с Ним, в предсмертных муках воскликнул Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Иисус ему ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». И имя этого прощенного грешника было записано в книгу жизни. Другой из злодеев, злословивший и хуливший Христа, перешел в вечность, так и упустив свою возможность спастись от Божьего суда и вечного наказания. Право обитать в этом Божьем небесном царстве будет иметь каждый, кто омыл и убелил одежды свои кровью Агнца. В книге Откровения, в 7 главе, в 14 стихе написано: «И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Как человек может омыть и убелить себя? Пророк Исаия отвечает: «Тогда говорит Господь: придите и рассудим, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Библия говорит, что мы все сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Такими, как мы есть, без очищающей крови Христа, мы нечистые, греховные и неугодные Богу. Поэтому Иисус Христос и пришел на землю, предал Себя в руки распинающих и стал жертвой за нас, чтобы мы очистились и освободились от смертного приговора. Через веру в пролитую за нас кровь Иисуса Христа мы очищаемся. Его кровь очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что не имеем греха, то мы обманываем себя, и истины нет в нас, пишет апостол Иоанн. Омыт ли ты Христовой кровью? Убелил ли ты одежды свои в крови Агнца Иисуса Христа? Кровь Христа не произведет своего очищающего действия в нас, если мы не примем ее. Она не будет иметь для нас никакого значения. Мы останемся, как запачканная одежда, если добровольно не подойдем под ее очищающее действие. Мой дорогой слушатель, это не важно, молодой ли ты или старый. Наступит день, когда тебя похоронят. Что будет потом? Какой будет твоя вечная участь? Небо или ад? Царство Божие или царство тьмы? Я кончу словами Иисуса: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Мой друг, открой свое сердце Иисусу Христу, и ты наследуешь Царство Божие.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И из 16 главы 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Но вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Дела Святого Духа очень тесно связаны с делом Христа. Плохо, когда люди проповедуют Святого Духа так, что Христос пропадает из виду. Евангелие заключается в словах «Вот Агнец Божий», а не «Вот Дух Божий». Но также плохо, если Христа проповедуют так, что роль Святого Духа сводится на нет, как бы проповедь о вере во Христа исключает проповедь о рождении свыше, а проповедь о вмененной праведности делает ненужной проповедь о силе, которую мы получаем для ежедневной святой жизни. Действия Святого Духа настолько связаны с делом Христа, что Святой Дух не был дан, пока Иисус не прославился. Обратите также внимание, что Святой Дух был дан после вознесения нашего Божественного Господа в славу, для того, чтобы сделать это вознесение еще более славным. Сошествие Духа – самое великое свидетельство о славе вознесенного Искупителя. Более того, если вы хотите понять, как дело Святого Духа связано с делом Христа, вспомните, что делом Святого Духа является свидетельство об Иисусе Христе. Дух Божий воздействует на сердца людей посредством Евангелия Иисуса Христа. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Святой Дух использует слышание Слова Божьего для обличения, обращения, утешения и освящения людей. Более того, дело Святого Духа состоит в том, чтобы уподоблять нас Иисусу Христу. Он не преображает нас в соответствии с человеческими идеалами, но Он уподобляет Христу, чтобы Ему быть первородными среди многих братьев. Иисус Христос – это тот эталон, на который Святой Дух делает нас похожими своими божественными методами освящения, пока в нас не изобразится Христос, надежда славы. Самое главное в том, что Святой Дух делает свое дело ради славы Христа. Он действует не ради славы какой-то церкви или общины, не ради возвеличивания человека или какой-то секты. У него одна великая цель – прославить Христа. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Далее нам понадобится наш второй отрывок. Дела Святого Духа бесценны. Они обладают бесконечной ценностью, которую невозможно сравнить даже с самым дорогим из того, что мы можем себе представить. Сам наш Господь говорит: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Дорогие друзья, присутствие Иисуса Христа было бесценным благом для учеников, и все же пребывание Духа обладает еще большей ценностью. Разве не удивительно то, что я говорю? Теперь понятно, почему наш Господь сделал такое вступление. «Но я истину говорю вам». Он словно предчувствовал, что им трудно будет принять эти слова, и их действительно трудно принять. Только представьте себе, каким благословением было для учеников присутствие Христа. А затем подумайте, какой же ценностью обладают действия Духа на земле. если для учеников было лучше расстаться со всеми благами, вытекавшими из присутствия Христа ради того, чтобы получить Духа Божьего. Наш Господь Иисус Христос был для них учителем. Все, что они знали с Его слов. Он был их вождем. Им никогда не приходилось мучиться вопросом, что делать. Они просто следовали за Ним. Он был их защитником. Всякий раз, когда фарисеи и книжники нападали на них, они и укрывались в нем, как в крепости, как за каменной стеной. Он был их утешителем. Со всеми бедами они шли к нему, и из его сострадательного сердца немедленно изливались потоки утешения. Господь Иисус был для них всем во всем. Что Отец для Сына, что Мать для новорожденного, то Иисус Христос был для Своих учеников. И все же пребывание Святого Духа в Церкви лучше всего этого. Подумайте теперь вот о чем. Что было бы, если бы Иисус Христос пришел к нам в наши дни во плоти? Я не имею в виду Его второе пришествие, а говорю о том Христе, который ходил по земле Палестины. О, что за радость! Какой восторг, какое небесное блаженство услышать, что Иисус из Назарета снова среди людей, снова на земле. Мы бы стали танцевать от радости. У всех был бы на устах один вопрос. «Учитель, где ты живешь?» Ибо все мы желали бы жить рядом с Ним. Мы бы также лучше поняли негров, съезжающихся в Вашингтон с разных мест. Почему они хотят жить в этом городе? Потому что господин Авраам Линкольн, давший им свободу, жил там, и они почитают за честь жить как можно ближе к тому месту, где жил их великий друг. И где бы Иисус ни поселился, в пустыне или в неприступных горах, огромные толпы людей устремились бы к этому месту. Они заполнили бы всю окрестность, платили бы огромные деньги за самое убогое жилище, лишь бы оно находилось поблизости с домом Христа. Но тут мы сталкиваемся с проблемой. Мы все не можем собраться вокруг Него в физическом смысле. Церковь состоит из миллионов верующих. Многие никогда так и не увидели бы Его, и лишь горстка людей могла бы надеяться перекинуться с Ним парой слов. Вне его земного странствования 12 человек каждый день могли видеть его вместе с небольшой группой других учеников. Но теперь ситуация изменилась. Последователей Иисуса слишком много. Но, скажете вы, его присутствие наполнило бы церковь энтузиазмом. Только представьте, что Господь стоит на каком-то возвышении сейчас в том же облике, что и сотни лет назад. О, что за поклонение бы было! Какое бы рвение овладело нашими сердцами, какой энтузиазм! Мы бы разошлись по домам в таком возбуждении, как никогда прежде. Да, так могло бы быть, но Господь не расширяет границы Своего Царства ни посредством приподнятого настроения, ни даже при помощи такого энтузиазма, который бы возник, появись Он здесь. Воздействие Святого Духа более основательно, более глубже, прочнее. Оно скорее поможет достичь поставленных Богом целей, скорее, чем даже энтузиазм, который может вызвать присутствие нашего любимого Спасителя. Воздействие должно быть духовным, поэтому видимого присутствия мы лишены. Так лучше. Мы должны ходить верою и только верою. Как бы мы могли делать это, если бы видели Господа своими глазами? Наступила эпоха невидимого духа. Ныне мы воздаем Богу славу, доверяя Его слову и полагаясь на Его невидимую силу. Вера действует, и вера побеждает, хотя мир и не видит основания этой веры, ибо дух, действующий в нас, невидим плотскому глазу. Мир не видит его и не познал его. Итак, вы видите, что действия Святого Духа обладают ни с чем не сравнимой ценностью, которая не поддается описанию. Для нас лучше даже лишиться телесного присутствия Христа, чем оставаться без присутствия Духа Божьего. Теперь вернемся к отрывку. Те действия Духа Божьего, о которых некоторые христиане не ведают ни сном, ни духом, обладают удивительной силой. «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Так сказано в Писании. Удивительная сила заключена в потоках живой воды. Братья, понимаете ли вы, о чем идет речь? Текут ли из вас реки живой воды? Во-первых, Дух действует изнутри человека. Реки живой воды текут из человека. В нашем переводе сказано «из чрева», другими словами, «из сердца и души». Реки текут не из уст. Обращенный дар — это не ораторское искусство. Источник рек во внутренней жизни. Речь идет не о талантах и способностях, не об умении произвести впечатление, а о внутренней жизни. Жизненные потоки должны течь изнутри, из самого существа человека. Порой мы уделяем слишком много внимания обрядам и всевозможным внешним эффектам, забывая, что Бог внутри человека устрояет свой дом. В данном случае форма начинает господствовать над содержанием, плоть над духом. О, мой брат во Христе, если ты хочешь быть полезным в Царстве Божьем, начни с себя. Благословение должно течь из твоей собственной души. Но это не произойдет до тех пор, пока Бог Святой Дух не наполнит тебя ими. Далее, эти слова означают, что Дух дает жизнь. Из сердца человека, из сердцевины его существа должны течь реки живой воды. Другими словами, человек становится инструментом в руках Бога для передачи жизни другим людям. Когда он говорит, молится, действует, он делает это так, что из него исходит излучение, полное благодати и святости. Он свет, благодаря которому окружающие могут видеть. Его жизнь — искра, которая зажигает жизнь в других сердцах. У того из чрева потекут реки воды живой. Обратите внимание на силу действий Духа. Сравнение было бы уже удивительным, если бы Иисус сказал «У того из чрева потечет река воды живой». Но Он говорит иначе. «Потекут реки». Приходилось ли вам бывать у полноводных родников? Их можно встретить недалеко от Лондона. Вода бьет ключом из-под земли в нескольких местах. В фонтанчиках воды танцуют песчинки грунта. А почти рядом стоит водная мельница, которая приводится в движение потоком воды из этих родников. Но уже за ней все они сливаются в самую настоящую реку, которая впадает в Темзу Мать. И это только одна река. Что бы вы сказали, если бы встретили родник настолько сильный, что его воды хватило бы дать жизнь реке, текущей на север, реке, текущей на восток, а также на запад и юг? Но именно такую картину Иисус рисует перед нами. Реки живой воды текут из живого человека во всех направлениях. Что за чудесные слова? Реки воды живой. Если бы все, называющие себя христианами, были такими источниками.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И из 16 главы 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам».
1: Посмотрите, как естественно текут эти воды. Из чрева потекут реки воды живой. Эту воду не надо качать насосом. Иисус ни слова не говорит о машинах и какой бы то ни было гидравлике. Человеку нет необходимости находиться в каком-то возбужденном состоянии. Из него, такого, каков он есть, тихо истекают живительные потоки. Приходилось ли вам по утрам слышать шум, громкие крики, звук трубы, барабанный бой и спрашивать, что случилось? А в ответ услышать, вот-вот должно взойти солнце, и оно хочет, чтобы все об этом знали. Нет, конечно. Солнце светит, и ему незачем что-то говорить. Так истинный христианин наполняет мир потоками благословений, не только не привлекая к себе внимания, но даже иногда не осознавая того, что он делает. Бог так благословляет его, что во всем он добивается успеха. Ибо он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, зелень и плоды, естественный результат его полноценной жизни, и лист его не вянет. О, как благословенна естественность благодати, когда человек в полной мере попадает под ее воздействие. Тогда он словно и ест, и пьет вечную жизнь, дышит ею, распространяя вокруг себя благоухание спасения. В отличие от непостоянного ручья, который льется бурным потоком, а потом исчезает, реки воды живой текут непрерывно. Вода бьет ключом каждый день, летом и зимой, днем и ночью. Где бы человек ни находился, он становится благословением для других. Вместе с дыханием с его уст летят слова благословений. Когда он думает, его мысли заняты благотворительностью. Когда он начинает что-то делать, то словно сам Бог водит его рукой. Я надеюсь услышать вздохи в этом собрании. Я надеюсь, что кто-нибудь скажет: «Ох, если бы я мог обрести такую благодать! Я хочу, чтобы вы обрели полноту Божьего благоволения». Я молюсь о том, чтобы все мы могли обрести этот дар. Иисус Христос прославлен, поэтому Святой Дух дается нам в такой большой мере. Меньший в Царстве Небесном получает Святого Духа в большей мере, чем любой святой до вознесения нашего Господа в славу. Бог не поскупился на благословение ради празднования победы Его Сына. Бог не мерою дает Ему Духа. По такому случаю небо проявило самую великую щедрость. Христос прославлен на небесах вверху, и Бог вернул Его Церкви прославленным, подарив каждому из нас крещение Святым Духом. Итак, я заканчиваю утверждением, которое, надеюсь, утешит и воодушевит нас. Эти благословения Святого Духа, дети Божьи, могут легко обрести. Вы говорите, что не получили их? Вам надо немедленно получить их. Во-первых, они должны быть получены верой в Иисуса. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Разве вы не видите, что именно вера делает первый глоток и возвращает нас к жизни, что последующие, еще более обильные благословения мы получаем тем же путем, становясь источниками живой воды. Веруйте во Христа, ибо благословения мы получаем не делами закона, не постом, не потугами и стараниями, а верой в Господа Иисуса Христа. Он готов дать вам Духа каждому, верующему во имя Его. Конечно, не всех Он сделает проповедниками, ибо кто тогда будет слушать? Если бы все были проповедниками, то в церкви не было бы никаких других служений. Но Он даст вам особый дар, и из вас потекут потоки божественного воздействия, несущего благословения вашим детям, вашим слугам, другим рабочим в том цеху, где вы трудитесь, жителям улицы, на которой вы живете. В той мере, в какой Бог даст вам реки воды живой, потекут в самых разных направлениях, если вы веруете, что Христос может дать полноту благословений. Но необходимо сделать еще что-то — молиться. Я хочу напомнить вам о благословенных словах Господа. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если просит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Вы видите? Иисус твердо обещает детям Божьим: их Отец Небесный даст им Святого Духа, если они попросят о Его силе. Иисус показывает непоколебимость этого обещания и Его непременное выполнение, приводя несколько примеров. И дальше Он добавляет: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Иисус показывает, что Бог гораздо добрее, чем обычный Отец. Господь должен дать нам Духа, когда мы просим Его об этом, ибо Он связал Себя неземной клятвой. Примеры, приведенные Иисусом, говорят о том, что имя Его Отца будет опорочено, и Он навлечет на Себя великий позор, если не даст Святого Духа тем, кто просит о Нем. Поэтому давайте немедля просить Его от всего сердца. Не осчастливит ли меня кто-нибудь на этом собрании, сейчас же обратившись к Богу в молитве о Святом Духе? Я молюсь о том, чтобы те, кто еще никогда не получал Святого Духа, могли бы, пока я еще говорю, обратиться к Богу с такой молитвой: «Благословенный Дух, посети меня, приведи меня к ногам Иисуса». Но это обещание дано в первую очередь тем, кто уже является сыном или дочерью Бога. Просите Бога о том, чтобы Святой Дух из вас, насытившегося верующего, который пьет живую воду для себя, сделал полезного верующего, наполняющего окружающий его мир благословениями. Я вижу, что сегодня у нас друзья из окрестностей Лондона, которые приехали на выходные в наш город. Какое бы благословение мы сегодня получили от Бога, если бы они вернулись в свои церкви, переполненные потоками живой воды? Многие церкви нуждаются в наводнении. Они похожи на землю во время засухи, роса редко выпадает на них. О, пусть они будут залиты потоками живой воды! Как иногда полезно бывает наводнение! Спуститесь к реке и посмотрите вниз с моста. Вы увидите баржи и другие суда, лежащие в иле. Вся королевская рать не добуксирует их до моря. Они лежат мертвые и неподвижные, как сам ил на берегу. Что нам с ними делать? Какими механизмами сдвинуть их с места? Есть ли среди нас великий инженер, который придумает приспособления, при помощи которых мы поднимем суда из ила и доставим их до устья реки? Но в этом нет необходимости. Подождите прилива. все изменится. Баржи поплывут по воде, как живые. Есть огромная разница между временем прилива и отлива. Без воды вы не сдвинете лодку с места. Но посмотрите, с какой легкостью она движется во время прилива. Маленький ребенок может привести ее в движение. О, да начнется наводнение благодати! Господь, пошли во все церкви весенний паводок. Тогда ленивые возьмутся за дело, и наполовину умершие преисполнятся энергией. Я знаю, в нашем доке лежат несколько кораблей, которые я хотел бы заставить пуститься в плавание, но не могу сдвинуть их с места. Они не трудятся для Бога, не приходят на молитвенные собрания, не жертвуют на дело Евангелия. Если бы началось наводнение, вы бы увидели, на что они способны. Они превратились бы в деятельных, ревностных, щедрых, богатых добрыми делами людей. Да будет так, да будет так, да потекут потоки во всех наших церквах, и да не минуют они никого из тех, кто слышит меня сегодня. Пусть Господь наполнит сейчас вас живой водой и пошлет домой с потоками благодати. Странно слышать о человеке, несущем в себе поток, но я надеюсь, что так оно и будет с каждым из вас. Да благословит нас Господь потоками живой воды. Во имя Христа. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом».

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Вам хотелось когда-нибудь прыгать с парашютом или спускаться на веревке вниз по отвесной скале? Или раскачиваться на трапеции под куполом цирка? Героиня нашего рассказа занималась всем этим и даже более того. Она была безрассудной любительницей острых ощущений до того рокового дня, когда все вдруг внезапно изменилось. Но, несмотря на это, она смогла подняться к новым высотам, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

0: Это будет не труднее, чем на тренировке. Только сейчас ты будешь прыгать по-настоящему с высоты 3000 футов. После того, как выйдешь из кабины, держись за распорку, пока я не дам сигнал, а затем прыгай, оттолкнись как следует и не забудь сосчитать до 5, прежде чем открыть парашют. Если основной парашют не раскроется, отрежь его и воспользуйся запасным. Есть вопросы?
1: Нет.
0: Ну все, пора прыгать. Открыть дверь!
2: Я готова!
0: Стой! Пошла!
3: Этот прыжок был для девушки первым шагом в непрестанном.

0: опасном поиске приключений, связанных с риском для жизни. Но несмотря на то, что ей пришлось пережить тяжелейшую травму, она нашла надежную опору и смогла выстоять. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Вики Бейкер.
1: Тот первый прыжок, который я совершила в 17 лет, убедил меня, что я нашла именно то, чего мне так недоставало в жизни – удовольствие от острых ощущений. Я прыгала с парашютом 300 раз и большую часть прыжков совершила с командой парашютистов «Колорадо», в которую меня взяли в 22 года. Я уже не могла жить без этого ощущения полета, когда с замиранием сердца выпрыгиваешь из самолета и летишь в молчаливую бездну, постепенно замечая, как маленькие пятнышки на земле превращаются в фигурки людей.
2: Это было просто великолепно!
3: Классное приземление!
4: Ой, классное!
3: Надеюсь, погода будет такой же хорошей и завтра во время воздушного шоу.
2: Вики, тебе бы следовало попробовать трапецию.
3: Да ты серьезно? Как в цирке воздушные гимнасты?
2: Да, публика будет в шоке.
3: Ты что, прямо здесь, Денли?
2: Ну, конечно. Почему бы тебе не прийти в среду и не попробовать?
3: Ай, ну это очень опасный номер. Настолько опасный, что я не в силах от него отказаться.
5: Привет, как у тебя дела?
1: На первой тренировке с командой я с восхищением следила за ребятами, которые удачно приземлялись. Я заметила Гарри, но стеснялась подойти и заговорить с ним. Он был старше меня на 12 лет. Через несколько недель я устроила вечеринку и пригласила всех наших парашютистов. Пока остальные угощались, мы остались с Гарри вдвоем на кухне.
6: Ну, как тебе трапеция?
1: Очень нравится. Знаешь, меня всегда тянуло на приключения. В 9 лет, помню, я хотела велосипед с одним колесом. Но родители согласились купить его только когда мне исполнилось 10.
6: О, и ты смогла научиться ездить на нем?
1: Следы от колеса велосипеда оставались на стенах при каждом моем падении. Но я все-таки научилась.
6: Да на нем нужно держать равновесие, так же, как и на трапеции.
1: Я уже не один год мечтаю о трапеции, Гарри.
6: Правда?
1: Да.
6: Я тоже. Послушай, Боб пригласил нас всех послезавтра прийти позаниматься на тренажере.
1: На каком тренажере?
6: Послезавтра мы узнаем об этом. Они с женой использовали его в своем номере в цирке.
1: Неужели? Это будет здорово! Я не могу дождаться!
6: Я не могу, я с этим...
7: Так все, ребята, все.
8: Путается у меня в ногах.
7: Я говорю, тихо. Кто следующий? Вики, ты?
3: Да, конечно.
7: И запомните, самое главное, согласованность действий. Тяните канат, чтобы раскачать второй шест.
6: Ну,
7: так, хорошо, молодцы, ребята, молодцы.
3: Как здорово.
7: Постоянно следите за положением тела, особенно по отношению к матам. Если приземлишься на голову, сломаешь шею.
6: Трудно работать в цирке, Боб.
9: Ну еще бы. Нужно тренироваться 3-4 раза в неделю, чтобы научиться самому простому.
1: Но все это больше похоже на развлечение, чем на работу.
7: Нет, это не развлечение. В цирке много тяжелого рутинного труда. И если вы к Рождеству освоите несколько трюков, тогда сможете выступать у меня.
1: Мы с Гарри встречались несколько месяцев. Говорили в основном о трапеции. Много тренировались, чтобы подготовить достаточно номеров для гастролей.
7: Вам нужно быть настоящими артистами. В то время, как ты, Гарри, будешь смешить публику, Вики должна показывать класс. Вы дополняете друг друга, ясно?
1: Да, и не забывать про согласованность действий.
7: Правильно!
1: Как все это интересно.
7: Но вам придется выполнять много черной работы, терпеть множество неудобств.
1: Но игра стоит свеч.
7: Все будет зависеть от вашей настойчивости. Но я верю, у вас должно получиться. Вы подходите для этого дела.
6: И где же мы будем выступать для начала?
7: Это будут небольшие представления на Среднем Западе.
1: Когда мы начали работать вместе в апреле, мы и не думали о браке. Нашей целью был цирк. Гарри встречался с другой девушкой. Работая вместе, нам приходилось несладко. Однажды мы проехали 900 миль из одного города в другой, чтобы дать там представление. Сразу же после прибытия пришлось перетаскивать на сцену и устанавливать все оборудование. И это было обычным явлением.
6: Это просто конец.
1: Столько работы, тащить все сюда.
6: Ах, работа есть работа. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
1: Но я не думала, что придется быть грузчиком.
6: Боб же предупреждал нас. Ждут не только игры и развлечения. Наверное, в большом цирке легче. Там не приходится столько таскаться с железом.
1: А мне все равно. Я рада прежде всего тому, что кончились эти бесконечные тренировки, и мы уже выступаем перед публикой.
6: Смотри, как усланы трибуны.
1: Держу пари, сегодня будет много народу.
6: Волнуешься?
1: Пока нет. Но подождем до завтра.
6: Мне нужно будет спросить Тома, как расположить оборудование.
1: Смотри! Он едет на своем грузовике прямо сюда. Какие же мы с тобой болваны!
6: Нам нужно еще многому учиться.
1: На следующий день состоялось выступление. Наш номер был последним в программе. Под барабанную дробь в облаке дыма мы прошествовали из-за сверкающего серебристого занавеса на арену. Гарри исполнял роль клоуна, а я выступала в роли очаровательной девушки, бесстрашно летавшей под куполом на огромной высоте. Наш номер закончился под бурные, оглушительные аплодисменты. К следующему сезону мы подготовили еще один номер, просто уникальный, и снова отправились в турне. Сначала мы ездили и спали в фургоне Гарри, потом он купил автобус, который стал нашим домом на колесах. К тому времени мы уже были влюблены друг в друга. И 10 июля мы поженились. А свадьбу сыграли во дворике дома моих родителей.
4: Вики, какая у вас красивая свадьба.
1: Спасибо, Боб. Знаешь, мы собирались пожениться в Торонто, прямо в цирке.
4: Да?
1: Да.
4: Но это было бы необычно. Почему вы отказались?
1: Мои родители хотели, чтобы мы поженились здесь, в Денвере.
6: И все равно они не знали, чего от нас ожидать.
4: Наверное, боялись, что заглянут ваши ненормальные друзья-парашютисты, да?
1: Или что мы пригласим львов, тигров и слонов из цирка.
4: Но при желании вы могли бы произнести клятву верности, раскачиваясь на трапеции.
1: К сожалению, наш дворик слишком мал для этого.
6: Да она уже его измеряла.
4: Да вы просто созданы друг для друга.
1: Следующие 2 года мы с Гарри провели во Флориде, каждый день репетируя номер с трапецией во дворе у друзей. Весной, переехав в Денвер, мы продолжали тренироваться у других знакомых. Номер был уже почти готов. Но 25 мая, отрабатывая прыжок в 2,5 оборота, в какой-то момент я сорвалась и упала прямо на голову. Когда страховочная сетка перестала качаться, я не смогла двинуться. Пока я ждала прибытия скорой помощи, у меня в памяти всплыли детали несчастного случая с Джонни Эриксоном. Я как раз читала об этом. Меня отвезли в ближайшую больницу. Сделали рентген. Врачи сказали Гарри, что я на всю жизнь буду парализована и прикована к постели.
6: Вики, у тебя диагноз паралич.
1: Паралич?
6: Врач сказал, что это неизлечимо.
1: Да что он, бог, что ли? Гарри, ты помнишь того парня, который сломал себе шею в Торонто? Разве он не поехал в Бразилию и не вылечился?
6: Да, в Чили. Да-да, его вылечили. Он снова работает под куполом. Но мы же не знаем, какой у него был диагноз.
1: Я вылечусь, Гарри. И мы снова будем работать с нашими воздушными номерами. Мы же подписали контракт на следующий год и не имеем права нарушить обязательства.
6: Вики, мы должны победить эту болезнь.
1: Если я очень постараюсь, то обязательно выйду из этой больницы на своих двоих. Я еще покажу этому врачу, на что способна. Когда мы будем выступать здесь, в Денвере, пришлю ему билет на представление. Я пыталась излечиться, как только могла, но улучшений не приходило. Постепенно мы перестали говорить о выздоровлении, о номере с трапецией и вообще о будущем. Я вслух не говорила о своих страхах, надеясь, что если мысленно хорошенько сосредоточусь на болезни, то паралич отступит. Мы решили сделать еще одно обследование.
5: Скажите, пожалуйста, у вас раньше не было сотрясения мозга?
1: Было прошлым летом, когда я впервые сорвалась в брусьев.
5: И были какие-то последствия? Повышенная температура, головные боли?
1: Нет, доктор, совершенно ничего.
5: Это хорошо, это просто замечательно. Мы введем специальный краситель, сделаем рентген, посмотрим, насколько быстро почки выведут краситель из организма. Сейчас начнем. Вы не беспокойтесь, все будет нормально, расслабьтесь.
1: Мой организм дал патологическую реакцию на краситель. Остановилось дыхание и сердце. Потребовалось около часа, чтобы вернуть меня к жизни. Я чувствовала, как несправедливо было то, что случилось со мной. Когда меня, наконец, выписали из больницы, мы с Гарри перебрались в город и сняли там квартиру. Я была совершенно беспомощной и потеряла всякие надежды на лучшее.
6: Вики, ты хочешь что-нибудь поесть?
1: Нет. Гарри, я больше не хочу так жить.
6: Я ни в чем тебя не виню.
1: Давай посмотрим правде в глаза. У меня всегда будут проблемы с питанием. Головокружение и рвота. Я буду все время прикована к инвалидному креслу и нуждаться в няньке. И мы ничего не сможем изменить.
6: Да.
1: Ты сможешь помочь мне найти легкий способ уйти из жизни?
6: Но, Вики... Да, хорошо.
1: А что ты будешь делать после моей смерти?
6: Не знаю.
1: Тот мужчина, который отказался от трубки с питанием. Я слышала, он отказался и от приема воды тоже.
6: Но умирать от жажды очень мучительно.
1: Тогда давай забудем об этом.
6: Вики, мы что-нибудь придумаем. У меня есть идея. Мы можем поехать в горы, и я прикреплю шланг от пылесоса к выхлопной трубе. Все, что мне нужно будет сделать, это просунуть другой его конец в окно машины. Мне кажется, так будет проще всего для нас обоих.
1: Ты что? Тебя арестуют за это?
6: Я решил умереть вместе с тобой.
1: Ты уверен, Гарри?
6: Да.
1: И мы начали осуществлять наш план. Нашли укромное место. Гарри все подготовил. Затем мы сели и стали ждать. Но выхлопные газы расплавили пластиковый шланг, и нам не осталось ничего другого, как вернуться домой. Позже, на этой же неделе, я решила голодать, пока не умру. Я пила только воду, чтобы не мучиться от жажды. Я считала, что через 3 или 4 недели все будет кончено. Но через 6 недель голодовки мне стало очень плохо. А через 8,5 недель я больше не в силах была терпеть мучения.
6: Чем я могу тебе помочь?
1: Гарри, возьми опять меня в фургон. На этот раз мы возьмем другой шланг, и все получится.
6: Да, хорошо. Я позвоню брату и предупрежу его, чтобы наша смерть для него не оказалась неожиданностью.
1: Только не дай им себя отговорить.
6: Разумеется.
8: Алло! Барб, это Гарри! Да-да! Боб дома!
10: Да?
8: Ну, послушай, да-да, я звоню, чтобы сказать ему. Вики и я решили уйти из жизни вместе. Поэтому мы решили поехать в горы и умереть. Я просто хотел предупредить об этом Боба заранее. Да, хорошо. Я уже подумал об этом. Вики, давай поспешим, а то она может нам помешать.
1: Через несколько минут мы уже выехали из дома. Но как только свернули на шоссе, нас остановила полиция. Это Барб вызвала ее. Гарри посадили на 10 дней в тюрьму, а меня закрыли на 6 недель в психушку. Однажды ночью я лежала в полном отчаянии. Я была не способна даже покончить с собой. Тогда я впервые обратилась в молитве к Богу. Боже, существуешь ли ты на самом деле? Я не знаю, как мне быть. Я не могу умереть. Но я не хочу больше жить. Я не хочу. Я не в состоянии ничего делать сама. Мне нужна помощь. Прошу. Помоги мне. И после этого я впервые за много времени смогла заснуть крепким, здоровым сном. С того момента я начала обращать внимание на других больных на нашем этаже.
6: Как ты себя чувствуешь, Вики?
1: Я опять очень хорошо выспалась. А как ты себя чувствуешь?
6: Хорошо.
1: Гарри, врач сказал, что меня скоро выпишут. Я хотела бы поступить в университет и закончить его по специальности социолог.
6: Звучит очень смело.
1: Я хочу помогать другим решать их проблемы. Знаешь, я заметила, что большинство пациентов здесь не имеют никаких физических травм. Но у них в жизни трудностей еще больше, чем у меня.
6: Вики, понимаешь, чтобы сохранить для тебя пособие, мне придется отказаться от работы.
1: Я знаю. Я не была застрахована.
6: Вики, у меня не будет с тобой будущего. Извини меня, но я собираюсь уйти. Я буду с тобой до весны. За это время подготовлю все в доме, чтобы ты смогла жить одна.
1: Это были дни самых трудных испытаний. я училась жить сама. Так, совсем одна, я прожила 2 года. Но однажды вечером ко мне пришла помощь, которую я совершенно не ожидала. Я тогда даже и не догадывалась, что отныне моя жизнь пойдет по-другому.
10: Не ожидали?
1: Нет, не ожидала. С вашим именем Мэйлин думала увидеть изящную девушку с черными волосами.
10: С чего мы начнем?
1: Так, сначала я объясню, что нужно делать, а затем вы сможете перенести меня с кресла в кровать.
10: Замечательно. Как я поняла, вы учитесь в университете?
1: Да, мне нужно готовиться сегодня, завтра у меня экзамен.
10: Я восхищаюсь вашим мужеством.
1: Спасибо. Я хотела бы вас попросить, прежде чем уйти сегодня вечером, не забудьте, пожалуйста, включить свет, чтобы я могла видеть телефон. Потому что в первую ночь, когда я осталась одна, сиделка забыла это сделать, и я нечаянно включила сигнализацию.
10: А почему вам не приобрести ночную лампу, которая бы включалась на ночь автоматически?
1: Хорошая мысль. Спасибо за предложение.
10: Господь каждый день всячески мне помогает. Не знаю, что бы я делала без него.
1: Ой, только не это. Я не могу терпеть, когда меня достают с религией. Помню, лет 15 назад. Да, 15. У меня было одно свидание. И парень пришел с Библией в руках.
10: Он явно перестарался.
1: Он спросил меня, спасена ли я, но я не понимала, о чем он толкует. Мне не хотелось, чтобы мне навязывали веру в Бога, как больному лекарство, и я отослала его подальше.
10: Иисус никому не навязывал веры, он просто любил людей, и этим помогал им прийти к Богу.
1: А как вы считаете, он мог бы прыгать с парашютом?
10: Я думаю, он с тобой рядом каждую минуту. Еще до свадьбы мы с мужем накопили денег, чтобы совершить прыжок с парашютом. Но у Господа были другие планы. У нас появились дети, и деньги пошли на другое.
1: Знаете, сейчас в парашютах для обучения используют сдвоенные ремни, так что инструктор и ученик могут прыгать вместе. При этом инструктор может тянуть вытяжной трос, управлять куполом и приземляться без помощи ученика. Знаете, что это означает?
10: Что?
1: Это означает, что я снова смогу прыгать.
10: Вы серьезно?
1: А почему бы и нет? Уже через несколько недель мы с Мэйлин стали друзьями. Она не старалась быть навязчивой в своей вере, но в разговоре то и дело употребляла слова «Господь», «Бог», «Иисус». А еще спустя 2 месяца мы вместе посетили новую церковь неподалеку от моего дома.
10: Мне понравилась эта церковь. А тебе?
1: Мне тоже. Знаешь, Мэйлин, я не думала, что Богу известен смысл нашей жизни.
10: Иногда ему приходится привлечь наше внимание, прежде чем мы захотим его услышать.
1: Раньше я всегда считала, что жизнь не имеет смысла без острых ощущений. Но сейчас я испытываю истинную радость в душе.
10: Это Господь! Он сказал, я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком.
1: Он действительно существует? Мэйлин, я хотела бы узнать о нем побольше.
10: Это очень здорово, Вики!
1: Через 6 месяцев образовалась небольшая группа по изучению Библии, которая собиралась именно у меня из-за того, что я не могла ходить. Мы в течение 2 лет изучали Слово Божие. За это время я осознала необходимость спасения и вручила свою жизнь Господу. Бог указал мне цель в жизни и тем самым дал больше радости и покоя, чем когда-либо прежде. Я писала десятки писем заключенным, другим инвалидам и друзьям-христианам по всему миру. Каждое утро, просыпаясь, я с удивлением спрашивала себя. Я разбита параличом, но откуда столько радости? Всем этим я обязана Иисусу, принесшему себя в жертву, чтобы сделать меня свободной. Дорогие друзья, он действительно существует.

Друзья, если вы сломлены обстоятельствами, мы надеемся, что история Вики воодушевит вас и вернет надежду. И если вы еще не доверили свою жизнь Христу, то почему бы не сделать это прямо сейчас? В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иеремии, глава 31. «В то время, — говорит Господь, — я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хоровод веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражу на горе Ефремовой провозгласят: вставайте и взойдем на Сион Господу Богу нашему. Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите: спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними. Великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа пшенице и вину, и елею, и агнцам, и волам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь. Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской, и есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово. Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь. Если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных. и землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гаав. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Глава 32. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия-пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказал: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь? Так говорит Господь. Вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его. И Сидекия, царь Иудейский, не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ними устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». И сказал Иеремия: «Таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое, купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 сребреников, и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую. И отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи. И заповедал Варуху в присутствии их: так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу: о Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ Твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, и мышцею простертую при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется, и вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господне к Иеремии: вот я, Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Посему так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки халдеев и в руки Навуходоносора царя Вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они оборотились ко мне спиною, а не лицом, и когда я учил их с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите: он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвой. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь: как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите: это пустыня без людей и без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах нагорных, и в городах низменных, и в городах южных, ибо возвращу плен их, говорит Господь. Глава 33. И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения. Пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнять домы трупами людей, которых я поражу в гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония, которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всякого нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь. На этом месте, о котором вы говорите, оно пусто без людей и без скота. В городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарение в доме Господнем, ибо я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных, в городах южных и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим, во все дни возносящим всесожжение и сожигающим приношение и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии: не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь: если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их. Глава 34. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь Бог Израилев: иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его. И глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский. Так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире. И как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовоние, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, государь. Ибо я изрек это слово, говорит Господь. И Иеремия, пророк, все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевала против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лахиса и Азеки. Ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа,

Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: В конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь: Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему, зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию царя иудейского и князей его отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него и возьмут его и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемую. Глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа в дни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского: Иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сынов его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господень в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которое подле комнаты князей, над комнатою Моисея, сына Салумова, стража у входа. И поставил пред сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «Не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска
арамеев.

и вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехабова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещание Ионадава отца вашего и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Глава 36. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа: возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иудее и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей. Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господне. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа.
Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья, или сам царский писец, и Делая, сын Симая, Илнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху и Егудее, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в свою руку и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все сии слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в 9-м месяце, сидел в зимнем доме, и пред ними горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя Елнафан и Делая и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремию, сыну царя, и Сираи, сыну Азриилову, и Селемию, сыну Авдиилову, взять Варуха писца и Иеремию пророка, но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии: после того, как царь сожег свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот? За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, 31 стих. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех».
1: Все люди мертвы во грехах, и всем им нужно родиться свыше. Только Иисус не шел с небес, желая приблизиться к нам и искупить нас. Как небеса выше земли, так Иисус из Назарета больше всех пророков, философов и вождей во всем мире. Несомненно, человеческие дела имеют свое значение в материальном мире, но часто человек употребляет их во вред самому себе. Сын же сам есть Творец, жизнь, свет и источник нашего бытия. Иисус не идет в сравнении ни с каким другим творением. Божий Сын рожден от Отца прежде начала веков. Один только Сын совершенен и вознесен превыше всего творения.

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 32 по 35. «И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого Бог послал, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа, Отец любит Сына, и все дал в руку Его».
1: Иисус, как человек, был свидетелем своего небесного происхождения. Он и вправду видел Бога Отца, слышал Его слова и знал Его мысли и планы. Он сам был Божьим Словом, исходящим из глубины Божьего естества. Иисус, несомненно, принес нам совершенное откровение. Мы видим, что откровения всех других пророков были незавершенными. Иисус же явил нам совершенное и окончательное откровение воли Божией. Он – верный свидетель, принявший за свое свидетельство мученическую смерть. Он прославил Отца, но жаль, что большинство людей поныне отвергают его свидетельство. Они не хотят познать Бога, который близок к ним, и не желают изменить свою жизнь. Они решительно отвергают веру в то, что Иисус – Божий Сын, и наотрез отказываются называть Бога Отцом, потому что не хотят исполняться Духом Христовой любви. Но слава Богу, что не все ненавидят Его и отвергают Его Дух. Есть избранные, познавшие Отца в Сыне и принимающие совершенную жертву Иисуса. Они уверовали в Его откровение и искупление, воздали Богу честь. В Боге нет лжи. Сын Божий – воплощение всей истины. Отец изложил свои мысли не в законах и не в книгах, а в личности Христа. Всякий, кто открывает свое сердце для Его Духа и Слова, обновляется. Иисус призывает нас не просто говорить истину, но жить поистине и творить ее, чтобы стать воплощением Его Евангелия и отражением Его естества. Иисус говорит не о каких-то отвлеченных надеждах, желаниях или мечтах. Его Слово творит и спасает. Оно исполнено ясности и силы, ибо сам Бог говорил в Своем Сыне. Живущий в Нем Дух ничем не ограничен. Отец наделил Его всей Своей мудростью и властью навеки. Отец любит Сына и передал все в Его руки. Божия любовь дает, ничего не удерживая для Себя. Также и Сын чтит не самого себя, а Отца и воздает ему благодарение. Вопрос о том, кто больше, Отец или Сын, неверен по своей сути, потому что исходит от сатаны. Природа Святой Троицы такова, что каждая из трех божественных ипостасей возвеличивает другого, воздает ему честь и посвящает себя ему. Кто не знает этой истины, тот не познал Бога. Вот почему Отец никогда не боялся, что Сын может злоупотребить данной Ему властью. Ведь Отец знал Сына, знал Его смирение, кротость и безусловное послушание. Христос – Владыка всего сущего. Как Он сам о Себе сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле».

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
1: Иоанн Богослов подводит итог всем предыдущим свидетельствам о славе Иисуса формулой спасения. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». В этом простом предложении заключена вся суть Евангелия. Всякий, приходящий к этому союзу любви, приближается к любви Божией, явленной в распятии Иисуса, и всецело полагается на Агнца Божьего, который омыл нас от нечистоты. Когда мы благодарим Господа и соединяемся со Христом, Бог изливает на нас потоки Своей милости, словно реки вечной жизни. Через веру в крестную смерть Сына мы обретаем Его жизнь. Вечная жизнь не начнется после смерти, она начинается уже сегодня, ибо внутри верующих в Сына поселяется Дух Святой. Всякий, кто не принимает слов Христа, кто отвергает, что Он Сын Божий и что Он умер на кресте, тот восстает против Святого Духа, не получает Божьей жизни и не находит покоя для своей совести. Непокорные Иисусу противятся самому Богу и пребывают в духовной смерти. Все религии, отрицающие учение о Сыне и Его крестной смерти, лгут на истину Божью. Кто отвергает Божью любовь, тот пожинает Его гнев. Слова Иоанна перекликаются с учением апостола Павла. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Потому что все согрешили, совершили беззаконие и восстали против истины. Мы должны осознать, что все человечество заслуживает Божьего гнева. Как Моисей вознес змея в пустыне, так Христос был распят на кресте во свидетельство о том, что Бог дает нам спасение от своего справедливого гнева. Сын Божий открыл нам дверь в эпоху благодати. Но когда человек или общество осознательно отводят взгляд от креста, они навлекают на себя осуждение, и дьявол обретает над ними власть». Всякий человек, живущий без Христа, нищ. Когда же ты начнешь молиться за спасение тех, кто не верит в Сына? Когда поговоришь с друзьями, терпеливо свидетельствуя им об Иисусе, чтобы они обретали Божью жизнь? Молитва. Господи Иисусе, мы славим Тебя за Твою любовь и истину. Поклоняемся Тебе. Просим дать нам покорное сердце, утвержденное в вере и чтущее Отца, уповающее на Тебя непрестанно. Ты и Отец одно. Помилуй отвергающих Тебя по неверию и даруй им свидетельство Слова Твоего. Помоги мне увидеть, кому Ты меня посылаешь, чтобы рассказать им о Тебе и о том, что Ты совершил ради нас». Вопрос 31. Как обрести вечную жизнь?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

на Троицу. Вечный Бог, в день сошествия Духа Святого, когда силой апостолов Ты наделил, я взываю к Тебе, как во мне мало сил. Ты исполни меня свою силою снова, чтоб в пути не оставил креста я Христова, чтобы жизнью своей Твое имя святил, и чтоб стал путь страданий мне дорог и мил. Иисус, как тяжка моя доля земная, труден путь, спотыкаюсь я часто на нем, но крещение Духом Святым и огнем пожелал я принять. Так уймись, боль немая. Пилигрим должен радостно шествовать, зная, что храним Богом вечным Он ночью и днем. Его манит лазурных небес окоем. Дух Святой, снизойди на меня, голубь нежный, не иссяк, чтобы в сердце священный елей. Радость, мир и покой в мою душу излей. Одари твердой верой, любовью, надеждой, потрудись надо мной, чтоб бесон белоснежный облечен был Христом я, пройдя путь скорбей. Ей гряди, Иисус, мой Спаситель, скорей!

Февраль в Калифорнии. Засуха, и в реках нет воды. Высохли глубокие колодцы. Это ли не Божьи суды? Значит, голодать нам доведется. Жадным взором всматривались вдаль. Нет ли туч на дальнем небосклоне? Земледельцам душу страх сжимал. Без воды томится скот в загоне. Только дети Божии в церквах неустанно Господа молили, чтобы дождь пролился на поля, чтоб поля после дождя ожили. И пришел немедленно ответ. Тучами покрылись небосводы, гром скремел, и потекли чуть свет на иссохшие долины воды. Дети Божии благодарят за потоки с неба пролитые, что хотят, пусть люди говорят, а мы верим в чудеса святые.

Чудо свершилось! О, Боже! От радости ширится грудь. Спасибо! Ты подал мне руку. Я в кровь разбивалась, искала путь, плача порой с испугу. Искала опору в самой себе, стремясь добиться победы. Себя презирала, срывая обед, считая шишки и беды. О, сколько бесцельно потраченных лет! Зря сердце свое надрывало, и в яму свалилась, и радости нет, и жизнь немила, устала. Но чудо свершилось, Господь нашел, меня покорил любовью, и в трудностях с Господом мне хорошо, нежданною радуюсь новью. Стрелки часов тороплюсь содержать, чтоб не торопили к могиле, успеть бы другим к Богу путь указать, чтоб тем, кто сломился и жаждет узнать, сказать о Христовой силе.

Христос воскрес! Таинственность и святость ныне всюду, в цветах, в деревьях, на земле, в воде. Нам в этот день явил Всевышний чудо, о нем поют и говорят везде, как будто с неба протянулись струны, серебряные струны красоты. Все в этот день и счастливы, и юны, между сердцами доброты мосты. Все ярче небо, и в реке зеркальной проснулась притихшая вода. Зачем душе сегодня быть печальной, коль миновала для нее беда? Настроены по-праздничному рыбки, их всплески, словно искры, там и тут. Цветы шлют, солнце яркие улыбки, деревья белым, розовым цветут. Как лилии сегодня белоснежны, какая всюду кротость, чистота, как поцелуи добрым душам нежны воскресшего любимого Христа.

Зачем стареют наши мамы? Вечером пасмурным, когда нас двое, в лицо усталой матери взгляну. В глазах ее осталось молодое, а с головы не смоешь седину. Зачем стареют наши мамы? Зачем так быстро время шло? Мы теплых слов сказали им так мало в ответ на материнское тепло. Сколько земля нас на себе качала, но где бы мы ни снялись с якорей, дороги всех детей берут начало с морщинок на ладонях матерей. Много я песен о любимых слышал, но как хочу воспеть сегодня я. Любовь к тебе, любовь, которая дышат и дочери твои, и сыновья. Зачем стареют наши мамы? Зачем так быстро время шло? Мы теплых слов сказали им так мало в ответ на материнское тепло.

Много ли в мире поющих? Плачущих, кажется, больше. Пишут, с религией лучше стало в России и в Польше. Ездят туда туристы, мы вести хорошей рады. Есть и в Москве баптисты, в Киеве и в Ленинграде. Только одно печалит — Библии нет в продаже. Много в Москве стучали, и в Вашингтоне даже. Лучше теперь живется в Азии и в Европе. Только б к живому колодцу не закрывали тропы. Только бы дали волю сеять Христово семя. Поле, большое поле, а на исходе время —

Сегодня многие люди в своей жизни прогоняют от себя Спасителя мира Иисуса Христа. Они как бы говорят: «Ты нам не нужен, Христос. Мы не хотим жить по Твоим заповедям. Мы хотим жить так, как мы хотим». И вот однажды один человек, гнавший в своей жизни Иисуса Христа, изменил свою жизнь. Христос пришел к нему и сказал: «Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». И вот эта песня, которую вы сейчас услышите, которую я написал, она как раз о том, что люди своими грехами гонят Иисуса Христа, прогоняют любовь, которую Он хочет дать каждому человеку.

будет день. С рождения и в пути до срока, в разливах света и теней, не выйти смертным из потока стремительно бегущих дней. Но будет день, когда сознание, застыв на миг, вдруг обойдет весь шум земной, и в мирозданье иной беззвучный путь начнет, и перестанет, как бывало, здесь, на земле, в плену искать противоядие смерти жалу. Там будет все дано понять. Все потечет в неизъяснимом потоке сил к той высоте, откуда свет в Отце и Сыне сошел на землю к нам, и где преображенное сознание, вся полнота земного «я», войдет в чертог богопознанья в одеждах новых бытия.

Кузнец радости. От птенчиков и до котят все в мире радости хотят. Какая у былинки суть? Скорей на Божий свет взглянуть. Пробьется из земли, и вот восхода солнца жадно ждет. А люди, что и говорить, явились в мир искать, творить, жить, наслаждаясь, но всегда ль им счастье обещает даль? Всегда ли дочери, сыны безмерной радости полны? К несчастью? Нет, кто виноват? Не главка вверх, а лишь солдат. В строю житейском много раз пренебреженным был приказ. От божьих зовов с высоты он хочет спрятаться в кусты. И стонет он, и просит он, чтоб прояснился небосклон. Пусть вразумится, наконец, он этой радости кузнец.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра».

Вы нам писали. Мысли бегут вперед. Сердечно благодарю за продление подписки на алтарь и журнал «Сестра». Так было приятно получить и газету, и журнал, а я уж и не надеялась. Слава Богу и благодарность сердечной сестре Валентине Г. за алтарь и вам, дорогие сестры, что нашли возможность подписать и на сестру. Благодарю и всех жертвователей, ведь благодаря им, наверное, все мы из СНГ получаем ваше издание. Пишу я вам впервые. Мне это так трудно, наверное, потому что хочется написать что-то красивое, а не получается. Летом 2005 года у меня случился трагический случай. Упал с балкона 4 этажа мой 32-летний сынок Максимка. Он тяжело болел, опухоль головного мозга. В 1991 году ему сделали операцию, но прогноз дали на 3 года жизни, а он прожил 14 лет, благодаря милости нашего Спасителя Иисуса Христа. Через его болезнь мы и пришли к Господу и обрели спасение. Я, дочка Лена и сам Максим. Мы радовались Господи, но опухоль постепенно увеличивалась. Боли не было, но были приступы судорог. После них бывало, что он вставал с постели и ходил по комнате, бессознательно дергал окна, двери, и хоть говорили, хоть нет, он не реагировал. Видимо, в таком состоянии он и упал с балкона, да еще и нас дома не было. Мы с мужем и внуками поехали на дачу, и вдруг к нам туда приезжают верующие брат с женой, и как они нас нашли, и так осторожно начали говорить, но я сразу догадалась. Когда Максим упал на землю, врач-сосед стоял на балконе и услышал, что что-то бухнуло. Глянул, Максим лежит. Он бегом вызвал скорую и побежал к нему. Привезли Максима в хирургию, а моя дочь там работала. Когда его везли на скорой, Максим как в бреду повторял: «Отец, отец!» Своего папу он не называл так никогда. Думаю, он звал Небесного Отца. В этот же день, в 23 часа, душа Максима отошла в вечность. Пишу и плачу. Оно-то все можно пережить, когда в семье любовь и взаимопонимание, а у нас этого нет. С мужем тяжелые отношения. Один Бог знает, сколько я выплакала слез. Однако, понимая, что дитя Божье не должно обижаться, должно любить и врагов, а у меня это никак не получалось, то я всегда говорила Богу об этом, осуждая себя и прося силы Духа Святого для победы над собой. Усиленно искала мира в сердце, исповедовалась, каялась, просила Бога о милости к моей больной душе. Лето в заботах прошло кое-как, а осень и зиму 2006-2007 года я и не знаю, как выжила. Обида крепко засела в моем сердце, я никак не могла ее победить. Увидела в другом собрании любовь, взаимную заботу о больных и старых. И так мне стало больно, что мой Максимка не видел такого участия и конкретной духовной помощи служителей. Пришла мысль, что он мог бы не так страдать болезни, и конец мог бы быть другой. Встану вечером на молитву, плачу навзрыд, поделиться горем дома не с кем. Одна страдаю, никто не знает, что у меня творится в душе. Пошла на молитвенное собрание, и молитва как раз была за страждущих. Я так молилась и плакала, но нет облегчения. А после собрания подошла к братьям и поделилась горем. Они меня успокоили, помолились со мной, и мне стало легче. А весной мне Бог открыл, что Максим был без памяти. Мне так ясно стало, как будто увидела, и я совсем успокоилась. Слава милосердному Господу Христу, что сжалился надо мною. Но здоровье очень подорвало. Я ухватилась за Господа, как Иаков в Пенуэле, и не отступаю, доколе не благословит. Самое дорогое, что есть, это общение со Спасителем Иисусом Христом. Сила Его ведь совершается в немощи. Понимаю, что ничто прекрасное не дается без мук и страданий. Через страдания моя молитва только усиливается. В покое она не была бы такой настойчивой со слезами. Как встречный ветер преодолеваешь, прилагаешь усилия. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Максимочка мой был парализован на правую сторону. Правая рука не работала совсем. Все он делал левой.
Зрение было только половиной левого глаза, притом периферийное, прямо он не видел. Но он так любил Бога и доверял ему, как малое дитя, просил у него возможности рисовать и учить английский. Он копировал картины с природой, рисовал маслом, нарисовал доброго пастыря, который склонился над пропастью, чтобы достать овечку, и говорил, что это он себя изобразил. Он любил повторять рассказ, как пастух непослушной маленькой овечки ломает ножку, затем перевязывает ее и носит эту овечку на плечах, пока не заживет ножка. Овечка привыкает к пастырю и потом никогда не отходит от него. Максим видел в этом себя. Так ему легче было переносить свою болезнь, изоляцию. Он любил Иисуса, как та овечка. Вот столько написала, что и сама себе удивляюсь. Это Бог дал, я молилась об этом. А то сяду писать, мысли вперед бегут, одна другую обгоняет, а я сижу и не знаю, что писать. Хотела было сама вам перевести деньги на подписку. Пошла в один банк, говорят, что нет у них связи с зарубежьем. Пошла в Авальбанк, там посчитали, что мне надо заплатить за услугу столько, сколько и хочу выслать. Если только подписаться на журнал «Сестра», то нужно всю мою месячную пенсию отдать. Пожалела для банка таких денег. А мы на месте тоже жертвуем на всякую нужду, так что на книжке ничего не остается». Лучше их отложить в небесный банк, там их никто не похитит. Сестрами решили высылать посылки на север благовестникам, их женам и детям, ведь они там не имеют того, что мы здесь имеем. Так понемножку трудимся по мере сил. Слава Богу, дописала письмо. Написала подробно, чтобы вам ближе познакомиться со мной. Мне кажется, что уже недолго нам осталось жить на земле. Скоро придет Господь и возьмет готовых и ожидающих. События нарастают. Людмила Д. Украина.

ты назвала меня сестричкой. Конечно, таких случаев происходит множество, но некоторые остаются в памяти навсегда. Недавно мы проводили нашу дорогую сестру Ващинину Светлану вечность. Мы помним ее веселой и жизнерадостной. Казалось, что ничто не омрачит ее светящихся любовью глаз. Она потеряла мужа. И с той поры радость жизни стала постепенно покидать ее. Настроение часто менялось. На лице стали замечать грусть. Пропали искорки в сияющих глазах. Никто не догадывался, что у Светланы стала прогрессировать страшная болезнь, опухоль головного мозга. Думали, что все от потери мужа. Когда она обратилась в больницу, врачи успокоили, что опухоль не злокачественная и операция прошла успешно. Но через несколько дней ее не стало. Для меня она была близка потому, что первая назвала меня сестричкой, когда я делала первые несмелые шаги в вере. Тогда я не смогла сдержать слез радости, так мне было это приятно. Я не забуду день, когда меня впервые ты с легкостью назвала сестричкой, дорогой. Мне стали в этот миг все близкие и родные. Такое счастье и блаженство овладели мной». Уж столько лет прошло, но в памяти остались твоя улыбка, в радости глаза. Твои слова мне в вере помогали, все вспоминая, катится слеза. Ты столько лет на Господа всем сердцем уповала, молитве день и ночь просила об одном, чтоб дети были счастливы, но ты-то знала, что Бог всего превыше и счастье только в нем. И скорбный день не надо слов прощания, ведь мы должны об этом твердо знать, что нам Господь устроит небесное свидание, и ты с улыбкой будешь нас встречать. Валентина Гребенникова, Казахстан.

Я много молилась. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Псалом 35, 6 стих. Мир сердцам вашим! Приветствую вас всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот прошло уже почти 2 года с тех пор, как я вместе с моей подругой написала письмо в вашу газету «Забытый алтарь». Рассказала о своей беде, что болею, что одинокая. В то время я была в депрессии. Тяжело было оставаться одной в квартире, и я очень-очень хотела в христианскую семью. Я много молилась, и многие дети Божьи молились за меня, и Бог, великий милостью Своей, очень чудно повел меня дальше по пути, который Он, Бог любви, усмотрел для меня. Мое письмо прочитал брат в Господе Виктор Блюм и по побуждению Духа Святого написал мне письмо, описав свое положение, что он тоже одинок. Родители, как и у меня, умерли, и молился Господу о том, чтобы не быть одиноким, или хотя бы соседа верующего послал Бог для общения. В марте 2007 года я получила от Виктора предложение выйти замуж, и 15 июля 2007 года Бог по Своей великой милости сочетал нас как мужа и жену. Мне тогда было 41 год, Виктору было 50 лет. А в марте 2008 года Господь подарил нам чудесную доченьку Тавифу. Вот такие чудеса сотворил Бог со мной и моим мужем. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. Исайя 55 глава 9 стих. Слава Ему за это! Просим и вас, кому Бог на сердце положит, поблагодарить великого Бога за нашу семью. Фотографию нашей семьи просим опубликовать. Виктор и Ольга Блюм.

Не забывай, когда душа слабеет и тянет груз забот тебя на дно, что Дух Святой неслышно рядом веет, лишь сердце распахни ему окно. Не укорит он за твое бессилие, не скажет тебе грубо «поднимись», подхватит он тебя на веры крылья и унесет в заоблачную высь. Не забывай об этом утром ранним, когда глаза не хочется открыть, чтоб эпизоду, что тебя изранил, волной досады в памяти не всплыть. А ты вот так, закрытыми глазами, в своей душе молитву сотвори, и связь в ней, ощущая с небесами, для неба свое сердце отвори. И так все снова, каждый день все снова, себя духовным хлебом насыщай, и в этом будет твоих сил основа, и ими ты живи и побеждай. Анна Вельк.

Невыдуманные рассказы. Тихая бабушка. Раздели с голодным хлеб твой. Исайя 58:7. Мы все очень радовались, когда бабушка Лиза согласилась переехать к нам, продав свою маленькую квартирку, где она жила. Особенно радовался я, хотя для того, чтобы освободить для нее комнату, мне пришлось перебираться для ночевок на наш застекленный балкон. Она была моей третьей бабушкой, но самой-самой любимой. Вы, наверное, удивитесь, как это у человека может быть три бабушки. Бывает и такое. Собственно говоря, она была родной сестрой моей бабушки по маме. Мои первая и вторая бабушки уже давно умерли. Но даже при их жизни все наши родственники любили бабушку Лизу больше всех. Я родился и рос в семье верующих, но христианином быть не хотел. Слишком любил привольную мирскую жизнь. Мои родители, старшие братья, да и все другие верующие, с которыми я иногда встречался у нас дома, постоянно призывали меня оставить беспорядочную жизнь, напоминали о грехах, взывали к моей совести, пугали адом, но мне все было нипочем. Я не верил в Бога и совершенно не стремился к святой жизни. И, скорее всего, мой кривой земной путь увел бы меня в вечную погибель, если бы не бабушка Лиза. Она тоже была христианкой, но никогда, ни разу, ни одним словом не упрекнула меня ни в чем. Вообще она говорила очень мало. Голос у нее был тихий, приятный, какой-то теплый. Мы, дети, называли ее «тихая бабушка» и часто просили ее рассказать какую-нибудь историю, которых она знала великое множество, и в которых главным действующим лицом всегда был добрый, любящий Иисус Христос. Своей семьи у бабушки Лизы не было, и она нередко приходила к нам, чтобы помочь маме, всякий раз принося гостинцы детям, хотя пенсия у нее была небольшая. «Тихая бабушка идет», заметив ее из окна, бывало радостно кричал кто-то из детей. В тяжелые послевоенные годы она спасла от голодной смерти всю нашу семью. Бабушка Лиза тогда почти сутками трудилась на фабрике, а все заработанное приносила нам. Мама тогда работать не могла из-за пятерых маленьких детей, а небольшого заработка отца на всех далеко не хватало. Бабушка Лиза, видимо, все отдавала нам, не оставляя себе почти ничего, и мы видели, что она очень похудела и ослабла. Но у нас детей всегда была пища. Вскоре заболел и умер отец, но третья бабушка продолжала кормить нашу семью. Прошло несколько лет, и вот теперь, когда дела у всех поправились, и в наш дом пришел достаток, мама попросила тихую бабушку переехать жить к нам. И та сразу же охотно согласилась. Вообще я заметил, что она никогда ни с кем не спорила, легко подчиняясь другим в бытовых вопросах и ни разу ни на кого не повысила голос. Глядя на ее жизнь, покаялись многие наши родственники, в том числе и мои братья. Даже некоторые из соседей тихой бабушки, наблюдая за ней, стали ходить в церковь и обратились ко Христу. Один я упорно держал осаду, изо всех сил цепляясь за жалкие фальшивые ценности мира. Вырученные за продажу своей квартиры деньги бабушка Лиза сразу отдала моей маме, коротко объяснив: «Зачем они мне? Вам нужнее». После ее переезда к нам в доме стало как-то по-особенному уютно. Тихой бабушке было уже за 70, но здоровье не пошатнулось, хотя ей пришлось много перенести. Она почти полностью освободила нашу маму от домашнего труда, и поэтому та после работы имела возможность хорошо отдохнуть и приготовиться к своему служению в воскресной христианской школе. А я даже оставил свои уличные развлечения и теперь торопился домой, желая застать тихую бабушку одну, чтобы побеседовать с ней, и даже немного ревновал ее к другим членам семьи. Она очень вкусно готовила, но я спешил побыстрее поесть, чтобы, как обычно, сесть с нею у окна.
Она с вязанием на стуле, а я на маленькой скамеечке у ее ног. Как мне нравились все ее рассказы, которые она рассказывала своим тихим голосом, очень просто, но так, что они доходили до самого сердца. При этом она с любовью поглядывала на меня, а мне все больше открывался великий, чудный и любящий Бог, пославший в мир для нашего спасения своего Сына Иисуса Христа. Постепенно я стал осознавать себя грешником. Совесть болезненно пульсировала в моем измученном грехами сердце, напоминая совершенные мною неблаговидные поступки. Но в церковь я по-прежнему не ходил. Обеими руками держался за свою мнимую свободу. По воскресеньям мы обычно обедали все вместе. Тихая бабушка с нашей мамой и моими братьями возвращались после христианского собрания, а я в выходной день спал подольше, затем выходил немного позаниматься на спортплощадке, поджидая своих родственников из церкви. Вот и в этот день, заметив их издалека, побежал навстречу. У мамы взгляд, направленный на меня, был, как всегда, печально осуждающий. Мои братья тоже поздоровались со мной весьма сдержанно, а вот глаза тихой бабушки по-прежнему сияли нежной любовью. Как обычно, она крепко прижала меня к себе и поцеловала. Правда, в этот раз я заметил, что она немного сморщилась, как бы от боли, но ничего не спросил. Я взял понести ее маленькую сумочку, чтобы как-то выразить свои чувства к ней. Она это поняла и не воспротивилась. Вообще мы с ней хорошо понимали друг друга без слов. В этот день обед был особенно вкусным. Или же я просто сильно проголодался, не позавтракав. Моя большая тарелка с наваристым борщом опустела, кажется, в одну минуту. Я огляделся, чтобы положить себе второе блюдо, и вдруг увидел лицо тихой бабушки. Оно было встревожено виноватым. Тарелка с борщом перед ней стояла почти нетронутой. «Почему ты не ешь?» — удивленно обратился я к ней. «Не могу», — тихо ответила она. Ее лицо побледнело, и меня вдруг кольнуло предчувствие какой-то беды. «Вам плохо», — подскочила к ней мама. «Мои братья тоже прекратили есть и замерли, глядя на бабушку Лизу. Ведь до этого она никогда не болела. Что-то мешает в горле», — с трудом произнесла любимица нашей семьи. Закрыв глаза, мама начала взволнованно молиться. Все остальные, включая меня, стали молча, присоединившись к ее молитве. «Мне стало легче. Спасибо, родные», — виновато сказала тихая бабушка после того, как мы закончили молиться. Она торопливо поднесла ложку с борщом ко рту, но тут же, поперхнувшись, сильно закашляла и вдруг стала медленно сползать со стула, потеряв сознание. Когда ее повезли в больницу, мама села с ней в скорую, а мы с братьями последовали сзади в такси. Пока шло медицинское обследование тихой бабушки, мы все ожидали в маленькой комнатке приемного отделения. Мама почти непрерывно молилась. Я тоже мысленно всем сердцем обращался к Господу и очень горячо просил Его об исцелении нашей бабушки. Появившийся перед нами врач, казалось, был чем-то недоволен. «У нее рак кишечника», — сообщил он. «Состояние тяжелое. Оперировать бесполезно». Мы как будто онемели, не в силах произнести ни слова, а мама тихо заплакала. «Будем обезболивать. До конца», — продолжил врач и с сочувствием, посмотрев на нас, добавил. «Пищу принимать она не сможет и, видимо, умрет от голода». Мы растерянно посмотрели друг на друга, а в моей груди забушевала какая-то буря злых чувств. «Почему это случилось?» Во гневе мысленно обратился я к Богу. «Как же ты мог этого допустить? Ведь бабушка других спасала от голода. Почему же она теперь должна умереть такой страшной смертью?» Вся внутренность моя кипела, как вулкан, не желая принимать Божий безжалостный, как мне казалось, приговор. «Ваша родственница попросилась домой, если вы не против забрать ее из больницы». Врач вопросительно смотрел на нас. «Настаивать на госпитализации мы не будем, потому что нет никакой надежды на выздоровление». «Конечно, мы заберем ее», —
— едва слышно произнесла мама. — Для обезболивающих инъекций к вам будет ежедневно приходить наша медсестра, — сообщил врач и, попрощавшись, поспешно ушел. Тихая бабушка прожила еще только 3 дня. Больше всего меня поражало то, что она совершенно не изменилась. Так же застенчиво улыбалась, когда я подходил к ее постели, тем же тихим голосом подбадривала нас. Мне очень хотелось остаться с ней наедине, как прежде, но в ее маленькой комнатке постоянно был кто-то из нашей семьи или другие родственники. И все же я однажды задал ей вопрос, от которого меня прямо распирало. «Бабушка, почему Бог так несправедлив? Ведь ты многих спасла от голодной смерти. Почему же теперь ты сама должна мучительно умирать от голода?» «Нет-нет, дорогой мой», — она с нежностью взяла меня за руку, — «я совсем не мучаюсь. Благодарю Господа за то, что Он возложил на меня такой крест, и верю, что все это ко благу. А ты иди, поешь чего-нибудь, ведь с утра сидишь здесь со мной». «Мы не можем спокойно есть, когда вы голодаете», — со вздохом сказала мама, поправляя одеяло на ее постели. Тихая бабушка обвела всех любящим взглядом и вдруг необычно громко сказала: «Уверяю вас, что я не страдаю от голода, ведь скоро я буду вкушать на небе пищу, которая несравненно лучше земной, у ног Христа». Этих слов я не забуду никогда, потому что они были последними в ее жизни. На следующий после похорон день я пошел вместе со своей семьей на христианское собрание и в молитве покаяния отдал свое сердце Господу. В этот день были хорошие проповеди, и я внимательно их слушал, но самой лучшей и громкой проповедью для меня стала жизнь моей тихой бабушки. Только это смогло растопить мое ледяное сердце. Она и после своей смерти накормила голодного. «Здоровой пищи в грешном мире нет. В неверии продолжают гибнуть люди. Непримиренных с Богом часто судим, но кто разделит с нами Божий хлеб? Кто жертвенно готов служить другим, своим благополучием пренебрегши, не выбирая места, где полегче, спеша помочь хорошим и плохим? Небесным хлебом души накормить, голодных не оставив небреженье, и став для Бога жертвой всесожжения, любовью Христа всех одарить». Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной «Украина».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.